0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я буду говорить на очень сложную тему, хотя из практических моментов сложно не богословски, сложно именно тем вопросом, как это применить на практике. Но мне понравилось одно выражение, кто-то сказал так: чтобы распознать, что истина, что ложно, нам нужно помнить правило одно, что мастер просто говорит о сложном, а подмастерье сложно о простом. Я думаю, что я буду больше похож на подмастерье. Получится сложно, но я хочу вас попросить быть внимательными, и потом мы вместе помолимся. Текст Писания, который я хочу прочитать, записан в книге Притч, в 17 главе, 6 стихом. Думаю, что этот текст читался когда-то в этой церкви. Наверное, каждый из нас что-то когда-то читал из Слова Божьего, потому что мы изучаем 17 глава книги Притч, 6 стих. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Братья и сестры, я как-то у нас собрали, мы родительское собрание для молодежи, собрали всю молодежь, родителей собрали. Я думал, на какой текст сказать проповедь, и потом пришел к этому тексту и стал рассуждать над этим текстом. «Слава детей – родители их». Мне показалось, что в этом тексте есть некое противоречие. Обычно, как там, я понимал по-другому, может быть, и другие люди понимают по-другому, что слава родителей и их дети. Мы отдаем детей учиться, мы ждем, когда они принесут первые результаты из музыкальной школы, когда первые грамоты из школы. И мне кажется, всегда мы так понимаем, что славой родителей являются поступки их детей. Но вот здесь в Слове Божьем отмечено немножечко, мне кажется, по-другому, что слава детей – это являются их родители. Я стал думать об этом и пришел к выводу, что действительно так и есть. То прекрасное, что характеризует молодого человека, то замечательное, что делает как бы имидж или представление о человеке в обществе, то самое дорогое, прекрасное, замечательное, что каким-то образом выделяет человека, это оказывается не его достоинство, а это слава его родителей. Я стал думать о том, что слава, она бывает в двух вариантах. Да? Говорят, вот прославился. Такое переносное как бы выражение, что, может быть, опозорился даже. Слава бывает положительная, слава бывает отрицательная. Слава бывает у человека такая, которую они помнят очень долго. Бывает слава как бы в одночасье. Но я хотел бы посмотреть вот на таких два важных фрагмента. Слава как положительное явление и слава как отрицательное явление. И как это сильно зависит от влияния родителей. Может быть, эти примеры, я буду смотреть только на примеры, я не буду заниматься богословием, только несколько примеров из Слова Божьего. Может быть, эти примеры оставят отпечаток в нашем сознании. Итак, что такое слава? Слава – это украшение, убранство, великолепие и величие. То есть вот то, что создает вот это представление величия, великолепия, красоты, убранства в жизни наших детей – это влияние их родителей. Несколько примеров из Слова Божьего в положительном аспекте. Первая книга Царств, 17 главе, 58 стихом, есть одно очень интересное упоминание за одного замечательного человека Библии, человека Божьего по имени Давид. Первая книга Царств, 17 глава, 58 стих. Тут сказано так: «И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иисея из Вифлеема». Братья и сестры, вот вопрос, который был задан, который стоит в этом тексте, это вопрос был задан в резиденции царя Саула. А вопрос этот был задан именно тогда, когда в народе израильском очень громко женщины распевали песни. Песни, которые прославляли Давида. Я думаю, что в этот момент, когда люди, находящиеся, принадлежащие к народу израильскому, и кто не был безразличен к будущему и к настоящему Божьего народа, они все кричали, говорили, пели одно прекрасное имя. Это имя нисходило с уст. Каждый твердил: «Дил, Давид, Давид, Давид, Давид победил тысячи, Давид победил десятки тысяч, Давид». Это имя разносилось по всему Израилю. И вот когда это имя составляло песни женщины Израиля, в это самое время Давид оказался с головой Голиафа в резиденции Саула. И вот интересно, Саул, я думаю, был человеком мудрым, умным и способным к аналитике. Он посмотрел на Давида, и первый его вопрос, он касался вообще составной части его победы. Первый вопрос, который составлял вообще представление об этом человеке. Я думаю, что мы бы, наверное, задали первый вопрос: «Слушай, ну как, тебе не страшно было? Какой ты молодец, как замечательно! Слушай, о чем ты думал, когда шел? Как ты вообще?»
Я думаю, что я бы задал такие вопросы. Но Саул задал очень правильный вопрос. Саул спросил. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» Сейчас Саулу было нужно посмотреть. Вот разносится слава о Давиде. Такой имидж, такое представление о человеке. Но тут нужно понять, а где эта слава кроется? Откуда эта слава берет свои корни? Откуда эта слава пришла в жизнь этого молодого человека? Саул точно знал, что этот человек не был воспитан в армии Саула. Итак, не в армии Саула, а в семье Иессея вырос такой прекрасный человек, который принес огромную популярность и славу, который принес свободу, защиту, который принес свободу Божьему народу. Этот человек с именем Давид. Итак, первый пример, замечательный пример. Положительная слава детей, родителей их, слава Давида. Это был Иессей. Именно в его семье был воспитан такой замечательный человек. Перенося на нашу жизнь, я вот этот момент оформил для себя или как определил. Вот дети-победители. Вот дети-победители над устоями мира, над привычками или принципами этого греховного мира. Вот где они берутся, эти дети-победители, славные победители? Оказывается, чей ты сын? Оказывается, есть отец, который смог воспитать такого победителя. Второй пример, очень интересный пример и довольно замечательный человек Божий – это Моисей. В послании евреям в 11 главе записано так, что «верою Моисей был скрываем родителями». Интересно, что когда переходит речь к Моисею, то вот повествование Нового Завета, оно открывает вот эту прекрасную личность. Личность Моисея – это личность, окутанная славой. Я думаю, что слава Моисея, и она никогда не померкнет. Многие люди на планете до сих пор знают, слышат это имя, имя Моисея. Но вот имя Моисея в Новом Завете, в этом тексте героев, плеяды, знаете, вот героев веры, его слава открывается, начиная с его родителей. Итак, слава детей, родителей их, верою. Не просто вера Моисея, она могла что-то делать. Вера родителей Моисея, вот этот семейный принцип, вот эта жизнь семьи, она, во-первых, была в ключе славы этого человека. Да, слава Моисея написана, хотя она и была приходящей, но это была настолько великая слава. И в Египте он был славен, и у Израиля он был славен. До сих пор он славен. А почему? В ключе стояла вера, вера родителей. Интересно, мне очень нравится в этом ключе, вот чтобы подтвердить эту мысль, понимание, которое открывает книга «Исход». Вот Моисей призывается на служение. Братья и сестры, когда Моисей призывается на служение, он находится возле тернового куста, вот ему 80 лет уже, он уже сам отец, он уже сам взрослый человек, у него уже в жизни все строится замечательно. И вот его встречает Бог, встречает в образе горящего тернового куста, и Бог начинает с ним разговаривать. Это третья глава. Написано так. «Господь увидел, что он идет к кусту, и сказал из куста: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Не подходи, сними обувь твою с ног твоих, место, на котором ты стоишь, есть земля святая“». Бог предупредил об опасности, а потом начинает Бог открывать самого себя. Братья и сестры, посмотрите, с чего начинается откровение о Боге в жизни Моисея. «И сказал: „Я Бог отца твоего“». Потом Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо, не мог смотреть на Бога. Братья и сестры, ну мне так понравилось это слово. Бог начал откровение в жизни Моисея о себе самом с этого громкого слова: «Я Бог отца твоего». Именно в этом стояла связь с подвигами Моисея, с началом служения, с будущим и с настоящим Моисея. У него был отец, в жизни которого был Бог. И этот Бог очень сильно ценил действия родителей. Почему-то Бог поставил не просто «Я Бог Авраама». Бог знал принадлежность отца Моисея к его служению, к вообще к отношениям с Богом. Бог ценил этими отношениями. И Бог сказал: «Я Бог отца твоего». Когда Моисей перешел Черное море, то я думаю, что вот это был пик или зенит славы. Все, фараон со своими войсками, все где-то там в Черном море. Моисей победитель. Все настолько замечательно. И вот они выходят из Черного моря. И очень интересный момент. 15 глава. Моисей воспевает песни. Братья и сестры, это песня, которая отражает славу Богу, потому что Моисей сейчас в славе. И написано: Моисей вышел
и поет: «Пою Господу», это начало главы, «ибо Он высоко превознесся», Бог превознесся, «коня и всадника вергнул море, Господь крепость моя и слава моя». Посмотрите, братья и сестры, вот этот поступок или вот этот эпизод жизни Моисея, он действительно принес славу. Моисей это заметил: «Господь слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой и прославлю Его, Бог Отца моего и превознесу Его». Братья и сестры, мне кажется, нет ничего более достойного, более великого, когда твой сын прославит Бога, потому что Бог прославляется в его жизни и скажет: «Бог мой, Бог Отца моего». Вот эта органическая связь между поступками, жизнью сына, его служением, его благословением и связью с верой отца, принадлежностью к отца, к Богу, прослеживается не только в мнении Бога. И Моисей понимает: есть Бог, Бог мой и Бог моего отца. Итак, если Давид победитель, то Моисей – это прекрасный служитель Бога, который служитель Божьего народа, который, на примере которого мы можем проследить эту же самую закономерность. Слава детей – это их родители. Интересный еще пример, я не буду уже его открывать, просто пример Самуила. Он записан в 1 книге Царств, 3 главе, написано так: «И узнал весь Израиль, что Самуил удостоен быть кем? Быть пророком». Итак, есть огромный Израиль, есть там служение, все строится. Илия стареет, у него есть сыновья, но весь Израиль узнает. Вот что значит узнать? Узнать – это уже мнение, да? Это представление о молодом человеке. Весь Израиль узнает. Мы не знаем, сколько Самуилу было лет. Может быть, 15, может быть, 20, может быть, 17. Но Самуил удостоен, удостоен. Ему доверили, его как бы ему поручили, Бог определил его достоинство стать на эту высокую позицию. Это слава. А в чем заключается слава? Я не нашел прямых вот непосредственных каких-то доказательств. Это слава. Я не нашел прямых вот непосредственных каких-то доказательств, но интересно, когда заканчивается

Мама взяла для себя как кредо жизни молиться. И вот сын пронес через всю жизнь вот этот стержень жизни – молитва. Эта молитва, она сделала его достойным к тому, чтобы служить Богу, поклоняться Богу, быть в числе служителей Божьего народа. И последний пример из положительных – это книга «Чисел», 25 глава. Мне очень нравится этот пример. Это пример Финиеса. Вообще, это пример настолько достойнейший, что, мне кажется, многие братья и вообще семьи должны посмотреть на этот пример – как пример хорошего подражания. Вот народ израильский оказался в большой проблеме. Весь народ почти погряз в грехе, идолопоклонство, блудодеяние. Начинается большое поражение. Бог говорит Моисею: «Моисей, выведи всех там, начальников всех повесь». И вот такое переживание. В это самое время находится человек, глава, один из начальников, который, пренебрегая Божьим постановлением, плачем в народе, который пренебрегает всем, просто, знаете, вот мне такое ощущение, этот человек плюет в Бога, плюет в народ Божий, ему вообще без разницы, и он начинает грешить. И вот из всего народа находится один человек, который берет свое копье и идет, прекращает вот это беззаконие. И интересный факт. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона священника, и сказал Господь, что вот Финиес отвратил ярость мою от сынов Израилева. Каким образом? «Возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Братья и сестры, о чем здесь говорится? Здесь говорится о великом Божьем обетовании, простому, возможно, но сильному человеку Финиесу. Здесь сказано так: «Вот я даю ему мой завет мира, он будет ему и потомству ему по нем заветом священства вечного». Братья и сестры, пройдет время, может быть 10 лет, может быть 50 лет, может быть 100 лет пройдет, но дети этого человека, они будут всегда в священстве с Богом. Бог дал им свой завет мира, у них будет всегда, они будут всегда в мире с Богом, и они будут всегда служить Богу. Пройдет время, кто-то будет показывать пальцем, скажет: вот интересно, а почему это его дети в служении Богу, а почему дети его поют, жертвы приносят Богу, проповедуют или еще что-то делают, и кто-то скажет: да это не потому, что они такие хорошие, потому что был у них папа, который заступился за Бога, который жил в интересах Бога. Вот здесь интересное слово: «и заступил сынов Израилевых, возревновав по Боге». Не собственные амбиции, не какие-то пожелания. У него такая ревность по Богу, ему так интересен Бог, что Богу так понравилась его заинтересованность в Боге. Он сказал: «Финиес, ты мне нравишься». Ну, так, по-нашему, да? «Я хочу, чтобы вот такие, вот твои дети, они, наверное, будут так же служить, как ты. Я хочу, чтобы они всегда служили, чтобы они были всегда при служении, при деле». Братья и сестры, я думаю, что Бог исполнил свое завещание, обещание, свой обет. Я думаю, что так и произошло в жизни. И росли его дети, и принимали служение, благословение, и слава их, это была слава их отца. Итак, братья и сестры, я думаю, что можно много еще посмотреть положительных примеров, когда слава детей – это была слава родителей, верных, положительных, правильно относящихся к детям. Теперь я хочу посмотреть на другую сторону. Как говорят, у медали есть две стороны. И как бы вторая сторона вот славы, или точнее сказать, бесславия, но той репутации. Для себя я записал так: проблемы, поражения, ошибки, неудачи, возможно, все то, что стало причиной известности, это тоже есть заслуги. Заслуги родителей. Здесь я выделил таких 4 примера, которые тоже обозначил. Вот первый пример, первый отрицательный пример – это проблема, когда бесславие детей, оно основано на родительском таком нерадении и невнимательности. Написано в третьей книге Царств, 1 глава, 5-6 стих, ну, чтобы не открывать, здесь написано об Адонии, который завел у себя колесницы, завел у себя там много богатства, и написано: «Отец его никогда не стеснял вопросом, для чего ты это делаешь?» Это отрицательный пример. Вот Адония, если мы говорим об Адонии, ни у кого не возникает представления: ну какой прекрасный, замечательный молодой человек, сколько он сделал много, сколько он сделал доброго. Я думаю, что никто не вспоминает Адонию замечательно. Хотя он был очень красивым, был очень достойным претендентом на царство, но все-таки это был человек, который оставил отпечаток
как негативного, отрицательного отношения. Это был гордый человек, это был лукавый человек, это был хитрый человек. И откуда взялось вот это бесславие Адонии?

И написано, отец его никогда не стеснял. Слово «стеснять» имеет такое значение, как огорчать, утруждать, приносить боль. Отцу не хотелось приносить боль в отношении с сыном, возможно. Отцу не хотелось нагружать сына вот этим вопросом. «Сынок, для чего у тебя вот эти вещи?» Отцу не хотелось, наверное, рвать своих отношений с сыном. Ну, может быть, он как-то строились отношения, неизвестно как. И вот отец, боялся, может быть, не хотел. Может быть, просто у него не было желания. Ну, да ладно, пусть занимается. Братья и сестры, вот этот поступок отца, он создал вот такую негативную славу сыну. Ну, может быть, здесь еще больше можно причин встретить. Но я для себя подумал, я этот вопрос задал у нас на родительском, ну, не вопрос, а сам момент, сам пример. Я вот в этом ключе задал несколько вопросов. Вот что значит не стеснять? Как мы можем стеснять наших детей вопросами? Вот какие вопросы? Ну, я для себя выписал такие вопросы. Допустим, что это и откуда у тебя это? Ну, к примеру, у ребенка появились какие-то вещи, или какие-то предметы в жизни, и я увидел это. Вот и вообще мне интересно, что это и откуда у тебя появилось. Я помню, в моей жизни был такой пример, ну, случай был такой, когда был подростком, я помню, что мы с другом перед подростковой спевкой заехали в магазин, купили несколько жвачек, там были, ну, почему нам было это интересно, потому что там были вкладыши, ну, такие, с нецеломудренными картинками. Я до конца не понимал, что это плохо, просто вот какой-то такой ребячий интерес. Я их положил в карман, и мы побыли на спевке, приехал домой, и вот потом, помню, на следующий день, по-моему, я прихожу со школы уже вечером домой, и меня зовет мама, говорит, слушай, иди к папе, папа в ванной. Я захожу в ванную и смотрю, папа держит мои брюки в руках. Я все сразу понял. Я понял, что я попал в ситуацию для меня неудобную. Папа достает вот эти штучки и говорит, сынок, это что такое и откуда у тебя? Я запомнил этот вопрос наложил отпечаток в мое сознание. Может быть, я не помню очень многих моментов, но вот этот вопрос, он оставил отпечаток. Откуда это у тебя? Мне больше не хотелось эти вещи покупать. Я думаю, что вот, ну, мне кажется, я должен тоже так поступать по отношению к моим детям. Не должен быть нерадивым, не должен быть невнимательным. Я не должен бояться стеснить ребенка вот этим вопросом. Откуда у тебя? Нет, не надо грубить, не надо, может быть, какие-то там делать унизительные поступки, но вопрос задать, откуда у тебя? Ну, допустим, такой вопрос. Я говорю родителям, вот у нас большая молодежь, у нас большая церковь, большая молодежь, там 120 человек молодежи, и когда поет молодежный хор, не вся молодежь поет в хоре. Я говорю вот родителям, братья и сестры, вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему мой ребенок сидит на балконе, а не в хоре? Почему мой ребенок не участвует? Почему мой ребенок не рассказывает стихотворение? Ну, просто почему? Я думаю, что это очень хороший вопрос для молодежи. Ну, почему? Вот, или для родителей, у кого есть дети и молодежь. Ну, я как руководитель молодежи, мне вот это очень близко. Интересует ли родители вот этот вопрос? А почему? Другие поют, другие стихи рассказывают, другие в хоре находятся, другие в поездку, другие на благовестие. А мой ребенок? Просто почему? Задать вопрос. Или такой вопрос. Вот где ты был? Я помню такой момент, когда я отсутствовал дома, и папин звонок, он просто меня отрезвил. Был четкая граница времени, до 12 ты должен быть дома. И вот 12 часов, папы нет, папа на служении, я знаю, что все нормально, нам весело, молодежь, так замечательно. И вот этот отрезвляющий вопрос, звонок, сын, ты где? Это просто был настолько четкий вопрос, который тоже оставил отпечаток. Кто-то не безразличен к моим жизненным моментам или движениям. Я помню еще такой момент, когда я уже был в молодежном возрасте, и мы с папой вместе выходим из дома на собрание. И как раз в это время у одного из моих таких родственников, не сильно близких, ну, произошел такая ситуация. Человек впал в грех, его отлучили от церкви. Я был тогда не семейным человеком, и мне было вообще непонятно, как может семейный человек оказаться в таких проблемах. Я говорю, пап, вот я не могу понять, ты можешь мне сказать, вот как такое может быть? Он почему-то промолчал, и тут же мы выходим, я обуваю обувь и напеваю какую-то, вдруг мне пришла на память какая-то нехристианская песенка. Я ее напеваю, и я помню, что как папа резко повернулся и мне сказал, «Ты что поешь?» Вот отсюда это и начинается. Для меня это оставило огромнейший отпечаток в сознании. Вот что значит быть внимательным и не бояться стеснить вопроса. Может быть, по своей наивности я пел эту песню, но вот этот вопрос, он сформировал представление о том, что можно, что нельзя. Второй пример, который я для себя заглавил так, отсутствие личного общения. Это тоже пример царя Давида. Вторая книга Царств, 14 глава, 24 стих, 28 и 33 повествуют о такой градации или таком движении,
или о развитии отношений между Давидом и Авессаломом. Авессалом, убив своего брата Амнона, он убегает от отца. 3 года он проводит где-то у своего дедушки, у филистимлян, по-моему. 3 года они не общаются вообще никаким образом. Потом Авессалом проявляет вот желание встретиться с отцом. И вот в 24 стихе написано так. Давид говорит: «Пусть возвратится, а лица моего не видит». 28 стих. «Оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел». 33 стих. «И позвал царя Авессалома, поцеловал царя Авессалома». И 15 глава, 1 стих, начинается с такими словами: «После сего Авессалом завел колесницы, и это началось радикальное такое движение сына по отношению к отцу». Почему Авессалом стал на путь отступления, ну не отступления, путь революции, путь гражданской войны, путь встал против отца. Не хочу обвинять в чем-то сильно Давида, но вот этот момент, он много лет, несколько лет лично не имел общения с отцом. Я думаю, что у него в душе, как у сына, было желание общения с отцом. Но вот это разъединение, чем дольше оно идет, тем меньше близкого, родного, доброго и чуткого отношения. Я думаю, что, может быть, здесь и другие проблемы, но сам момент, я думаю, он очень актуален для современного общества. Когда между мной и моими детьми есть огромный разрыв в общении. Я читал одну историю об одном человеке, который на похоронах у своего отца высказал такую фразу. Он, ну как бы говоря об отце, сказал так: «Мне его будет очень не хватать. Мой папа, как никто другой, умел ободрять людей». Я думаю, что вот это понимание ободрять, вот этот сын пережил на своем собственном примере. Он сам понимал, что значит иметь общение с отцом. Как-то один отец, ну, я думаю, так многие родители, они вечером рассказывают истории, рассказики своим детям. Ну, здесь больше взрослых родителей. Я не знаю, как в ваших семьях, но в моей семье, где есть маленькие дети, когда только прихожу домой, они меня сразу, почти сразу, в спальню для того, чтобы я мог рассказывать рассказы. Я даже вспоминаю такой момент, когда уже я очень хотел спать, просто буквально я засыпаю, но они просят: «Папа, расскажи». Кстати, я думаю, что это очень правильно, когда именно отец рассказывает истории или рассказы, или читает с ними Библию. И вот: «Папа, расскажи», я уже засыпаю, пытаюсь что-то рассказывать. На каком-то этапе я уже понимаю, что я начинаю рассказывать свои сны. Я уже начинаю пересказывать то, что мне снится. И я уже говорю: «Все, дети, я просто не могу». И: «Ну, пожалуйста, папочка», еще я еще попытку сделал, и я чувствую, что я просто заснул. И в этот момент происходит удивительное. Мой сынок, ему тогда было 3 или 4 года, он берет меня за нижнюю челюсть, за подбородок и начинает двигать мою челюсть, думая, что таким механическим путем рассказ будет продолжаться. Но это не получилось у него. Но вот эта тяга к тому, чтобы отец с ними имел общение. Как-то в одной семье отец вот так же точно рассказывал детям рассказики, истории, а потом он понял, что это ему невыгодно экономически. Ему же надо работать, и у него столько дел. И он заработал денег, купил магнитофон, принес деткам, поставил флешку, накачал. Все, детки, слушайте рассказы. Детки один вечер, второй, третий слушают. Все настолько замечательно и интересно. Но потом в один из таких вечеров подходит сынок, прижался к папиной ноге: «Папочка, расскажи нам рассказ». «Сынок, я ж тебе магнитофон вам купил, идите слушайте, там такие рассказики». Сынок говорит: «Папочка, магнитофон не обнимает». Братья и сестры, я думаю, что вот этот пример или вот это понимание магнитофон не обнимает. Еще один историю читал, ну, возможно, вы ее знаете, о том, как однажды отец пришел, уставший с работы. Он, конечно, имеет право на отдых, чтобы для него, к нему не приставали, его не обижали. И вот он заходит домой, и сын говорит: «Папочка, у меня к тебе вопрос. Ну, пожалуйста, сынок, сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь в час?» Ну, отец говорит: «Я зарабатываю в час 300 рублей». «А вообще, зачем тебе, сынок? Вообще?» И вот отец, вот раз ему: «Как, зачем ты это спрашиваешь? Иди отсюда». Сынок, ну, как бы сжался так, думает: «Ну, папочка, все, я тебе сказал, иди отсюда». Сын убежал. «Иди в спальню быстро спать». И вот он, отец, сел в кресло и думает: «Так, чего ж я так нагрубил сыну? Я же все-таки отец, мне же надо как-то». Вот он заходит в комнату: «Сынок, ну прости меня, я тебя вот нагрубил. Слушай, ну а зачем тебе деньги?» «Пап, ну ты мне займешь?» «Не, ну зачем тебе деньги?» «Пап, ну займи, пожалуйста». «Ну ладно», он достал, там не знаю сколько, 200 рублей ему надо было. Сынок достает 100 рублей из-под подушки и говорит: «Папочка, возьми эти деньги. Я хочу, чтобы ты один час посвятил мне. Я хочу купить у тебя рабочий час». Отец, конечно, ему было очень больно услышать такую фразу. Он понял, что у него где-то произошел разрыв. Разрыв со своим любимым, дорогим, добрым малышом. Братья и сестры, я думаю, что Давид очень много сокрушался потом об Авессаломе. Он очень много плакал, он очень
много, я думаю, переживал. Он говорил громко: «Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Но когда было время жить вместе, то у него почему-то, наверное, было другое понимание. Еще один вопрос, еще один момент – это безразличное отношение к будущему детей. В 4 книге Царств есть одно повествование, очень интересное, удивительное, за одного очень положительного человека. Когда я говорил в одном месте об этом человеке положительно, мне подошел человек, брат, и немножко меня обличил, как бы, что я не совсем правильно сказал. Быть может и так, братья и сестры, но все-таки в его жизни был такой момент. Это царь Езекия. Очень много хорошего сделал. Этот человек ходил вот по следам отца своего, так скажем, Давида. Этот человек в глазах Бога был очень правильным и хорошим человеком. Но в его жизни наступил такой момент. Этот момент, когда Бог сказал Езекия: «Ты умрешь». И вот это слово Божие об откровении его жизни, оно принесло столько огорчений, столько переживаний, что написано: Езекия отвернулся к стене, очень сильно расплакался, и он сказал: «Господи, ну столько лет я тебе служил, столько лет я поступал правильно, почему так в моей жизни?» Бог говорит: «Ладно, 15 лет к тебе». И вот там чудо происходит огромное, там часы, как бы время меняется, Бог все благословляет, приходят люди из Вавилона, он показывает все свое имение, он показывает все, чем он славен. И вот интересное слово Бога. Вот когда он все это показал и сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне, вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, а Вавилон, ничего не останется, говорит Господь». И вот здесь, братья и сестры, послушайте, вообще вот это очень интересная мысль. «Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворе царя Вавилонского». Братья и сестры, вот представляете, Езекия услышал два слова от Бога. Первое слово касалось его лично, касалось его настоящего и будущего. «Езекия, ты умрешь». И вот это слово о том, что «я умру», «Господи, ну почему я умру? Господи, ну измени свой приговор. Господи, ну что-то сделай, я не хочу умирать». Господь говорит: «Ладно, хорошо, ты не умрешь, еще 15 лет». Когда Езекия слышит слово о будущем, вот брат мне говорит, Езекия сказал: «Благо слово Господне». Брат мне говорит, этот человек согласился со словом Бога, это пример. Я согласен, это пример, что он принял слово от Бога, как хорошо. Но почему он не принял вот то слово от Бога? Ведь оно касалось его личной жизни, оно касалось его личных интересов. А когда было слово о детях, что дети твои, они будут славными или бесславными, они будут евнухами. Вместо царей, вот твой ребенок, он царь, ты царь, твой ребенок должен стать царем. Но ты слышишь пророчество, что твой ребенок не царем станет, а евнухом. Евнухи, они даже не имели права входить в народ Божий. Евнухи – это такое положение, это раб хуже раба, у него ни будущего, ни настоящего, ничего нету. И вот он слышит, что твои дети, вот их будущее, оно будет бесславным, их будущее будет просто бесперспективным. И отец говорит: «Ну как бы ничего страшного». Он говорит: «Благословенно слово, благо слово Господа, которое ты говорил». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние в дни мои». Братья и сестры, вот мне кажется, вот это безразличие к будущему детей. Может быть, я могу посмотреть свою жизнь, и мне как-то все равно, как там будут в жизни моих детей, кем они будут, служителями, наркоманами, пресвитерами, благовестниками, диаконами или алкоголиками. Есть ли у меня вообще переживание? Может быть, оно и стереотическое, но практическое. Вот почему-то у Езекии, я не осуждаю его, я не хочу, потому что это действительно славный муж Божий, но почему-то, когда было одно слово и другое, то в одном случае, когда это касалось моих личных интересов, он как-то очень энергично сопротивлялся слову. Когда было касалось его детей, он почему-то проявил безразличие. И последний пример, который хочу привести, это книга 4 Царств, 5 глава, 27 стих. Здесь сказано о истории, которая связана с Гиезием. Вот Гиезий, человек возле человека Божия, возле Елисея, он очень много делает, помогает Елисею. Вдруг приходит Нейман, и у Гиезия, я думаю, в его сознании прокручиваются интересные фрагменты жизни. Я думаю, что Гиезий смотрит на те подарки, которые принес Нейман, и он представляет, сколько это стоит, какое замечательное действие, когда можно
изменить и поправить свое материальное, экономическое положение. Я думаю, что он уже просчитывал, что можно, как можно. И вдруг, я думаю, возможно, он думал, если Елисей возьмет эту часть, какая-то часть же будет принадлежать ему. Но Елисей отказывается. И вот Гиези бежит за Нейманом, он просит часть какого-то материального богатства. Для чего ему нужно это? Братья и сестры, я думаю, что он, когда брал, он думал так, я так рисую картину, он думал так, хорошо, вот это этому сыну куплю дом, этому сыну куплю участок, этому куплю машину, этому куплю там еще чего-то, вот это. Он представлял, я служу Богу, да, мне некогда зарабатывать. Появилась возможность материального обогащения, появилась возможность что-то приобрести. Я думаю, что он думал о будущем детей, я думаю, что он очень хотел сделать своим деткам чего-то лучше. Но вот когда пришел момент расплаты, то прозвучало строгое слово Господа через Елисея: «Пусть проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему». Как хотелось сделать много хорошего детям, но почему-то вот это хорошее, оно переросло не в благословение, а в проклятие. И этот момент я для себя написал: «Проклятие вместо благословения». Братья и сестры, я хочу сейчас закончить мою проповедь, хотя я хотел закончить одним интересным письмом. Я не знаю, может быть, вы это читали письмо, может быть, не читали, но мне это письмо очень нравится. Оно как-то немножко отрезвляет отношения между родителями и детьми. И так хочется вот действительно, чтобы дети, они вот несли вот этот отпечаток славы, славы Божьей в жизни, чтобы они действительно служили Богу, чтобы они действительно поклонялись Богу. Но иногда в нашей жизни мы становимся источником бесславия в жизни наших детей. И вот один отец написал письмо своему сыну. Это письмо называется «Письмо раскаяния отца». Возможно, вы читали это письмо, но все же я прочитаю еще. Этому письму уже больше 100 лет, может быть, даже и более того. И эти проблемы были и тогда, и в древности, и, может быть, в более позднем периоде, и в нашей жизни, я думаю, эти проблемы могут встречаться. Итак, письмо отца. «Послушай, сын, я произношу эти слова в то время, когда ты спишь. Твоя маленькая рука подложена под щечку, а вьющиеся белокурые волосы слиплись на влажном лбу. Я один прокрался в твою комнату. Несколько минут назад, когда я сидел в библиотеке и читал газету, на меня нахлынула тяжелая волна раскаяния. Я пришел к твоей кроватке с сознанием своей вины. Вот о чем я думал, сын. Я сорвал на тебе свое плохое настроение, я выбронил тебя, когда ты одевался, чтобы идти в школу, так как ты только прикоснулся к своему лицу мокрым полотенцем. Я отчитал тебя за то, что ты не почистил ботинки. Я сердито закричал на тебя, когда ты бросил что-то из своей одежды на пол. За завтраком я тоже к тебе придирался. Ты пролил чай, ты жадно глотал пищу, ты положил локти на стол, ты слишком густо намазал хлеб маслом, а затем, когда ты отправился поиграть, я торопился на поезд, ты обернулся, помахал мне рукой и крикнул: «До свидания, папа!» Я же нахмурил брови и отвечал: «Распрями плечи!» Затем в конце дня все началось снова. Идя по дороге домой, я заметил тебя, когда ты на коленях играл в шарики. На твоих чулках были дыры. Я унизил тебя перед твоими товарищами, заставив идти домой впереди меня. Чулки дорого стоят. Если бы ты должен был покупать их на собственные деньги, то был бы более аккуратным. Вообрази только, сын, что это говорил твой отец. Помнишь, как ты вошел потом в библиотеку, где я читал, робко, с болью во взгляде? Когда я мельком взглянул на тебя поверх газеты, раздраженный тем, что мне помешали, ты в нерешительности остановился у двери. «Что тебе нужно?» — резко спросил я. Ты ничего не ответил, но порывисто бросился ко мне. Обнял за шею и поцеловал. Твои ручки сжали меня с любовью, которую Бог вложил в твое сердце и которую даже мое пренебрежительное отношение не смогло иссушить. А затем ты ушел, семеня ножками вверх по лестнице. Так вот, сын, вскоре после этого газета выскользнула из моих рук, и мною владел ужасный, тошнотворный страх. Что со мной сделала привычка? Привычка придираться, распекать. Такова была моя награда тебе за то, что ты маленький мальчик. Нельзя ведь сказать, что я не любил тебя. Все дело в том, что я ожидал слишком много от юности, мерил тебя меркой своих собственных лет. А в твоем характере так много задорного, прекрасного, искреннего. Твое маленькое сердце столь же велико, как рассвет над далекими холмами. Это проявлялось в твоем стихийном порыве, когда ты бросился ко мне, чтобы поцеловать меня перед отходом ко сну. Ничто другое не имеет сегодня значения, сын. Я пришел к твоей кроватке в темноте и, пристыженный, преклонил пред тобой колени.
Это слабое искупление. Я знаю, ты не понял бы этих вещей, если бы я тебе сказал все это, когда ты проснешься. Но завтра я буду настоящим отцом. Я буду дружить с тобой, страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда ты смеешься. Я прикушу свой язык, когда с него будет готово сорваться раздраженное слово. Я постоянно буду повторять, как заклинание. Он ведь только мальчик, маленький мальчик. Боюсь, что я мысленно видел в тебе взрослого мужчину. Однако сейчас, когда я вижу тебя, сын, устало съежившегося в своей кроватке, я понимаю, что ты еще ребенок. Еще вчера ты был на руках у матери. Головка твоя лежала на ее плече. Я требовал слишком много, слишком много. Это письмо называется «Раскаянием отца». Братья и сестры, я думаю, что мы сейчас должны помолиться. Может быть, в нашей жизни есть тоже такие проблемы, когда как Давид, или как Езекия, или как другие отцы, мы делали, может быть, много хорошего, но что-то не доделывали в адрес своих детей. И другой пример положительных отцов, которые, как Иисей, как родители Моисея, как мать Самуила или как Финиес, собрали славное будущее для своих детей. Давайте мы помолимся Богу. Аминь.

знает, что творит. Его рука благая шьет судьбы секунд, и каждый дорожит. Пусть кажется, что он не слышит и не знает, Бог помнит о тебе и знает, что творит. В беде себя винишь, клянешь несчастный случай, изводишься своими «если бы». У Бога «если нет», Он делает как лучше, и каждый тихий стон учтен и не забыт. Отчаявшись, падешь в бессилие у порога разрушенной мечты, изранен и разбит. То из твоих руин рука святого Бога выстраивает жизнь. Бог знает, что

0: Бог возлюбил мир так, что отдал Сына, не пощадив, отдал на крест. За это есть всего одна причина. Для нас Он умер и для нас воскрес. Когда Христос был на кресте распятый, враг душ стремился дух Его сломить. Но, умирая в муках смерти свято, Он умолял Отца врагов простить. Христос воскрес, расторгнув узы смерти, разрушив вражьи ковы и врага. Плененный плен вознес он в небо с честью, не причинив нам боли и вреда. Мы спасены в Христовой смерти крестной, грехи с души смывает Его кровь. Он нас простил и дал нам радость песни, надежды, веру в Божью любовь. По воскресении Иисуса Бог назвал нас дети, и есть совет, который очень прост. Не подвергайте души вашей смерти, распните я, чтоб в сердце жил Христос. Аминь.
1: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Притчи 12:16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет, и что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение. Но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив — все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди — с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой. Поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу, и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни, и так хотелось делиться истиной со всеми. Но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали раньше мои знакомые? Неужели им нельзя действительно порадоваться и отдохнуть? И тут брат, к которому я пришел со своей проблемой, посоветовал мне купить подарок имениннице, поздравить ее на работе, извинившись за свое отсутствие. Женю я послушал и сделал, как он говорил. В результате Бог меня очень благословил. Он все так чудно устроил, что мне стало ясно, каким должен быть досуг у верующего. На следующий день ребята из собрания пригласили меня на проводы в армию к брату в одно село. Оказавшись там, я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я.
Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума. Как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я Ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Но что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?». И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. «Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь». А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку, атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

0: Голиаф убит в сражении с Давидом, Израиль ликовал и юношу хвалил, а царь, призвав его с серьезным видом, «Кто твой отец?» — Давида он спросил. «Отец — глава семьи, и должен быть примером. Отца достойного на небе ждет венец. Да, матери любовь безмерна и бесценна, и мать нам всем нужна, но нужен и отец». Кто твой отец? Вопрос звучит до ныне. Творим ли мы добро, или сеем ложь и зло? Коли сын добр, отец восхвален в сыне. Коли зол, хулы клеймо и на отца легло. Мир скор на суд и медлен на хваленье. За грех детей винит отца всегда. Мы дети Божьи, мы его творенья, да не забудем это никогда. Вы миру свет, сказал Христос однажды, да светит свет наш всюду для людей, чтоб, видя свет тот, ощущали жажду хвалить отца отцов, любить царя царей.
1: Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

33 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил сторожем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилеву. Вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не вспомнится ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: неправ путь Господа? Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен, и было ко мне слово Господне. Сын Человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой, говорят: Авраам был один и получил во владение землю эту,
а нас много? Итак, нам дана земля этого владения. Посему скажи им так, говорит Господь Бог, вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости и оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им, так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют так, что не будет проходящих, и узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается. Тогда узнают, что среди них был пророк. 34 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь, Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а те овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищею им. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего, рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых.
Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так, говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так, говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь будет не спосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов, и узнают, что я, Господь, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. 35 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество. И скажи ей, так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руку мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустынею вечной, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там. Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты
выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им.

0: вместе и узнают, что я Господь».
1: 36 глава из книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: а, а, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, за то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это так говорит Господь Бог: в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, с сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог: вот я изрек это в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Поэтому так говорит Господь Бог: я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: ты земля, поедающая людей, и делающая народ твой бездетными, за то уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь впредь делать бездетным, говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяния от народов и поругания от племен, не понесешь уже на себе, и народа твоего впредь не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят: они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы

обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях, и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так, говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынью в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад едемский, и эти развалившиеся и опустелые, и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое, я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог, вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Матфея 26:39. Надеюсь, никому из вас не надо напоминать, кто такой Иисус Христос. Мы чтим и любим Его, как Сына Бога. Но вот что пишет апостол Павел о Нем. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Читая и перечитывая этот стих, я всегда замираю в изумлении. Моя человеческая сущность отказывается согласиться с тем, что, оказывается, Сын Божий научился послушанию через смирение и страдания. Мыслимое ли дело? Тот, который равен Богу, научился послушанию во время своих страданий. Какой урок для церкви? Что может быть важнее послушания Богу? Во время своего земного служения Иисус Христос именно так с послушанием относился ко всем повелениям Господа Бога. До Гефсиманского сада и Голгофы это были теоретические, так сказать, занятия. Но пришло предназначенное время, и наш Спаситель приступил к исполнению на практике всего того, о чем Он говорил Своим ученикам. Всю свою земную жизнь Он учился, готовился к тому, что предстояло совершить. А теперь пришло на практике узнать, что есть кровавый пот, агония и смерть на кресте. Пришло время познать страдания в абсолюте, но Он навык послушанию. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Читая одну из книг, я прочитал такую фразу. «Будет ли тело, голова которого увенчана терновым венцом, бояться боли в своих членах? Нет же, конечно». Эти слова глубоко запали мне в душу. Я подумал, что дети Божии часто боятся боли, поношения и гонений, полагая, что столь серьезные испытания неестественны для верующих. Но если бы они помнили, что глава Церкви, Господь Иисус Христос, пережил, скажем, даже не на Голгофе, а в Гефсимании, то отношение к страданиям у них было бы совсем другим. Часто ли у вас не просто потел лоб, но с него бы срывались капли пота? Думаю, только минуты какого-то наивысшего напряжения сил. Представьте себе то молитвенное напряжение, в котором находился Господь Иисус Христос, когда со лба Его тек не пот, но капли крови. Думаю, что многие из вас уже поняли, о чем будет идти речь в нашей беседе. Я еще раз напомню стих, над которым будем размышлять. «Впрочем, не как я хочу, но ты». Сегодня я обращаюсь к тем, кто знает, что значит иметь общение с Богом, кто часто склоняет голову на грудь Иисуса, кто ходит как Енох с Богом, разговаривая с Ним, как Авраам. Случается, что несущий служение брат добивается успеха, а Господь решает забрать его, взять из виноградника и поместить в точило, как раз в то самое время, когда церковь, казалось бы, нуждается в нем как никогда, когда ей нужны слова наставления и ободрения. Господь собирает того, кто может решить все эти проблемы. Какое это крохотное испытание на самом деле, если мы опять вспомним подвиг Христа? Если нам не чужд дух Христовой молитвы, то в любой ситуации мы скажем: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Как часто, не видя результатов своего труда, мы начинаем сомневаться. Вижу среди служителей, которые трудятся для Христа, не покладая рук, но годами не видят при этом никакого плода. В далеких языческих странах верные Господу слуги, бывает, десятилетиями проповедуют Евангелие, не имея обращений.
Да что там языческие страны? В наших странах горячо проповедуют Христа, однако люди по-прежнему упорствуют в своем невежестве. Но верные служители знают, что являются Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих. Наши сердца, я верю в это, вопиют к Богу, как вопияла Рахиль к Иакову. «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Но хозяин жатвы говорит нам: «Нет, верный раб, продолжай работать, несмотря на то, что я не посылаю тебе плодов. Возделывай камень просто потому, что я велел тебе это делать. Самое время, братья, сказать: впрочем, не как я хочу, но как ты. И если ты захочешь взять то, что всего больней отдать, отдай мне радостно сказать: как хочешь ты». Возможно, прямо сейчас кто-то думает, что это ужасно. Так трудно вынести клевету и сплетни, потому что с ними невозможно бороться. А вы не боритесь, возложите все на Господа и глубже задумайтесь над словами, призывающими к послушанию. Боюсь, что до конца я так и не изложил смысл этих двух удивительных слов. Конечно, было бы неплохо, если бы даже недруги наши говорили о нас только хорошее, но так не бывает. И если люди оклеветали беспорочного акца, то что вы хотите по отношению к себе? Христос страдал неизмеримо больше нас, и Его нравственные муки превосходили все, что случается с нами. Помните, впрочем, не как я хочу, но как ты. Когда наше сердце полностью посвящено Богу и все желания подчинены Его воле, для ожесточения или тревоги не остается места. Боль и страдания превращаются в радость. Невозможно, чтобы смиренный перед Господом человек был несчастен. Впрочем, неоднократно я слышал возражения. Мне говорили, что вот я подчинился Богу во всем, отказался от всех своих желаний, а проблем меньше не стало. Это происходит потому, что подчинение было формальным, смирение было неполное, и воля Господня не совсем угодна тебе. Ты не отдал своего сердца с радостью. Отсюда и печали. Человеку необходимо смирять свой гордый дух. И это можно сделать, но не своими силами и не в одиночку. Общение с Богом в молитве — благодать, дарованная нам не по заслугам, но по милости, возносит нас на небывалые высоты. Там, на этих горних высотах, вы не найдете ничего общего с миром, погрязшим во грехах. А как же иначе? Что может быть общего у тьмы со светом? И если среди нас есть необращенные, то что я могу им сказать, кроме того, чтобы они оглянулись вокруг и сравнили этот мир с Царством Небесным? Сравнили и задумались, таковы ли они, какими их хочет видеть Бог? Задумались и прониклись простотой и величием слов. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Вам должно родиться свыше, чтобы в новом состоянии навыкнуть послушанию и получить благодатное благословение. Пусть же Он Сам благословит вас, ваш дух, душу и тело. Склонитесь перед престолом Всевышнего ради Иисуса Христа.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я буду читать из первой книги Царств, 30 главу. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сигилак, амаликитяне напали с юга на Сигилак и взяли Сигилак и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Вассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Вассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел, и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид, чей ты и откуда ты? И сказал он, я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сигилак сожгли огнем. И сказал ему Давид, доведешь ли ты меня до этого полчища? И сказал он, поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища. И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюда и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, не из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили это добыча Давида. И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Вассор, и вышли они навстречу Давиду, и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с того времени и после. И поставил он это в закон и в правила, можно сказать на иврите там слово, и в обязанность, в правила обязанность для Израиля до сегодняшнего дня. Вот такая история. Достаточно длинное повествование, но я думаю, что всем нам интересно читать. Мы можем пытаться представить как-то образно то, что происходило в буквальном смысле. А ситуация, описанная здесь, такая, я попытаюсь как-то ее еще раз синтерпретировать. Давид сражался на путях Божьих. И вот после того, как он вернулся со сражения, вместе со своими людьми они увидели, что стан дотла сожжен. Представить страшно было. Опустошение, нет ничего. Судьба людей непонятна. Одно было понятно, что амаликитяне вторглись и совершили немыслимое злодеяние. И хуже того, все родные, все близкие были забраны. Не было понятно, кто остался в живых. Но, видимо, тел не было. Значит, все вот эти люди, жены, дети, которые не могли держать оружие, все были впленены, то есть и скот забрали. А мы понимаем, что это, конечно же, и вьючное животное, и животное для жертвоприношений, и питание для людей. То есть все, что люди имели тогда, это была, ну, можно сказать, валюта живая. И какая реакция? Очень ясная реакция. То есть воины плакали, как дети, как женщины. Они рыдали. Рыдали до такой степени, они практически потеряли силы даже вот в этих рыданиях, доколе не стало уже сил плакать. Они были уверены, что их близкие, они будут убиты амаликитянами. Скорее всего, в кровавой расправе они погибли. Какие могли быть еще мысли? И люди даже повернулись на Давида, потому что они видели его виновником этого происшествия. Всегда кто-то должен за что-то отвечать, за что-то случившееся. В частности, люди готовы были даже в порыве вот этого отчаяния побить Давида камнями, то есть убить его. Однако сказано, что сам Давид, собрав все свои внутренние силы, всю свою веру, укрепился надеждою на Господа. И он призвал Авиафара, священника, для того, чтобы тот принес ефод, то есть мы знаем, что в те времена ефод – это был, можно сказать, такой способ, через который Бог говорил. Были два таинственных камня – Урим и Тумим, которые находились в этом ефоде. Это было нечто сверхъестественное. «Свет и совершенство» переводилось название этих камней. И, вероятно, по какому-то определенному знаку можно было видеть, что говорит Господь, то есть да или нет, подтверждает ли он вопросы или опровергает вопросы человека. В общем, для нас все равно это остается тайной на самом деле, как это все происходило. И Давид вопросил Господа, и вопрос был серьезный, то есть возможно ли это? Если смотреть на собственные силы, было понятно, что невозможно. Бессильные люди. Но это же не просто поход, это война, это нет еды достаточно. Воин, ну когда ему кушать? Они устали после предшествующих битв. И здесь вновь, да и неизвестно, вообще есть ли в этом смысл. Но Господь сказал очень ясно: преследуй, догонишь и отнимешь. То есть в этом была надежда что люди живы. И вот 600 человек, Давид и все 600 воинов, они отправляются в погоню. Но когда подходят к потоку, и мы знаем, что вот этот раб стал проводником, происходит то, что происходит со всеми людьми. 200 примерно человек из них оказались бессильными идти дальше. Ну, неизвестна причина, но можно догадаться о причине. Они были воины и не были робкими. То есть причина отнюдь была не в робости их. Это не то, чтобы люди не захотели дальше воевать. Если уж здесь сказано, что они бессильными оказались, то, наверное, так оно и было. Скорее всего, это были те, кто изранен был в предыдущем сражении. То есть полностью обессилели. Вы знаете, такое состояние бывает. Иногда даже сам чувствуешь, когда, как мы говорим, пальцем пошевелить невозможно. Когда говорить человек не может, когда просто падает и засыпает. В моей жизни были такие моменты. Я думаю, что и многие, кто испытывали физическое перенапряжение при усталости, при болезни. Я видел, как в армии солдаты на посту умудрялись спать. И в строю даже. То есть человек может засыпать, когда идет строевым шагом. Ну, свое берет организм, невозможно его перебороть. И вот эти люди, уставшие от сражения, вероятно, раненые, а может быть, больные, ну, по крайней мере, никто из них не был трусом, они не смогли пойти туда. Было понятно, что они даже поток перейти не могут и погибнут. То есть бессмысленная была жертва. Еще раз подчеркну. Они были остановлены не каким-либо греховным желанием своим, не своей слабостью, но они были остановлены теми обстоятельствами, которые сложились в их жизни, то есть которые они не могли преодолеть. И тогда Давид решил их оставить, как мы видим. То есть он верил им заботу об имуществе, о том имуществе, которое находилось в тылу. Ну, я не знаю, что там было, вероятно, и оружие, и что-то еще. Что бы ни было, они должны были оставаться вот там и ждать исхода этой битвы. Оставаться, наверное, в неведении, вот в таком состоянии. Телефонов не было, позвонить было нельзя. Эти люди обессиленные, может быть, как я сказал, уже раненые, они должны были ждать. 400 человек. Они вступили в эту битву, увидели людей, которые были... Праздновали победу вот эти амаликитяне, лежали, наверное, уже пораженные вином и тоже же усталые, разбрёвшиеся по всему стану, и Давид окружил их. И мы читаем, что битва была страшной, 1,5 дня длилась, но преимущество явно было именно во внезапности нападения. Когда все закончилось, то исполнилось слово, которое Бог дал Давиду, все было возвращено. Это было чудо, действительно. Это, ну, представить себе трудно. Вот эти, хотя сейчас во время, когда люди, ну, могут какие-то, ну, картины видеть или художественные произведения, исторические, как-то вот это вот кишение людей мы представляем, но во всем этом, слава Богу, никто не пострадал из родных и близких. Ничто не пропало, как и сказал Всевышний. Ни один человек, ни одно животное, ни одна вещь. И вот после того, как совершается эта битва, подсчитывается вся добыча, и мы видим, они возвращаются. И когда возвращаются, приходят к потоку, вот те 200 человек, оставшиеся в тылу, я думаю, что они испытали величайшую радость. У них было сильнейшее напряжение души. Скорее всего, они могли заниматься только одним. Если у них хватало сил, вот этих оставшихся, они могли делать что? Молиться и ждать. Ждать и молиться. Призывать помощь Божию для этого сражения, для воинов Давида. Они могли ждать и надеяться, и не было, ну, никакой информации. Я представляю, как возрадовалось их сердце, когда они увидели вот пришедших людей, вышли к ним навстречу, и Давид приветствовал их, подойдя к ним, приветствовал. Давид был радостный, однако нашлись те, кто сразу подумали, что делить надо как сегодня, по-братски, говорит, или по-честному, да? Решили делить, как они поняли. То есть те, кто ходил, те и заберут. А эти берите своих детей и как бы вперед. Но мы понимаем, что добыча это была не роскошь, это то, что было тоже ну, укреплением для жизни, для людей. И вот произошла вот эта ситуация. И хотя момент был одновременно и радостный, но одновременно он был и горький, я именно на это обращаю наше внимание. Во всем повествовании, которое мы с вами читаем, именно сегодня мне хотелось обратить внимание на этот дележ добычи и на то приветствие, которое Давид даровал тем, которые были в тылу. И хотя, как я подчеркиваю, именно обстоятельства помешали этим воинам участвовать в сражении, они не были менее храбрые, чем те, которые пошли. Они были храбрецами, опытными, они жаждали сразиться с врагом, так же, как и те, которые пошли вперед. Но обстоятельства, о которых мы упоминаем, послужили к тому, что они не смогли. И они чувствовали, вероятно, себя недостойными. То есть мы не видим, чтобы с их стороны была какая-то реакция, они сказали бы как-то иначе, они ощутили себя недостойными, но Давид... Он был пророческим духом, просвещенным человеком. И он мог чувствовать и видеть, о чем, я так понимаю, думают люди, какие мысли у них в голове. Наверное, он увидел, почувствовал, когда приветствовал этих людей, что они осознавали, они не заслужили этой победы, что вот если бы они были вместе с теми, кто на передовой, тем более начали роптать 400 оставшихся. Кстати, в Писании они названы злыми и негодными людьми, а в английском переводе написано «люди Велиала».

оставался при обозе. На всех нужно разделить, то есть на всех 600 человек должны были разделить поровну. Вы понимаете, что, наверное, это было нечто революционное, и в то же время среди язычников не практиковалось это. Но Давид не хотел, чтобы кто-либо в его войске сожалел о том, что он не смог участвовать в этой битве. И он даже старейшинам, если читать дальше эту главу, отправил дары из того, что было приобретено. Иными словами, он говорил, эта победа не только наша, но и тех людей, кто остался в обозе. Мы были там, сражались с этим врагом, а они были здесь. И я, как царь, объявляю вам волю не только мою, но Божью волю. И с этого времени каждый царь в истории Израиля только такого закона придерживался при разделе добычи. Для чего я это все говорю? Я с особым чувством понимаю, когда я путешествую, когда я бываю в других краях, во многих церквах, я понимаю, что... С одной стороны, я говорил, как это нелегко бывает и физически, и духовно. Это особая атмосфера в каждой церкви, особенно если ты в первый раз попадаешь в собрание, где тебя не знают, но в то же время там, где знают, тоже от тебя ожидают уже, ну, сами знаете, чего-то. Тем более люди ожидают не просто, я бы сказал, не просто информации, не просто слова, которое бы вот задело бы их чувства, но они ожидают именно тех откровений, того понимания, которое просвещает человеческую душу и делает человека способным приближаться к Всевышнему. Ведь все, что мы делаем, все, что мы проповедуем, оно имеет только одну цель – прилепляться к Богу, прилепляться к Нему. То есть путь расчищать для своей души. И вот действительно Бог делает что-то, ну, в частности, и со мной, и через меня. Но я понимаю очень точно и очень ясно, и мне просто хотелось сегодня вот обратиться, может быть, к вам, дорогие мои друзья, к тем, кто остался в тылу. Я хочу, чтобы мы увидели этот глубочайший принцип. Да, мы многие не имеем такой возможности, и, вероятно, Бог никогда, может быть, и не поставит всех в одинаковое положение. Когда сказано «идите и научите все народы», иногда, ну, мы, если мы понимаем это буквально, то это выглядит так, что с одной церкви, допустим, из Германии, церковь должна переехать миссионерами в Россию, а российская в Германию. Кстати, идея неплохая. Ну, лишь бы идти, да? Ну, неправда же это. То есть кому-то Бог дал идти в лице церкви. И те, кто идут и проповедуют всей твари Евангелия, всему творению, мы же понимаем, что это не в буквальном смысле. Но означает также, что будут те, кто никогда никуда не двинутся. И почему? Не потому, что они не хотят идти. Нет, может быть, они хотели бы и мечтали бы. Но опять же я подчеркну, они имеют, может быть, внутренние духовные силы в себе, но по причине обстоятельств, а не робости или отсутствия способности или чего-либо, о чем мы сейчас говорим, а точно так же, как те 200, они по причине обстоятельств вынуждены были оставаться на месте. И это не были греховные обстоятельства, это были обстоятельства их жизни, которые допустил Всевышний. Я обращаюсь действительно ко всем вам, тем, кто постоянен в том, что осуществляет служение, которое поддерживает и мои руки, в частности, молитвой, жертвенностью, добрым словом, братским отношением. Когда остается моя жена, благодарю тех, кто ее подвозят на машине в церковь и обратно. Вы знаете, как нам трудно. И трудно спрашивать, потому что же всем это, ну, непросто, согласитесь. Нужно пожертвовать чем-то, чтобы послужить. Но помогают люди, слава Богу.

Я обращаюсь ко всем вам, поддерживающим, может быть, тот фронт, на котором мне иногда удается бывать. Если что-то в этом служении приносит награду, а мы понимаем, что награда наша не здесь, то все права имеете вы. То есть все одинаково. Когда я служу где-то людям, я понимаю, что я не могу без вас, потому что все, что дал Бог, все проповеди, все темы, которые звучали когда-то, они могли прозвучать только в вашем присутствии. Потому что именно ваши сердца, ваш разум, ваши духовные поиски, не только мои, а ваши, они вели и направляли меня по этим путям. И если что-то давал Бог, от чего могут сегодня питаться другие люди, и удивляться, говоря тому, что мы лучше стали понимать, мы не слышали, не понимали так, нам открылось, то это не потому, что я там что-то читал, много изучал или имею какую-то, может быть, особенность. Нет, конечно же. Я же говорил, что до того, как я стал проповедником, я сидел с открытым ртом, люди сидели с открытым ртом, но только по причине, что я лечил им зубы, да? Другая была совсем причина. И все, что я мог говорить, весь мой диалог, это сплюньте, пожалуйста. А в некоторых случаях даже короче, сплюньте. Да. Но если что-то дает Бог, то потому что это нужно не для меня, а для вас. Ведь я ничего не проповедую там, чтобы я не проповедовал здесь. Вы понимаете? Нет ни одной темы, которая бы была изложена где-то там и родилась бы там. Все родилось здесь. Это о чем-то говорит. И, может быть, мы чувствуем именно такое состояние, когда люди в скромности говорят, мне ничего нет ничего принести Господу. Я очень мало что сделал. Я привел мало душ ко Христу. Я не умею, может быть, рассказать. Однако очень ясно, какой будет славный момент ожидать нашу жизнь, когда Христос начнет делить добычу? Понимаете? Когда Он начнет делить, раздавать те венцы, о котором говорит Слово. Я знаю, что вы и те души, которые подобны вам, будут вне себя от радости, когда узнают, насколько они важны были в каждом сражении. Те, которые думали, что не имели достаточно вот способностей, возможностей, они будут получать наравне с теми, кто, может быть, предстояли совсем при других положениях. Таковы будут вдовы, которые в нашем собрании служат молитвой Богу. Одинокие, может быть, и пожилые люди, о которых мы мало что знаем, мы понимаем, то есть мало что знаем об их служении, мало что знаем. Но мы даже не можем понять, что Господь и двигался по их молитвам, и благословения, которые приходят в нашу жизнь, в наше собрание, именно от того, что кто-то молился искренне, в простоте, может быть, не по какой-то программе, может быть, не умея даже выразить словами, молился духом, сердцем своим. Мы не понимаем, что те маленькие, возможно, вклады, те сборы, которые мы делаем, казалось бы, что это такое? Но ведь у Бога известно все. Он знает, как это должно происходить. И что в нашем сердце в этот момент? Давид ввел тогда, или озвучил бы, я сказал, вот это правило, которое еще в книге чисел описано, когда Моисей разбили мадианитян, после этого добыча была тоже собрана. Моисей сказал, сочти добычу и раздели пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. То есть Моисей сказал этот принцип от уст самого Бога. Давид это реализовал в жизни. Сам Господь повелел, что добыча была разделена между этими группами людей. И все делили поровну. Там прямо написано 337 500 овец к воевавшим и 337 500 овец к обществу.
В деталях 36 голов скота к воевавшим и 36 тысяч, имеется в виду, голов скота к обществу. То есть абсолютно равная, я бы сказал, доля награда тем, кто пошел на войну, и тем, кто остался. Я верю, что когда придет время отчета в нашей жизни, мы увидим, что Бог призовет нас для получения наград, данных нам по тем причинам, о которых мы ничего не ведали. Величина вот этих наград, я верю, что так и будет. Я хочу просто ободрить вас к тому, чтобы вы продолжали молиться, продолжали делать свое дело, чтобы вы утвердились в своем призвании. Помните, апостол Павел сказал, Бог расположил члены тела, каждый в составе тела, как ему угодно. Кто-то преподает в воскресной школе. Это великое призвание, которое будет иметь великую награду. Но то же самое относится и к матери, которая одна, возможно, воспитывает своих детей, старающаяся изо всех сил воспитать их в верности Богу. Мы даже не представляем, какую награду обретет эта женщина или такие женщины. Высочайшую награду, хотя кажется, ну что же здесь такого? Не может участвовать в том, в другом, третьем, но она может сделать то, что будет действительно проявлением Бога в этом мире, исправление этого мира через свою жизнь, сказано, спасется через чадородие. Не подразумевается, что именно больше спасется, если больше детей родит, а подразумевается то, что будет служить им, воспитает, передаст не только слова или дисциплину, но саму себя, свое сердце, свои молитвы. Тоже относится к каждому человеку, кем бы мы ни были. Я хочу подчеркнуть, кто бы ни был, может быть, это работник, который работает на стройке, может быть, это бизнесмен. Мы можем там, каждый на своем месте, служить Богу, исправляя этот мир, то есть принося в него что? Познание о Боге. И я не говорю только лишь слова, вы понимаете? Не слова, но саму духовную атмосферу менять в этом мире. Великое служение Всевышнему. И врач, к примеру. Что же удивляться, что врачи порой не могут участвовать в каких-то делах церковных, вы знаете. А понять можно, потому что их величайшее призвание – быть врачом. Если бы мы действительно обращались бы к Богу, тем самым вводя вот это Божье действие, Его проявление в этом мире, через нашу жизнь, через нашу молитву. Поэтому, если Дух Святой не ведет вас в какие-то дали особые, которые, может быть, и не предназначены для вашей жизни, оставайтесь на том месте, где вы есть, и делайте то, что вы делаете. Помните, как сказал апостол Павел, «Вы – тело Христово». Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее дал иным силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И тут же он повторяет, все ли апостолы? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, а я покажу вам путь еще превосходнейший. Поэтому пусть Господь благословит нас, может быть, оставаясь на том месте, быть открытыми для Божьего Духа и делать то, к чему Господь призвал нас каждого в личной жизни. И, может быть, кто-то, преклонив колени у своей кровати, совершит величайшие победы, которые и сам до конца не сможет осознать только в вечности, когда Всевышний дарует ему венец правды или какую-либо другую награду, которая условно названа венцами. Мы понимаем, не об этом идет речь. Это условие, условность. Это выражает некую духовную категорию, некое состояние грядущего мира, в котором будет обладать и находиться душа человека. Поэтому со всем усердием молите Бога, чтобы Он расширил наши сердца и использовал нас,
и не унывайте, а радуйтесь, потому что велика награда от Всевышнего.

наше время нет страданий и гонений за Христа, нет скрываться оснований, в церкви есть для всех места. Не подвергнут тело пыткам, не пронзят тебя мечом, жизнь дается всем с избытком, бьет живой родник ключом. Каждый, кто к Христу стремится, может смело, не боясь, гимны петь Ему, молиться, омывая сердце грязь. Каждый может в дар от Бога жизнь с избытком получить. Просит Бог взамен немного, по Его завету.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда грузовик подъехал ко двору, из дома вышли мужчина и женщина и приветливо помахали водителю грузовика. Он вышел из кабины, и они, подойдя друг к другу, поклонились в знак приветствия. После краткого обмена приветствиями водитель указал на нас, и мы предположили, что это и есть американские миссионеры. Женщина знаками показала нам спуститься с грузовика. Водитель и отец помогли всем детям и матери сойти вниз. Затем водитель и миссионеры, прощаясь, снова поклонились друг другу. И водитель, помахав нам рукой, сел в грузовик и уехал. Мы остались стоять во дворе, не зная, что нам дальше делать. Отец сказал: «Ну вот, мы и в Ланчжоу. Это должно быть американские миссионеры, о которых нам рассказывал Джордж Хантер. У меня до сих пор есть письмо, которое он дал мне, чтобы я передал его им». Только отец сунул руку в карман, чтобы достать письмо, как миссионерская чета подошла к нам и представилась как мистер и миссис Шернер. Они сказали, что они являются американскими миссионерами из Библейского института Муди в Чикаго. Мы стояли и смотрели на миссионеров, а они смотрели на нас. И невольно возникал вопрос, что они думают о нас, когда видят перед собой нашу бедную, обездоленную семью, которая ищет убежища и свободы служить Богу. В тот момент мы имели крайне изнуренный вид. Уставшие, немытые, голодные, одетые в грязную, оборванную и местами заплатанную одежду. На нас была та же самая одежда, в которой мы были, когда покинули Кулджу за 8 месяцев до этого. Единственное различие заключалось в том, что теперь эта одежда была в дырах, испачкана и полна блох и вшей. Отец показал им письмо, написанное господином Хантером, который много лет служил народу, живущему в пустыне Гоби в Северном Китае и на юге Монголии. Миссионеры тут же прочитали его письмо и не могли поверить, что мы шли по Северному Китаю и через час в пустыне Гоби в Северо-Западном Китае и через Монголию с 8 детьми и двухколесной тележкой, которую везли 2 старые лошади. А на южном краю пустыни Гоби мы потеряли нашего младшего брата от холода, а также болезней и голода. Миссионеры смотрели на нас, а потом начали переговариваться между собой по-английски. Мы не понимали ни слова, поэтому язык жестов стал для нас очень важным средством коммуникации. Мы очень быстро научились объясняться жестами, когда хотели что-то им сказать. Скоро мы уже начали понимать несколько слов на английском языке. Миссис Шернер повела каждого из нас в комнату, где нам сказали раздеться, и она по очереди вымыла нас щеткой в ванной. Затем она дала нам чистую одежду. Мистер Шернер длинной палкой прицепил нашу одежду и, не касаясь ее руками, вынес на улицу и сложил в кучу, а потом взял керосин и облил ее. Я подумал, что он налил специальное средство для чистки нашей одежды, прежде чем ее постирать, но он зажег спичку и бросил в эту кучу. Вся наша одежда загорелась. Глядя на нашу горящую одежду, я сильно смутился, и у меня даже навернулись слезы. Я не мог понять, почему он сжигает такую хорошую одежду. Мы, одетые в эту одежду, провели в ней около 8 месяцев, не снимая ее. У нас не было второй перемены. То, что носили, не снимая на протяжении всего путешествия, все это было очень непонятно. Только позже я узнал, почему он сжег нашу одежду. Отец сказал мне, что вся одежда была заражена вшами и блохами. Единственный способ избавиться от них — это было ее сжечь. Да к тому же одежда была очень старой и не представляла собой никакой ценности, будучи вся в пятнах и дырах. Бог через своих слуг дал нам новую одежду.
Бог также послал миссионерскую семью, чтобы помочь нам. Семья Шернер была для нас подарком с небес. Они дали нам одежду, еду, приют. Они разделили с нами все, что у них было. Миссионеры нашли для нас дом для аренды, который был близко к тому месту, где они жили. Таким образом, мы остались в тесном контакте с ними. Они всегда были с нами, пытаясь нам помочь, хотя между нами был языковой барьер. Мы не говорили по-английски, а штернеры не говорили по-русски, но понимали некоторые арабские слова. Тава, Тони и Бенни хорошо понимали арабский язык. О китайском языке не могло быть и речи. Китайский диалект сильно отличался от диалектов Кульдже. В конце концов, мы смогли общаться довольно хорошо. Мы заучили несколько слов на английском, а они запомнили несколько слов на русском. Миссионеры старались найти работу для наших родителей. Они водили их в различные места, чтобы найти для них хоть какую-то должность. С неспособностью моих родителей говорить по-китайски или по-английски, они были в невыгодном положении и могли найти работу только по уборке или стирке одежды для других людей. Мы были благодарны и за такую работу, потому что это давало еду на стол для семьи. Но эти рабочие места носили временный характер. Господин Шернер с отцом регулярно отправлялись в Ланчжоу искать работу для моего отца. Много раз, вместо того, чтобы идти километр вдоль берега реки к другому мосту, который не был уничтожен коммунистами, и затем возвращаться по другой стороне реки Ланчжоу, они пересекали Желтую реку на плотах из свиной кожи. Люди переправлялись через реку на плотах за символическую плату. Плоты были сделаны из свиных шкур. Поскольку кожа свиньи очень толстая, ее сдирали с туши, завязывали все отверстия и надували, как воздушный шар. Люди брали около 6 или 8 таких шаров и связывали вместе, а затем клали доски на поверх надутых свиных шкур, связывая их веревками. Плоты такой конструкции называли «свиные шкуры». На плоту перебраться через реку было намного быстрее, чем идти по берегу реки к мосту, а затем по мосту и возвращаться по другой стороне реки. Таким образом, свиные плоты стали очень популярным способом пересечения Желтой реки, чтобы попасть в Ланчжоу с другого берега. В отдаленных районах Китая до сих пор все еще используются плоты из свиных шкур. Они также есть и в больших городах. Это является туристической достопримечательностью. Мы все регулярно молились с миссионерами о дальнейшем водительстве Божьем в нашей жизни. Наконец мы пришли к выводу, что мы должны пойти туда, где было русское общество. Там мы могли влиться в церковь и больше работать для Господа. Пока взрослые выясняли, что нам нужно делать и как нам нужно это делать, дети бегали по берегам реки и ее окрестностям. Утром мы, дети, отправлялись на берег и шли вдоль реки. Много раз мы сталкивались с каким-нибудь телом, которое река выбрасывала на берег. Миссионеры объясняли нам, что здесь, на реке, это было обычным делом. Люди кончали жизнь самоубийством, потому что они либо слишком увязли в долгах, либо потеряли работу и не могли выжить. Многие из этих людей покончили жизнь самоубийством, потому что это считалось почетным способом умереть. В доме, который нам предоставили миссионеры, мы прожили около 2,5 месяца. И все это время отец и брат Шернер искали работу для моего отца. Так как отец был иностранцем и не говорил по-китайски или по-английски, то эти поиски не увенчались успехом. Отца это очень обескуражило. И он сказал нам, что Ланчжоу — это не то место, где Бог хочет, чтобы мы выполняли его работу. Мы чувствовали, что нам нужно продолжать наше путешествие, пока Бог не скажет нам остановиться. Мой отец снова стал очень беспокоиться. Он продолжал говорить, что мы должны идти. Но куда? Мы этого не знали.
Он говорил, что мы должны закончить путешествие, которое Бог определил для нас. Господин и госпожа Шернер сказали, что в Шанхае есть очень большая русская община, и у них есть друзья-миссионеры из Америки, которые работают там среди русского народа. Они напишут письмо в русскую баптистскую церковь, и их друзья-миссионеры в Шанхае помогут нам оказаться среди русского народа. Мы должны поехать в церковь в Шанхай и показать им письмо с просьбой о помощи для нашей семьи. Миссионеры знали, что отец очень хочет уйти, поэтому они организовали проезд для нашей семьи на грузовике, а затем на поезде, чтобы мы могли добраться в Шанхай. Прежде чем мы сели на грузовик, две семьи собрались вместе и помолились. Наши друзья-миссионеры молились по-английски, а отец и мать молились по-русски. Мои родители поблагодарили их за прекрасное христианское гостеприимство, а также за одежду, которую они нам дали, за то, что кормили нас во время нашего пребывания с ними, и прежде всего за дом с христианской атмосферой. И все это они предоставили для нашей странной, незнакомой семьи, которая пришла из пустыни Гоби и которая ищет христианское общество и религиозную свободу, уходя от преследований. Желающих ехать на грузовике уже было достаточно, но водитель сказал, что для нашей семьи тоже хватит места, и он без труда посадит нас на грузовик. После совместной молитвы мы снова поблагодарили Шернеров и заняли свои места на грузовике. Грузовик направился в Шанхай. Как и раньше, автомобиль пришлось подталкивать в гору и катиться на нем вниз. Люди, которые толкали грузовик вверх, в конечном итоге могли достаточно отдохнуть за время движения грузовика вниз, затем, чтобы опять толкать грузовик на следующий холм. Это было очень трудной работой для всех. Из-за моей больной ноги они не заставляли меня выходить и толкать. Они оставляли маленьких детей в грузовике вместе со всеми вещами, которые каждый имел с собой. Мы ехали на нескольких грузовиках, и все люди в конце концов пересели с грузовиков на поезд. Люди толпами покидали Северный Китай. Как нам сказали, это была одна из последних возможностей оставить коммунистический Китай. В течение многих дней мы ехали в поезде. Люди были набиты в вагоны, как сардины в банку. Поскольку в вагонах не было сидений, люди сидели на полу, кто где мог найти место. У этого поезда было много купе, и все они также были забиты людьми. Тесно прижавшись, согревая друг друга, мы оставались в одном и том же месте во время всей поездки. Дорога в Шанхай была очень сложной. В течение многих дней мы время от времени сталкивались с задержками поезда и сходом с рельсов по неизвестным причинам. Наконец, мы прибыли на железнодорожную станцию Шанхай, где было множество людей, говорящих на разных языках. Большинство языков, кроме русского и арабского, были очень странными для нас, потому что мы никогда не слышали ничего подобного. На вокзале нас встретили и в сопровождении провожатого направили в лагерь беженцев вместе со многими другими. В центре размещения беженцев в Шанхае к нам подошел один человек, который отвел нас на свободное место между палатками – размером с небольшую комнату. Он дал нам палатку и сказал, чтобы мы установили ее, и что палатка теперь надолго будет нашим домом. Поэтому мы должны сделать все так, чтобы нам было комфортно и приятно находиться в Шанхае. Он ушел, и мы больше его не видели. Отец с мальчиками сразу же установили палатку, которая была достаточно небольшой, чтобы вписаться в пространство, отведенное для нас. Между нашей палаткой и палатками по обе стороны совсем не было прохода.
Когда я вышел на улицу и осмотрелся вокруг, то увидел палатки, которые растянулись во всех направлениях, насколько я мог видеть. Какие-то люди пришли в нашу палатку и принесли нам еду. Это был американский паёк и сыр в металлической запечатанной банке размером с галлон. Я никогда в жизни не видел столько сыра. Каждый день мы получали пищу для своей семьи. Как обычно, отец собрал всю семью и помолился. Поблагодарил Бога за безопасность путешествий до сих пор, за наш новый дом, за еду и за всех людей, которые помогли нам пройти так далеко весь наш путь. Однажды вечером после еды отец сказал: «Мы находимся в этом лагере для беженцев почти 2 месяца. Мы с матерью молились, чтобы Бог открыл нам двери и показал, как Он хочет, чтобы мы остались в Шанхае и служили здесь русскому народу или отправились в другое место. Мы пойдем туда, куда Бог откроет нам дверь». На тот момент уже было около 12 месяцев с того времени, как мы покинули Кульчу. В Шанхае много русских людей, и многие из них не спасены. Если Бог захочет, мы останемся в Шанхае и будем служить всем русскоязычным людям. Мы должны молиться Господу о том, чтобы в нашей жизни во всем была Его воля. Он до сих пор благословлял нас, и мы находимся в руках Всевышнего. Мы будем и дальше зависеть от Него, чтобы Он вел нас и открывал для нас нужные двери. Будем продолжать молиться и искать Божьего руководства. Давайте помолимся, может быть, Бог откроет нам дверь в Америку. Отец сказал, что мы очень бедные, и у нас нет денег. Мы не говорим по-английски, и у нас нет друзей в Америке. Тем не менее, он сказал: «Давайте молиться об этом, и если есть воля Божья, чтобы мы отправились в Америку, Он предоставит нам путь туда. Бог знает нашу семью, и Он знает, что у нас нет ресурсов, чтобы добраться туда. Если Он хочет, чтобы мы поехали в Америку, Он даст нам все необходимое для этого. Мы будем молиться и терпеливо ожидать, и Он обязательно даст нам ответ. Пусть воля Бога исполнится в нашей жизни. Он провел нас через 2 страны в военное время, полное смерти, разрушений, болезней и преследований. Через эти времена испытаний и несчастий Он всегда наблюдал за нами, когда мы неуклонно пробивались вперед. Он знает наши слабости и наши сильные стороны. Желание жить и служить Богу очень сильно в наших сердцах. До сих пор Бог предусмотрел нам все, что нужно. Мы должны продолжать быть верными Ему, и Он будет обеспечивать нас и в будущем. Несмотря на то, что путешествие было очень трудным, отец всегда молился и зависел от всемогущей силы Бога, ища Его мудрости и руководства. В лагере беженцев начала работать школа, чтобы помочь людям научиться читать и писать на английском и китайском языках. Как мне показалось, все дети школьного возраста были разделены и размещены в разных группах. Однажды, когда я сидел в классе, учитель посмотрел на меня и жестом показал мне встать. Я встал, не зная, что ожидать и почему учитель попросил меня встать. Учитель спросил: «Тебя зовут Юрий?» Я ответил: «Да». «Это правда, что ваш отец хочет отправиться в Америку?» Насмешливо спросил он. Я сказал: «Да, наша семья молится.

сразу, как только ему в голову пришла такая идея. Люди, которые отправляются в Америку, это те, у кого есть деньги и есть связи там. И даже эти люди должны ждать своей очереди. Твой отец – нищий человек, с семью, маленькими детьми, без друзей, не знает языка, не имеет денег и нет спонсоров, чтобы помочь ему. Как твой отец возьмет всех вас и отправится в Америку? Он засмеялся, и к нему присоединился весь класс, хохоча и высмеивая моего отца за то, что он подумал о поездке в Америку. Он считал, что это просто смешно. Все смеялись и смотрели на меня, а я, опозоренный, нагнул голову и сел. После школы я побрел домой, сильно опираясь на ногу, чтобы не упасть. Я не смел смотреть по сторонам, так как мне было очень стыдно. Я знал, что все смотрят на меня, когда я выхожу из школы. Но мне было все равно. Я просто хотел вернуться домой и спрятаться от всех тех людей, которые насмехались надо мною. Как только я добрался до дома, я залез в темный уголок нашей палатки, накрылся одеялом и пытался себе представить, что все это — не что иное, как просто дурной сон. На следующее утро все было как обычно. Каждый делал что-то свое. В то утро я почувствовал себя намного лучше и был готов вернуться в школу. Накануне в школе нам сообщили, что сегодня нас поведут на пляж. Нас посадили в автобус, и мы поехали. Было так тепло, что все плескались в воде или сидели на песке. Я хотел проверить воду, чтобы понять, насколько тут глубоко. Я медленно зашел в более глубокое место, где едва мог касаться дна. Небольшая волна брызнула мне в лицо и подняла со дна. Вдруг я почувствовал, как сильное течение тянет меня назад, в глубину, и я уже не могу коснуться дна. Это меня сильно испугало, и я стал усиленно грести руками, чтобы вернуться на мелководье. Когда я был уже по колено в воде, вдруг какая-то сильная рука схватила меня за шею и окунула в воду. Я изо всех сил пытался вырваться, отчаянно барахтался, колотил руками и ногами по воде, но безуспешно. Я чувствовал, что больше не могу. Я должен подняться на воздух, и я утону, если не смогу вырваться. Однако я не мог освободиться от сильной хватки, которая держала мою голову под водой. Тот, кто меня удерживал, был намного сильнее меня. У меня мутилось сознание. Я чувствовал, что умираю. Как вдруг сильная рука схватила меня и вырвала из воды. Мои легкие горели, как огонь. Я лихорадочно хватал ртом воздух, ожидая, что соленая вода польется в мои горящие легкие. К моему удивлению, это был воздух, а не вода. Когда я опомнился, я увидел, что рядом со мной стоит мальчик, который был вдвое выше меня, а также православный священник. Он крепко держал нас обоих. Это он поднял меня из воды, чтобы я не утонул. Он держал этого большого мальчика и сердито спрашивал, зачем он топил меня под водой. Мальчик ответил, «Он калека и не может нормально ходить, как все остальные. Я хотел утопить его, чтобы он не страдал». Православный священник отвел меня на берег и посадил на сухой песок, а этого мальчика увел подальше от меня и долго разговаривал с ним. Они были слишком далеко, чтобы я мог слышать, о чем они говорили. Прошел день, а я все еще сидел на песке и пытался оправиться от того, что произошло со мной, когда я чуть не потерял свою жизнь. У меня уже совсем не было желания заходить в воду. Я просто хотел сидеть с закрытыми глазами и наслаждаться солнечным светом, теплым песком и соленым ветром, летящим с океана прямо мне в лицо. Должно быть, я сидел там очень долго, пытаясь оправиться от моего страшного переживания. Вдруг вздрогнул от неожиданности, когда голос позади меня сказал: «Сынок, нам пора вернуться».

мы должны спешить сесть на автобус вместе с остальными детьми. Остальные дети были тем, чего я боялся больше всего. Я не хотел, чтобы они смотрели на меня так, будто я был неполноценным, и смеялись надо мною. Священник сказал, что дети все поняли, а я подумал, что они понимают, как издеваться и высмеивать кого-то, кто с младенчества искалечен болезнью и не может ходить прямо. Да, сейчас они могут смеяться надо мной, но я знаю, что мой отец верит в Бога и следует Божьим планам. Я не сомневаюсь в том, что мой отец знает, что когда-нибудь я смогу ходить прямо, как и все остальные люди. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

В доме горшечника глина кружала, лепит горшечник из глины сосуд. Трудится мастер, забыл он про жалость, глиный комок пальцы давят и мнут. Если бы взялся неопытный кто-то, глина осталась бы грязью куском. Трудится мастер, он знает работу, полон сосудов горшечника дом. Глина под пальцами стонет и плачет, лучше бы глиной вовеки лежать. Сделать сосуд невозможно иначе, только вот так, глину пальцами жать. Мастер склонился над кругом гончарным, он не волнуется и не спешит, времени, кажется, не замечает. Что за сосуд мастер сделать решил? Он не искал чьих-то умных советов, ни от кого он подсказки не ждал. Лепит из глины руками согретой. Что за сосуд? Никому не сказал. И очертания уже появились. Форма, изящество линий, кувшин. Пальцы кружились, кружились, кружились. Мастер работу почти завершил. Глина от этой работы устала. Мастер трудился, а глина не знала, что на глазах превращалась в сосуд. Он становился все глаже и глаже. Чудо! В кувшине жила красота. Глина вздыхала, когда же, но для горшечника что-то не так. Мастер смотрел, он задумал другое. Без сожаления кувшин вмиг был смят. Глина кричала, да что же такое, рядом кувшины на полках стоят. Чем я была хуже тех или этих, я не хочу возвращаться на круг. Мастер все слышал, но он не ответил. На пол он глину не бросил из рук. И началась вся работа сначала. Сколько терпения мастер имел, снова склонился над кругом гончарным. Нож за окном, но он спать не хотел. Теплые пальцы, простое кружало, как бы работа была не трудна. Глина смирилась и мягко стонала. «Я потерплю», — прошептала она. И завершится работа к рассвету, глиной комочком ее в божьих руках. Больно сосудом стать, знаю об этом. Мастер свиньи откроет секреты. Что за сосуд будет там?»

Однажды Иисус был приглашен на обед в дом некоего начальствующего фарисея. Присутствовали на этом обеде и другие фарисеи. Когда хозяин пригласил всех к столу, началась неожиданная перебранка за первые места за столом. Гордыня просто выплескивала наружу избранящихся, а Христос укорил этих властимущихся гостей. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: „Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится“». Луки 14:10-11. Эти слова Господа относятся и к нам, Его последователям. Есть люди, совершающие добрые поступки только для того, чтобы быть замеченными. Они обожают аплодисменты и не прекращают трубить о себе на каждом углу. Им Христос и говорит: «Займите последнее место». Знаете, что имеет в виду Господь? Он приглашает тех, кто болен звездной болезнью, вместо истинного поклонения. Этот призыв занять скромное место ведет к полноте Божьего присутствия. Ибо всякий, унижающий себя, возвысится. Это возвышение – путь к большей близости с Господом, к большему дерзновению в общении с Ним. Возвышать себя перед людьми – является пагубным проявлением гордыни. А быть выше, ближе к Господу, наоборот, для нас благословение и для Него. Давид Вилькерсон.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так Христос начал свою первую проповедь. Как странно звучали эти слова для народа, который ожидал восстановления царства здесь на земле. Слова эти действительно звучали странно. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Когда на рассвете новой эры Иоанн Креститель начал провозглашать о грядущем Мессии Избавителе, израильский народ, чаявший его пришествие, был полон надежд, что он, их долгожданный Мессия, обязательно восстановит их царство здесь на земле. Из-за этого большинство людей начали следовать за Христом. Они надеялись, что пришедший Мессия свергнет оккупационную власть Рима и восстановит царство израильское. Представьте себе удивление израильтян, когда они услышали первую проповедь Иисуса Христа, начинавшуюся словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И дальше «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны кроткие». Вы слышали? «Не сильные, не влиятельные, но кроткие наследуют землю». Какие странные слова! Может ли он быть нашим Мессией? И вот в этой первой своей проповеди Иисус заявил, что фактически его царство не от мира сего, что оно как раз противоположно земным царствам. Он не пришел созидать царство в материальной сфере. Нет, он пришел сказать, что важно не то, что человек имеет или чем он владеет, важно не его положение в обществе, а то, что он сам из себя представляет. Иисус пришел объяснить людям, что истинное блаженство не в имуществе, не в вещах, даже не в наших делах и достижениях. Но он пришел сказать, что самое главное – это наша сущность. Кто мы и что мы из себя представляем? Христос провозгласил, что духовное состояние – это основной фактор в человеческой жизни. И он необходим, чтобы войти в царство, которое пришел создать Христос. В первую очередь человек должен пережить коренной переворот, радикальную перемену в духовной области. Он должен родиться свыше, как Христос сказал Никодиму. И когда это произойдет, тогда все остальное станет на свое место. Почему все попытки изменить человека и изменить общество безуспешны до настоящего времени? А очень просто. Потому что все человеческие идеологии, желая очистить воду, сам источник оставляют без изменения. Христос пришел указать на новый источник. Он начинает не со второстепенного, а с самого истока. Ибо если источник чист, тогда и вода в колодце будет чистой. В этих блаженных, которыми начинает свою Нагорную проповедь Иисус, он показывает, какой должна быть вода очищенного источника. Здесь мы видим воистину счастливого человека. Эти блаженные, провозглашенные Христом, характеризуют истинное чадо Божие. Здесь наш Господь не описывает характер, который возможно выработать посредством собственных стараний и усилий. Нет. Это картина возрожденного человека, человека, рожденного свыше. И притом не думайте, что здесь мы видим описание каких-то исключительных верующих. Нет, это характеристика каждого гражданина Царства Божия. Эти сказанные Христом блаженны совершенно чужды человеческой натуре. Никто по своей природе, своим плотским физическим рождением не может стать таковым. «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух», — говорит Христос. Эта характеристика, возлюбленные, ясно указывает на основное отличие истинного христианина от человека, не пережившего рождение свыше. Эту истину, дорогие мои, мы должны отчетливо осознавать и хорошо усвоить. Как никогда раньше, в настоящее время, церковь должна ясно и четко показать разницу между детьми света и детьми тьмы. Как в наше время стерта граница между добром и злом, между ложью и истиной. Она стала такой серой и расплывчатой, что невозможно увидеть разницу. Только тогда церковь будет солью и светом мира, только тогда она будет эффективной, когда она станет абсолютной противоположностью миру, совсем не похожей на него. Вот этим отличием от мира она и привлечет грешников ко Христу, но не компромиссом. Когда церковь станет таковой, тогда мир обратит на нее внимание, несмотря на то, что он ненавидит ее. И вот, приступая к самой проповеди, мы в первую очередь должны усвоить вступление к Нагорной проповеди. Вступление к этой проповеди, записанной в 5, и 6 и 7 главах Евангелия от Матфея, является «Сем блаженный». Ими начинается эта проповедь, и ключом как ко вступлению, так и к самой проповеди является первое блаженный. «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». Именно с этого начинается блаженство человека. Но не только начинается, но и продолжается. Иначе говоря, это не временное, а постоянное состояние блаженного, то есть воистину счастливого человека. Вот почему я говорю, что это первое блаженство, то есть нищета духом, является основным условием как для входа в Царство Небесное, так же и для продолжения духовной жизни и роста. Итак, что значит быть нищим духом? Ясно, что такое состояние не имеет ничего общего с материальной нуждой. Бедняк ничуть не ближе к Царствию Небесному, чем богач. И тот, и другой по своей натуре погибшие грешники. В нищете нет абсолютно никакого спасительного достоинства. Нищета не гарантирует никаких особых духовных привилегий. Нет, нищета, о которой говорит Христос, совсем другого рода. Блаженны нищие духом. Быть нищим духом значит признать, что я ничего не имею. Я ничего из себя не представляю. Я ни на что не претендую и ни к чему не способен. И поэтому во всем нуждаюсь. Это состояние полной и абсолютной беспомощности. Вы обратили внимание, что Христос не сказал «блаженны бедные духом», но «нищие духом». Чем отличается бедняк от нищего? Бедняк трудится, чтобы заработать насущный хлеб. Правда, он ничего больше не имеет, но все же способен заработать кусок хлеба. Он к чему-то способен, а нищий и этого не имеет. Так что вынужден просить милостыню. Он целиком зависит от доброты тех, которые подадут ему что-либо. И вот быть нищими духом значит видеть себя такими, какими нас видит Бог. Каким Бог видит человека? Дорогие мои, если мне кажется, что я что-то из себя представляю перед Богом, если я думаю, что я не нищий, обанкротившийся и недостойный грешник, то это значит, я никогда не видел себя таким, каким меня видит Бог. Вот так я выгляжу в очах Божьих. В своем слове Бог говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Нет делающего добра, нет ни одного. Воистину, блажен тот, говорит Христос, кто обнаружил, что он нищий духом. Нищий духом не имеет ничего достойного, заслуживающего спасения. Он не имеет своей праведности. Он без добрых дел, без заслуг. Он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Воистину счастлив, блажен человек, который так оценивает себя, и так себя чувствует, и так себя видит. Он сознает, что все его добрые дела, как запачканная одежда, и поэтому готов сказать: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Такой человек обнаружил свою нужду. Это основное. Это условие для входа в Царствие Небесное. Бедняк способен заработать, а нищий может только попросить. Поэтому блажен не бедный духом, а нищий духом. Нищий просит: «Будь милостив ко мне грешному». Это молитва нищего. Он просит, он полностью зависит от того, что Бог даст ему просимое. И Бог обещал таковым дать то, что они просят. Ничего не имея, человек вынужден просить. Блаженство блудного сына началось тогда, когда он, прожив все, во время великого голода, начал нуждаться и сказал: «Я умираю от голода». Затем, придя к отцу, он признал себя недостойным даже называться сыном и, как нищий, просил: «Прими меня в число наемников твоих». Вот в этой нужде, с таким признанием, совершенно обнищавший, он вступил в блаженство. Нищета духа – это первый признак действия Божьей благодати в душе человека. Но, как мы уже сказали раньше, нищий духом – это не только первоначальные условия для входа в Царство Небесное. Нищета духа – постоянное состояние тех, которые рождением свыше стали гражданами Царства Божия. Это верный признак возрожденной души. Она нища духом. Она всегда зависима от Бога. Она всегда просит Бога. Она живет в постоянном сознании своего ничтожества. Так что быть нищим духом – это не только начальные условия для входа Царства Небесное. Нищета духа является и условием для продолжения счастливого и блаженного состояния Дитяти Божьего. «Я, – говорит Господь, – живу на высоте небес и во святилище, и также в сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. Да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Дорогие мои, из всех зол больше всего мы должны бояться собственной пресыщенности. Самая великая непригодность – это наша воображаемая годность. А когда мы больше всего сознаем свое ничтожество, тогда мы ближе всего к обилию благодати Божией. Чем больше наша нищета, тем больше Бог может дать нам из сокровищницы своей благодати. Но как сказывается нищета духа на дитяти Божьем? Как можем мы узнать, что мы эти блаженные люди, нищие духом? Во-первых, нищего духом вы можете узнать, потому что он всецело покоряется Богу. Это верный признак блаженного человека. Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Каким чудным примером в этом был сам Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он мог сказать: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Он пришел научить нас кротости и смирению, а это и значит быть нищим духом. Слушайте, что сказано о нашем Господе. Он, будучи образом Божьим, то есть будучи равным Богу, не почитал хищением быть равным Богу. Это значит, что он добровольно отложил в сторону божественные права. Не божество, нет, но права, принадлежащие Богу. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вы понимаете, что это значит? Сам Господь Иисус Христос стал нищим духом, чтобы на собственном примере показать нам, что значит быть нищим духом. И в то же время своей нищетою сделать нас этими блаженными людьми, как пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Он покорился своему Отцу во всем. Он ничего не делал от себя, но говорил и делал только то, что велел ему Отец. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Во всем Он был покорный своему Отцу. Это и значит быть нищим духом, полностью покориться воле Божией. Для нищего духом воля Божия самое главное. При любых условиях и во всех обстоятельствах жизни он от сердца говорит: «Не моя воля, но твоя да будет». Какая трагедия, когда дитя Божие наставляет на своем и требует от Бога, ища исполнение не Божьей воли, а своей. Когда, странствуя по пустыне, израильтяне увлеклись похотениями и требовали, чтобы Бог удовлетворил их, то сказано, что Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. Нищий духом предоставляет право выбора Богу, а Бог всегда дает самое лучшее тем, кто так поступает. О, какая мудрость в этом состоянии нищеты духом! Нищий не думает о себе более, нежели должен думать, как говорит апостол Павел, но думает скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделяет. Возлюбленные, кто знает нас лучше, если не тот, который нас создал? Не так ли? Тогда предоставим право выбора ему. Те, которые так сделали, никогда не были постыжены. Дальше нищего духа можно узнать и из того, что он не ропщет на свои обстоятельства и условия, в которых он находится. Он, как апостол Павел, научился быть довольным тем, что у него есть. Он всем доволен и благодарен за все. Он не требователен. У него одно желание – быть там, где Бог хочет, чтобы он был, и быть тем, кем Бог хочет, чтобы он был. Он может сказать вместе с апостолом Павлом: «Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». И весь секрет того, что нищий духом действительно может жить так, кроется в том, что его способность в укрепляющем его Иисусе Христе. Видите, нищий духом всегда зависим. Сам по себе он никто, но он все может силою и способностью того, от которого он зависит. Это и есть блаженство. Вот почему нищий духом может за все благодарить Бога. Он знает, что любящим Бога, призванным по его изволению, абсолютно все содействует ко благу. И потому он может во всех

не их будет Царство Небесное, но их есть теперь, в настоящее время, их есть Царство Небесное. Тот, кто приходит к Иисусу Христу, исповедуя свой грех, сознавая свою вину, нечистоту, а следовательно, свое недостоинство и нищету, немедленно получает прощение и становится гражданином Царства Божия. Если ты, мой дорогой друг, еще не стал гражданином Царства Небесного, то ты можешь сделать это сейчас. Приди, как нищий, скажи Господу, будь милостив ко мне грешному, помилуй меня и прими меня таким, как я есть. Ты сознаешь, что ты нищий, что уповаешь только на милость Божью, и в этом признании явилась тебе благодать Божия. Он дает покаяние, поэтому не пренебрегай этим чудным даром. Что приводит грешника к покаянию? Не его негодность и испорченность, но богатство, кротость и долготерпение Божие. Подумай, какую любовь оказал тебе Бог, что дает тебе возможность обратиться к Нему с покаянием. Да, эта благость Божия ведет нас к покаянию. Обрати свой взор, мой друг, на Иисуса Христа, взглянь на раны Его, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Это за тебя Он страдал, ради тебя Он унизился, принял образ раба и был послушен до смерти, даже до смерти крестной, чтобы тебя спасти. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. В этом явилась благодать и человеколюбие нашего Господа. Не отвергни эту любовь. Прими Его милость сейчас. Да поможет тебе в этом Господь.

уснувший город оставляя. Дорогой пыльная, один, глубокой ночью, блудный сын, одетый в рубище шагает. И в боль, и в радость каждый шаг, чем ближе он к родному дому. А начиналось все не так, а начиналось по-другому. Когда-то в город он входил богат и полон юных сил. Как было сердцу интересно, как обжигающе чудесно и привлекательно манил соблазнами блестящий мир. В нем круг друзей, веселый пир, что взбудораживал сознание, что длился с ночи до утра. И здесь казалось никогда ни боль, ни горе, ни страдания, ни чистой совести терзания не потревожит. Здесь душа живет совсем простым законом, мимолетящим днем одним. Ему ни в чем не искушенным все стало близким и родным. Здесь жизнь кипит среди веселья, здесь обжигающее зелье дурманит разум и рукам дает свободу, здесь страстям преграды нет, здесь грех как воду пей каждый день себе в угоду. Все тот же путь, все тот же стон, теперь другое видит он, теперь совсем другая сцена, теперь друзей застольных цену он помнит, словно страшный сон, где все меняется мгновенно, что позабыть никак нельзя, и те же самые друзья, которыми был так взволнован, а после ими же оплеван, в тебе не узнают тебя. Все разлетелось, все умчалось, и все развеялось, как дым. Все то, к чему так сердце рвалось, во свете правды оказалось настолько низким и пустым. К чему стремился ты когда-то? Чем раньше жил и чем дышал? Теперь лишь ты понял, что этот мир с его развратом из ада словно бы изъят в душе рождает тот же ад. Горя огнем животной страсти, не зная в похоти преград, он травит все. Любовь и счастье он подлости и смерти, брат. А тот, кто с ним имеет связи, отдаст ему всей жизни дни. И зная все, теперь пойми, ты не рожден для этой грязи. Твоя усталая душа под гнетом низкого разврата хранила то, кем ты когда-то был в доме твоего отца, где все настолько по-другому, и где ты был совсем другим, в родной семье, родного дома, где каждый дорог и любим. Теперь дорогой, с новой силой, ты вспомнил, как тебя манила дорога эта в край чужой, как ты оставил дом родной, как часть наследства без упрека отец отдал. И как жестоко страдал он, плача у ворот. Ведь знал же наперед, чем кончатся твои искания. Какие горькие страдания тебе твой выбор принесет. Он знал и чувствовал до боли, до муки рвущейся внутри, чем платит мир за призрак воли, за в нем истраченные дни. Он знал цену мирского счастья, какой в нем кроется обман. Он знал опасность жгучей страсти. Он знал, как много будет ран. Он знал, о, как он знал прекрасно жестокость тьмы и зло людей. Он горько плача видел ясно опасность для души твоей. Чем обернется все потом там, на чужбине, и при том все это знать. Все это прятать в себе не мог. Он мог лишь плакать. Уснувший город, оставляя, шагает тихо блудный сын. Но этой ночью не один. Он в небо звездное вздыхает. Уже давно, из года в год, в его стране, в краю родимом, скрепивший сердце верой ждет родной отец родного сына.
Он ждет надежды, не теряя. Ведь, может быть, заговорит в скитальце бедном кровь родная. И, не прижившись в очи стая, он в дом отцовский поспешит и там, за дальним поворотом, тем самым, что в последний раз его тогда укрыл от глаз, сейчас откуда вышел кто-то, какой-то путник в ранний час, вот так и он, твой долгожданный, как этот нищий, что вдали к тебе придет, но что-то странно вдруг сердце стукнуло внутри, в глазах как будто помутилось, но тут прохлада ветерок отвел туман немного вбок, и на мгновение приоткрылось, лохмотьев грязь, лицо, сынок. А дальше в наболевшей ране все слилось, словно как в тумане. Не помнил он, как добежал, он обнимал и целовал лицо, ушедшее когда-то. Любимый голос, что шептал рыдания, сдерживая «папа». И куча странных слов с мольбой. Такой любимый образ рядом, а он тут просится слугой. «Сынок, постой, сынок, не надо, дай насмотреться, дай вернуть года, прошедшие в томлении. Дай в это сладкое мгновение все оживив перечеркнуть, забыть ночей бессонных муки и все страдания разлуки. Дай позабыть и сам забудь. Дай надышаться этим утром, ведь столько лет прошло во тьме. Ведь ты воскрес, и я как будто родился заново в себе. Давай все горькое забудем и примем дар святых небес. Эй, слуги, поднимайтесь, люди! Мой сын пришел! Мой сын воскрес!» Отец и сын. Мгновение встречи. Мелькают образы родных. Вопросы, слезы. И за плечи обняв, ведут. Как сладок миг. Все прощено. И все забыто. И жизнь прекрасной стала вновь. В чем истинное от нас не скрыто, что это делает любовь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Церковь Иисуса Христа теряет авторитет в обществе из-за потери духовности. Почему светская власть не ставит христиан ни во что? Каким образом церковь потеряла значимость в глазах общества? Почему молодежь считает христианство оторванным от жизни? Потому что церковь перестала быть светом, перестала быть авторитетом, поскольку христиане ничем не отличаются от светских людей. Оглядываясь вокруг, я вижу совсем немногих, кто по-настоящему живет Христом. Налицо дефицит общения с небесами. Всего несколько служителей отвергли светские методы служения ради Божьих. Мы перестали быть светом, потому что из-за нас ушла жизнь Христа. Чтобы иметь духовный авторитет, человек должен быть преданным и послушным Господу. Во времена Навуходоносора Вавилонское царство было самым могущественным на земле. Даниил свидетельствует, что все остальные властители находились под пятой Вавилона. Почему? Потому что истинным правителем Вавилона был не Навуходоносор, хоть он и воздвиг себе гигантскую золотую статую. Сила Вавилона основывалась на маленькой группке людей, преданных Богу. Существовало тайное правительство от небесной фракции – Даниил и еще три еврейских мужа. Эти люди и были теми, через кого правил Бог. Они жили в духовном измерении, хотя и занимали светские посты. Они жили чисто и праведно, отвергая обольщение мирской системы. Они были сфокусированы на Боге. Вот почему эти четверо знали, что сказать людям. Они знали, что собирается сделать Бог. Они были яркими факелами для темного народа, потому что в них бурлила Божья жизнь. А вы и ваша община обладаете такой жизнью? Внутри вас есть свет? Дэвид Вилкерсон.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 21 глава. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков денег и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». И Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, 22 глава. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» А тот молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, сказанного вам Богом: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ удивлялся учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, 23 глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйте учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Говорю вам, книжники и фарисеи, горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами

0: убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен, грядущий во имя Господне».
1: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».

сказав сіє, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Момент творения. Биологическая клоунада. Когда Бог создал рыб и повелел им плодиться и размножаться, некоторых из них он наделил для этих целей особенными дарами. Более 20 семейств рыб способны изменять свой пол, увеличивая таким образом численность самцов или самок в целях приумножения потомства. Способность менять пол, как это делают тропические рыбы, приводит к некоторым странностям в их поведении. В этом отношении у любителей аквариумных рыбок наиболее популярна рыба-клоун, потому что недавно купленная самка может вдруг оказаться самцом. У губанов, которые мечут икру на больших коралловых рифах, часто доминируют сильные, способные защищать территорию самцы, которые отгоняют от рифов более слабых представителей своего пола. Но более слабые самцы нередко принимают вид самок. С такой маскировкой они присоединяются к самкам, ожидающим оплодотворения икры доминирующим самцом. И оказавшись в среде самок, эти притворщики побуждают дам метать икру с ними, а не с более крупным доминирующим противником. Эта биологическая клоунада создает две проблемы для сторонников эволюции. Во-первых, это полностью противоречит теории о выживаемости наиболее приспособленных. Во-вторых, существует столько различных видов рыб, меняющих пол, что, по мнению эволюционистов, они эволюционировали несколько раз. Но нам, конечно же, известно, что естественная способность изменять пол дана Творцом, чей творческий потенциал не знает себе равных. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

просторном зале города Большого безбожник-лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога!» И все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумлений лился на тех, кто Иисуса признавал. Кто век без Божия верил и молился, он их фанатиками называл. В своих словах он долго издевался, а под конец надменно произнес: «А может быть, из вас кто подпытался не доказать, что был таки Христос? Найдется ль тот, кто мне не доверяя, науку нашу ставя ни во что? Существование верит ада, рая. Ну кто же выступит? Скажите, кто?» Но все молчат, хотя народу много на лекцию в том зале собралось. Ну кто же постоит за веру в Бога? Хотя бы сердце смелое б нашлось. С ученым трудно в споре состязаться, и все молчат, согласен кто или нет. Но чтобы смейним не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. И вдруг в родах невольно зашумели: «Идет, идет, смотрите, есть один!» Все повернулись, и на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто, седою бородою, был видно уж в преклонных он летах. К трибуне вышел, встал перед толпою. Любовь светилась в старческих глазах. И зал затих, все ждали с нетерпением, о чем старик осмелится сказать. Тот помолчал минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и не ученый, и не берусь научно доказать, что есть Господь. Но я им сотворенный, хочу из жизни случай рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрой рекой. На самом берегу моя избушка, где вырос и был с детства рыбаком. Однажды ночью разорилась буря, такой еще я в жизни не видал. И описать весь ужас не могу я, какой семьей в то время испытал. Но высли темные густые тучи, дождь непрестанно нам в окно хлестал. Сверкала молния, и гром гремел могучий, а ветхий домик весь скрипел, трещал. Я выскочил скорей, тревоги полной, чтобы свой чон покрепше привязать. А на реке вздымались грозные волны. Реки знакомой я не смог узнать. За валом новый грозный вал катился, и ветер вал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите, люди добрые, спасите!» Пронесся крик, отчаяние я полн. Я никогда в любую непогоду не выезжал рыбачить в челноке. Ну а теперь под грозным небосводом погибну ведь бушующей реке. А у меня жена и деток двое, я должен жизнь свою беречь для них. Что пользы, коль пожертвовать собою, оставлю в мире сиротам их? Но вновь из волн донесся крик ужасный, кричали в отчаянии уста. Я разобрал слова довольно ясно: «Спасите, люди, хоть и ради Христа!» И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердце моего. Он за меня пожертвовал собою. Отдам, коль нужно, жизнь ради Него. Я на колени ставший помолился и вновь свой чон поспешно отвязал. В пучину грозную на нем пустился к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то чудом, вовсе непонятным, изнемогая средь стихии злой,
подплыл к нему, взял чон и с ним обратно. Поплыл к берегу, гонимый волной. Как ликовал я, радостью объятый, на берегу вновь Бога прославлял и взял спасенного тогда, как брата. Свой дом убогий на ночлег принял. И в моем доме он поел, согрелся и отдохнул от всех своих тревог. Со мною вместе плакал и молился, и говорил, что спас его сам Бог. А поутру, когда он расставался, меня благодарил и обнимал. Я говорил ему: ты жив остался, смотри, чтоб Господа не забывал. Прошли года, и никогда до ныне не приходилось мне встречаться с ним. Но вот смотрю, стоит он на трибуне, надменный, полный сил и невредим. Когда он стал над Богом насмехаться, знакомый голос и черты лица, да, это он, не мог я обознаться. Как он забыл о милости Творца? И этот человек Христа поносит, и тех, кто сердце верит в Него. Когда же тонет, сил у Бога просит, зовет на помощь имени Его. Речь старика стремительным порывом сорвала с лектора весь гордый вид. Польфер, собрав доклад он свой торопливо, он встал, смутился и молчит. Всем было видно, совесть его мучит, и он в смущении тихо произнес: «Да, был такой со мной случай, все это правда, что старик сказал». А сам поспешно взял свою одежду и, никому ни слова не сказав, как человек, утративший надежду, под шум толпы скорей покинул зал. Мой друг, а ты, услышав эту повесть, и для себя уроки извлекай. Не заглушай, не усыпляй же совесть. Сегодня сердце Господу отдай. Не жди ты в жизни бурь, не жди тревоги. Когда беда нависнет над тобой, мой друг, сегодня ты, нуждаясь в Боге, приди, склонившись пред Ним с мольбой, скажи Ему: о Боже всемогущий, в житейском море погибаю я, прости, помилуй, и среди тьмы гнетущей небесным светом озари меня. И будь уверен, Он придет с любовью, и свет небесный в сердце изольет. Твои грехи своей омоет кровью, тебя давно он с нетерпением ждет.

В мире техники трение есть враг эффективности. Именно по этой причине инженеры при конструировании автомобилей так много внимания уделяют аэродинамическим качествам кузова, легкому вращению колес, ходу поршней в двигателе. Они хотят уменьшить трение, создаваемое воздухом и трущимися поверхностями. В числах в 12 главе мы читаем о той форме трения, которая создает разногласия, делает людей беспокойными, сводит на нет наше свидетельство, ослабляет служение, мешает работе Духа Святого в наших сердцах. Зависть Мариам к ее брату Моисею вызвала упрек Божий и затормозила продвижение израильтян. Эта проблема подобна той, с которой сталкиваемся и мы в наших церквях. Наверное, каждого из нас больно ранили разные жестокие слова, подобные раскаленным стрелам лукавого. Но самую сильную боль причиняют те, которые коварно скрывают свою злобу. В сердце каждого верующего пребывает любовь Божия, но зависть, как всепоглощающая болезнь, проникает в кости и мозг. Поэтому Сократ назвал зависть пилой для души. Когда бы мы ни почувствовали трение, вызванное завистью или ревностью, мы должны покаяться в этом грехе и попросить Господа помочь нам. Затем нам следует простить тех, кто причинил нам зло, и попросить прощения у тех, кого мы огорчили. Трение исчезнет, и мы опять станем духовно сильными. Потому что невозможно одновременно быть духовно сильным и завистливым.

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет. И что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение. Но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив — все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек — их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди, с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой. Поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу, и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни, и так хотелось делиться истиной со всеми. Но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали раньше мои знакомые? Неужели им нельзя действительно порадоваться и отдохнуть? И тут брат, к которому я пришел со своей проблемой, посоветовал мне купить подарок имениннице, поздравить ее на работе, извинившись за свое отсутствие. Женю я послушал и сделал, как он говорил. В результате Бог меня очень благословил. Он все так чудно устроил, что мне стало ясно, каким должен быть досуг у верующего. На следующий день ребята из собрания пригласили меня на проводы в армию к брату в одно село. Оказавшись там, я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я.
Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума, как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я Ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот, оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Но что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?» И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь. А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку, атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

«Будь изменен Богом». Здесь нет никакого укора, здесь говорится о чем-то серьезном. Ты поймешь это скоро. Мы в лагере тему одну проходили, что Бог меня может навсегда поменять. Я мысленно к Богу с мольбой приходила, задавая вопрос, что мне нужно менять. Я думала, не так уж и сложно понять, что мне нужно исправить. Но без помощи Бога это невозможно. Боже, неужели меня ты так можешь оставить? Логика мыслей была непроста. И тогда мне Бог через песню сказал: «Я ведь рядом с тобою всегда, и за тебя я страдал». После таких слов я точно знала, Господь ответ мне явит. А плохие мысли я не принимала, нет, меня Он не оставит. Вот уже и начало четвертого дня. Благословлен Он был Богом. Приехали сосуды сегодня, переживаний, конечно, много. Через пророка ответ мне Господь послал. Он сказал, что молитва у меня на заднем плане, и хочет, чтоб мне ее возросла, чтоб пробила ее, и она горела бы ярким пламенем. Ведь молитва — это не просто звуки. Это диалог с Богом, который должен быть не от скуки. Господь, научи меня молиться. От бабушки я часто слышу такие слова. Теперь и я хочу научиться. Боже, моя вера жива, а Твой свет настолько ярок, что все и всех освещает. И в этой же молитве я получаю великий подарок. Бог Духом Святым крещает. Сердце же радость наполняет. Эти чувства прекрасны. Ведь Господь жизнь меняет. Только Христу это подвластно. Я думаю, именно тогда молитва стала для меня чем-то чудесным. Молитвами звучали даже песни. Да, в моей жизни настал этот день. Я верю, он был назначен Богом. Как славно эта весть, мы с ним стали ближе намного. Будь изменен Богом. Тебе кажется, звучит это грозно, но будь изменен Богом. Это очень, очень серьезно.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как известно, темой радиобесед этой недели есть вдохновляющая тема «Воскресение». В наших радиобеседах за эту неделю мы беседуем на тему безмерных благословений, ставших для нас доступными через Христово воскресение. В понедельник мы говорили о том, как пережить рождение свыше. Вчера мы рассматривали вопрос оправдания. Каким образом мы можем получить оправдание, то есть полную праведность? Сегодня мы будем беседовать о том, как победа Христа обеспечивает нам нашу победу над всеми нашими врагами, в особенности над смертью. Я хочу вам напомнить, что любая религия, которая не дает нам достаточного ответа на вопрос смерти, не может удовлетворить самую глубокую нужду человечества. Я больше чем убежден, что христианство является единственной религией, которая имеет этот ответ. И христианство имеет этот ответ потому, что он связан с воскресением Господа Иисуса Христа. Прежде всего, я желаю показать вам картину Христа как воскресшего победителя. Это величественная и славная картина, найдена нами в книге Откровения, первой главе, в стихах от 10 до 18. Она рисует нам встречу апостола Иоанна на острове Патмосе со Христом после его воскресения и вознесения. Вот что говорит Иоанн Богослов. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Азии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облаченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халку Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». Какая славная картина! Это наш представитель, наш глава, тот, кто умер за нас, кто уплатил взыскание за наши грехи. И благодарение Богу, что Он не остался мертвым, не остался в гробнице. Он воскрес и был вознесен на небо, чтобы занять место по правую сторону от своего Отца на троне. И Он получил славу, как единородный Сын Отца, славу победителя, славу властелина. О, сколько славы мы находим в описании воскресшего, прославленного Христа! И ноги его подобны халку Ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Очень важным есть тот факт, что до воскресения Иисуса Христа апостол Иоанн ложил свою голову на грудь Иисуса.
Он был так близким к нему. Но когда сила воскресения сошла на Христа, прославленного Христа, она всецело победила его. Он, то есть Иоанн, стал как мертвый. Это показывает нам меру силы и славы, которые были в воскресшем Иисусе Христе. Я желаю особенно подчеркнуть те слова, которые сказал Иисус Христос в книге Откровения, 1 главе 18 стихе. Вот они. «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Мы должны правильно понимать, что значит ад и что значит смерть. Многие люди этого не понимают. Я желаю сказать прежде всего, что смерть – это не только физическое состояние тела. Это не только отделение жизни от тела. Смерть и ад – это демонические ангелы, представители сатаны, управляющие царством мрака. Это очень ясно видно из книги Откровения, 6 главы 8 стиха, где представлена следующая картина Откровения, данная Иоанну на острове Патмосе. Вот что говорит Иоанн. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Таким образом, мы видим, что смерть и ад являются сатанинскими ангелами, представителями сатаны, правителями его царства мрака. Смерть предъявляет право на тело, тогда как ад предъявляет право к душам. Иисус Христос не зашел в их царство между смертью и воскресением. Он лишил их власти и отнял от них ключи. И когда он явился Иоанну, сказал: «Я имею ключи смерти и ада». О, как важно для каждого из нас знать, что Иисус Христос держит эти ключи в своих руках. Мы должны помнить, что смерть уже побеждена, но еще не уничтожена. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 25 и 26 стихах, апостол Павел говорит об Иисусе Христе следующее: «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои». Последний же враг истребится – смерть. Итак, смерть уже побеждена, но еще не уничтожена. Однако в результате воскресения Иисус уже уничтожил жало смерти. Апостол Павел дальше в этой же главе говорит о воскресении следующее: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, Иисус Христос отнял победу у смерти. Он уничтожил жало смерти. Смерть теперь является слугой Божьих целей. Побежденный враг ожидает на свое уничтожение. В послании к Римлянам, 8 главе, 35 до 39 стихах, апостол Павел возвращается к этой теме опять. Читаю. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Все, что мы получили через воскресение –
Помните, о чем мы говорили в начале этой недели? Христос – наша жизнь. Да, воскресший, прославленный Христос является нашей жизнью. А если так, то кто может отнять такую жизнь? Ничто не в силе ее уничтожить. Она неуничтожима и всецело победна. Во свете победы Христа над смертью я желаю указать на некоторые обещания, которые дал Иисус Христос всем ожидающим Его победы. В Евангелии от Иоанна, 5 главе 24 стихе, Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Обратите внимание на то, что здесь употреблено прошедшее время. Если мы верим в смерть и воскресение Иисуса Христа своей верою, то мы уже перешли от смерти в жизнь. Смерть не имеет больше господства над нами. Она не имеет права предъявлять право в отношении нашей личности. Смерть – это просто и только врата в новую, иную жизнь. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 51 и 52 стихе, Иисус Христос говорит опять: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали Ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». Верите ли вы в это, дорогой приятель? Ведь это обетование самого Христа. Оно не говорит, что мы никогда не переживем физической смерти. Оно говорит, что ни демоны, ни смерть, ни ад, который следовал за ней, не имеют над нами власти. Они побеждены именем и кровью Иисуса Христа. И когда мы умираем, мы уходим ввысь, в Царство Небес, в присутствие Бога, потому что это сделали для нас смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете

Блаженство из Нагорной проповеди Иисуса Христа. А на горе так воздух чист, а на горе так близко небо. Спаситель, алчущих учи и напитай нас жизни хлебом. Богатый ни в чем не нуждается, богатый не скажет «я нищ». Пресыщенный обогащается, богатству не чертит границ. Богатый собою любуется, богатый себе Бог и Царь. Он нищего видя нахмурится, но вниз не опустит лица. На нищих он смотрит с презрением. О, жалкие! Так он решил. А нищий в любое мгновение за помощью к Богу спешит. И Божьи слова совершенны. Все нищие духом блаженны, блаженны, блаженны, ибо их есть Царство Небесное. Улыбка и смех, улыбку и смех Господь не считает за грех. Но тот, кто смеется в грехах, утопая, с улыбкой широкую в ад попадает. Смеяться над пропастью небезопасно, смеющийся грешник смеется напрасно. Улыбка с лица его сразу исчезнет, когда пред собою увидит он бездну. Смеющийся грешник, смех в горле застрянет, заплачет, да поздно, смеяться не станет. О,

стыдясь сейчас, что его так запачкала грязь. И Божьи слова сокровенны, все плачущие блаженны, блаженны, блаженны, ибо они утешатся. Для гордости невыносимо унизиться или промолчать. О, гордость знает свое имя, под именем ставит печать. У гордости в сестрах надменность. О, гордость глядит свысока на кротких людей смиренных. У гордости властна рука. Она возвышаться готова над всеми и всем вот итог. За кем же последнее слово? Кто будет наследником? Кто? И Божьи слова совершенны. Все кроткие будут блаженны, блаженны, блаженны, ибо они наследуют землю. Отвергли Господни правила, на душах пороков пятна. Возжаждет ли кто жить праведно, и взалчит ли кто жить свято? Накормлены суррогатами от дьявольского застолья, в глумлении топчут праведность. Она ничего не стоит. Мы сами себе хозяева, у нас есть питье и пища. О, праведность не обязательна, а святость вообще излишня. И Божьи слова совершенны. Все алчущие правды, все жаждущие праведности блаженны, блаженны, блаженны, ибо они насытятся. Судья должен строго законы блюсти, для милости сердце закрыть. Но можно ли виновного карой спасти? Не лучше ли не осудить? Нет-нет, так нельзя, виноватому смерть, судейского кресла слова. Смягчить приговор? Отменить? О, не сметь, закон должен торжествовать. Судейское кресло судью не учи. Без милости суд? Никогда. Бездушное кресло судье не кричи. О, милость превыше суда! И Божьи слова совершенны, все милостивые блаженны, блаженны, блаженны, ибо они помилованы будут. Нечистое сердце сбивается с ритма, нечистое сердце лишается зрения, нечистое сердце грехами забито, и в сердце нечистом нечистое зреет. Нечистое сердце стучит, задыхаясь, нечистое сердце от тяжести стонет. Нечистое сердце Иисуса не знает, и в сердце нечистом грех правит на троне. Нечистое сердце не видит дорогу. О, как же нечистому стать чадом света! О, как же слепому приблизиться к Богу, нечистому сердцу прозреть бы, прозреть бы. И Божьи слова совершенны, все чистые сердцем блаженны, блаженны, блаженны, ибо они Бога узрят. Куда ни посмотришь, раздор и распри, тяжелое время. Брат брата ужалить готов, словно аспид. О, где примирение? О мире забыли, и мира не ищут. Воздвигнуты стены, и ветер холодный меж стенами свищет. О, где перемены? Сражаются днем и сражаются в полночь одни многоборцы. Ах, если бы миром сердца их наполнить! О, где миротворцы? И Божьи слова совершенны, творящий мир блаженны, блаженны, блаженны, ибо они будут наречены сынами Божьими. Не против людей нечестивых погоня направлена, из грязных и ложных мотивов гонение на праведных.
встает против горстки спасенных, нечестие колоннами, и гонит по плоти рожденный, по духу рожденного. Прогнать их подальше, навечно, пришельцев и странников. О, это не тяжесть на плечи за правду изгнание, и Божьи слова совершенны, за правду изгнанные, блаженны, блаженны, блаженны, ибо их есть Царство Небесное. Злословие, злословие, злословие, вчера и сегодня злословят, злословят, злословят за имя Господне. Как много у дьявола злости! О, это не ново! Он избранных Богом поносит за имя Христово. Любой ненавистен избранник, и стрелы несутся, зло стрелами хочет изранить за имя Иисуса. И Божьи слова совершенны. За имя Господне злословимые блаженны, блаженны, блаженны. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша. Господним словам покориться, ища совершенство, в Господних словах раствориться. О, это ли не блаженство? Блаженство, блаженство, блаженство. Аминь.

Большинство из нас молятся, как Давид. «В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня». Псалом 101:3. «Я скорблю, скоро услышь меня». Еврейское слово «скоро» означает «прямо сейчас», в этот самый миг. Давид взывал: «Боже, я Тебе доверяю, но Ты уж поторопись, пожалуйста». А Бог никуда не торопится. Иногда даже кажется, что Он и не собирается нам отвечать. Вы молитесь, плачете, поститесь, верите, но проходят дни, недели, месяцы, а порой и годы без всякого намека на то, что Бог вас услышал. Через какое-то время вы спрашиваете себя: «Может, что-то мешает моим молитвам?» В недоумении вы взываете: «Господь, что я должен сделать, чтобы Ты ответил на эту молитву? Ты в Своем Слове обещал отвечать на мои молитвы, а я молился с верой. Сколько еще слез мне нужно пролить?» Так почему же Бог не отвечает на искренние молитвы? Определенно не потому, что Ему не хватает сил. Да и в общем-то Он любит благословлять нас. Ответ на этот вопрос таков: должно всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Слово «унывать» в греческом языке означает ослабеть в вере, сдаться в борьбе, ничего уже не ждать. Но Павел советует: делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. Бог ищет молитвенных поклонников, которые не ослабеют и не устанут в своих ходатайствах к Нему. Они будут надеяться на Господа, пока не наступит время ответа. Ответ не застигнет их врасплох, потому что будут его ожидать. Давид Вилькерсон.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда грузовик подъехал ко двору, из дома вышли мужчина и женщина и приветливо помахали водителю грузовика. Он вышел из кабины, и они, подойдя друг к другу, поклонились в знак приветствия. После краткого обмена приветствиями водитель указал на нас, и мы предположили, что это и есть американские миссионеры. Женщина знаками показала нам спуститься с грузовика. Водитель и отец помогли всем детям и матери сойти вниз. Затем водитель и миссионеры, прощаясь, снова поклонились друг другу. И водитель, помахав нам рукой, сел в грузовик и уехал. Мы остались стоять во дворе, не зная, что нам дальше делать. Отец сказал: «Ну вот, мы и в Ланчжоу. Это должно быть американские миссионеры, о которых нам рассказывал Джордж Хантер. У меня до сих пор есть письмо, которое он дал мне, чтобы я передал его им». Только отец сунул руку в карман, чтобы достать письмо, как миссионерская чета подошла к нам и представилась как мистер и миссис Шернер. Они сказали, что они являются американскими миссионерами из Библейского института Муди в Чикаго. Мы стояли и смотрели на миссионеров, а они смотрели на нас. И невольно возникал вопрос, что они думают о нас, когда видят перед собой нашу бедную, обездоленную семью, которая ищет убежища и свободы служить Богу. В тот момент мы имели крайне изнуренный вид. Уставшие, немытые, голодные, одетые в грязную, оборванную и местами заплатанную одежду. На нас была та же самая одежда, в которой мы были, когда покинули Кулджу за 8 месяцев до этого. Единственное различие заключалось в том, что теперь эта одежда была в дырах, испачкана и полна блох и вшей. Отец показал им письмо, написанное господином Хантером, который много лет служил народу, живущему в пустыне Гоби в Северном Китае и на юге Монголии. Миссионеры тут же прочитали его письмо и не могли поверить, что мы шли по Северному Китаю и через час в пустыне Гоби в Северо-Западном Китае и через Монголию с 8 детьми и двухколесной тележкой, которую везли 2 старые лошади. А на южном краю пустыни Гоби мы потеряли нашего младшего брата от холода, а также болезней и голода. Миссионеры смотрели на нас, а потом начали переговариваться между собой по-английски. Мы не понимали ни слова, поэтому язык жестов стал для нас очень важным средством коммуникации. Мы очень быстро научились объясняться жестами, когда хотели что-то им сказать. Скоро мы уже начали понимать несколько слов на английском языке. Миссис Шернер повела каждого из нас в комнату, где нам сказали раздеться, и она по очереди вымыла нас щеткой в ванной. Затем она дала нам чистую одежду. Мистер Шернер длинной палкой прицепил нашу одежду и, не касаясь ее руками, вынес на улицу и сложил в кучу, а потом взял керосин и облил ее. Я подумал, что он налил специальное средство для чистки нашей одежды, прежде чем ее постирать. Но он зажег спичку и бросил в эту кучу. Вся наша одежда загорелась. Глядя на нашу горящую одежду, я сильно смутился, и у меня даже навернулись слезы. Я не мог понять, почему он сжигает такую хорошую одежду. Мы, одетые в эту одежду, провели в ней около 8 месяцев, не снимая ее. У нас не было второй перемены. То, что носили, не снимая на протяжении всего путешествия, все это было очень непонятно. Только позже я узнал, почему он сжег нашу одежду. Отец сказал мне, что вся одежда была заражена вшами и блохами. Единственный способ избавиться от них — это было ее сжечь. Да к тому же одежда была очень старой и не представляла собой никакой ценности, будучи вся в пятнах и дырах. Бог через своих слуг дал нам новую одежду.
Бог также послал миссионерскую семью, чтобы помочь нам. Семья Шернер была для нас подарком с небес. Они дали нам одежду, еду, приют. Они разделили с нами все, что у них было. Миссионеры нашли для нас дом для аренды, который был близко к тому месту, где они жили. Таким образом, мы остались в тесном контакте с ними. Они всегда были с нами, пытаясь нам помочь, хотя между нами был языковой барьер. Мы не говорили по-английски, а штернеры не говорили по-русски, но понимали некоторые арабские слова. Тава, Тони и Бенни хорошо понимали арабский язык. О китайском языке не могло быть и речи. Китайский диалект сильно отличался от диалектов Кульдже. В конце концов, мы смогли общаться довольно хорошо. Мы заучили несколько слов на английском, а они запомнили несколько слов на русском. Миссионеры старались найти работу для наших родителей. Они водили их в различные места, чтобы найти для них хоть какую-то должность. С неспособностью моих родителей говорить по-китайски или по-английски, они были в невыгодном положении и могли найти работу только по уборке или стирке одежды для других людей. Мы были благодарны и за такую работу, потому что это давало еду на стол для семьи. Но эти рабочие места носили временный характер. Господин Шернер с отцом регулярно отправлялись в Ланчжоу искать работу для моего отца. Много раз вместо того, чтобы идти километр вдоль берега реки к другому мосту, который не был уничтожен коммунистами, и затем возвращаться по другой стороне реки Ланчжоу, они пересекали Желтую реку на плотах из свиной кожи. Люди переправлялись через реку на плотах за символическую плату. Плоты были сделаны из свиных шкур. Поскольку кожа свиньи очень толстая, ее сдирали с туши, завязывали все отверстия и надували, как воздушный шар. Люди брали около 6 или 8 таких шаров и связывали вместе, а затем клали доски на поверх надутых свиных шкур, связывая их веревками. Плоты такой конструкции называли «свиные шкуры». На плоту перебраться через реку было намного быстрее, чем идти по берегу реки к мосту, а затем по мосту и возвращаться по другой стороне реки. Таким образом, свиные плоты стали очень популярным способом пересечения Желтой реки, чтобы попасть в Ланчжоу с другого берега. В отдаленных районах Китая до сих пор все еще используются плоты из свиных шкур. Они также есть и в больших городах. Это является туристической достопримечательностью. Мы все регулярно молились с миссионерами о дальнейшем водительстве Божьем в нашей жизни. Наконец мы пришли к выводу, что мы должны пойти туда, где было русское общество. Там мы могли влиться в церковь и больше работать для Господа. Пока взрослые выясняли, что нам нужно делать и как нам нужно это делать, дети бегали по берегам реки и ее окрестностям. Утром мы, дети, отправлялись на берег и шли вдоль реки. Много раз мы сталкивались с каким-нибудь телом, которое река выбрасывала на берег. Миссионеры объясняли нам, что здесь, на реке, это было обычным делом. Люди кончали жизнь самоубийством, потому что они либо слишком увязли в долгах, либо потеряли работу и не могли выжить. Многие из этих людей покончили жизнь самоубийством, потому что это считалось почетным способом умереть. В доме, который нам предоставили миссионеры, мы прожили около 2,5 месяца. И все это время отец и брат Шернер искали работу для моего отца. Так как отец был иностранцем и не говорил по-китайски или по-английски, то эти поиски не увенчались успехом. Отца это очень обескуражило. И он сказал нам, что Ланчжоу — это не то место, где Бог хочет, чтобы мы выполняли его работу. Мы чувствовали, что нам нужно продолжать наше путешествие, пока Бог не скажет нам остановиться. Мой отец снова стал очень беспокоиться. Он продолжал говорить, что мы должны идти. Но куда? Мы этого не знали.
Он говорил, что мы должны закончить путешествие, которое Бог определил для нас. Господин и госпожа Шернер сказали, что в Шанхае есть очень большая русская община, и у них есть друзья-миссионеры из Америки, которые работают там среди русского народа. Они напишут письмо в русскую баптистскую церковь, и друзья-миссионеры в Шанхае помогут нам оказаться среди русского народа. Мы должны поехать в церковь Шанхай и показать им письмо с просьбой о помощи для нашей семьи. Миссионеры знали, что отец очень хочет уйти, поэтому они организовали проезд для нашей семьи на грузовике, а затем на поезде, чтобы мы могли добраться в Шанхай. Прежде чем мы сели на грузовик, две семьи собрались вместе и помолились. Наши друзья-миссионеры молились по-английски, а отец и мать молились по-русски. Мои родители поблагодарили их за прекрасное христианское гостеприимство, а также за одежду, которую они нам дали, за то, что кормили нас во время нашего пребывания с ними, и прежде всего за дом с христианской атмосферой. И все это они предоставили для нашей странной, незнакомой семьи, которая пришла из пустыни Гоби и которая ищет христианское общество и религиозную свободу, уходя от преследований. Желающих ехать на грузовике уже было достаточно, но водитель сказал, что для нашей семьи тоже хватит места, и он без труда посадит нас на грузовик. После совместной молитвы мы снова поблагодарили Шернеров и заняли свои места на грузовике. Грузовик направился в Шанхай. Как и раньше, автомобиль пришлось подталкивать в гору и катиться на нем вниз. Люди, которые толкали грузовик вверх, в конечном итоге могли достаточно отдохнуть за время движения грузовика вниз, затем, чтобы опять толкать грузовик на следующий холм. Это было очень трудной работой для всех. Из-за моей больной ноги они не заставляли меня выходить и толкать. Они оставляли маленьких детей в грузовике вместе со всеми вещами, которые каждый имел с собой. Мы ехали на нескольких грузовиках, и все люди в конце концов пересели с грузовиков на поезд. Люди толпами покидали Северный Китай. Как нам сказали, это была одна из последних возможностей оставить коммунистический Китай. В течение многих дней мы ехали в поезде. Люди были набиты в вагоны, как сардины в банку. Поскольку в вагонах не было сидений, люди сидели на полу, кто где мог найти место. У этого поезда было много купе, и все они также были забиты людьми. Тесно прижавшись, согревая друг друга, мы оставались в одном и том же месте во время всей поездки. Дорога в Шанхай была очень сложной. В течение многих дней мы время от времени сталкивались с задержками поезда и сходом с рельсов по неизвестным причинам. Наконец, мы прибыли на железнодорожную станцию Шанхай, где было множество людей, говорящих на разных языках. Большинство языков, кроме русского и арабского, были очень странными для нас, потому что мы никогда не слышали ничего подобного. На вокзале нас встретили и в сопровождении провожатого направили в лагерь беженцев вместе со многими другими. В центре размещения беженцев в Шанхае к нам подошел один человек, который отвел нас на свободное место между палатками – размером с небольшую комнату. Он дал нам палатку и сказал, чтобы мы установили ее, и что палатка теперь надолго будет нашим домом. Поэтому мы должны сделать все так, чтобы нам было комфортно и приятно находиться в Шанхае. Он ушел, и мы больше его не видели. Отец с мальчиками сразу же установили палатку, которая была достаточно небольшой, чтобы вписаться в пространство, отведенное для нас. Между нашей палаткой и палатками по обе стороны совсем не было прохода.
Когда я вышел на улицу и осмотрелся вокруг, то увидел палатки, которые растянулись во всех направлениях, насколько я мог видеть. Какие-то люди пришли в нашу палатку и принесли нам еду. Это был американский паёк и сыр в металлической запечатанной банке размером с галлон. Я никогда в жизни не видел столько сыра. Каждый день мы получали пищу для своей семьи. Как обычно, отец собрал всю семью и помолился. Поблагодарил Бога за безопасность путешествий до сих пор, за наш новый дом, за еду и за всех людей, которые помогли нам пройти так далеко весь наш путь. Однажды вечером после еды отец сказал: «Мы находимся в этом лагере для беженцев почти 2 месяца. Мы с матерью молились, чтобы Бог открыл нам двери и показал, как Он хочет, чтобы мы остались в Шанхае и служили здесь русскому народу или отправились в другое место. Мы пойдем туда, куда Бог откроет нам дверь». На тот момент уже было около 12 месяцев с того времени, как мы покинули Кульчу. В Шанхае много русских людей, и многие из них не спасены. Если Бог захочет, мы останемся в Шанхае и будем служить всем русскоязычным людям. Мы должны молиться Господу о том, чтобы в нашей жизни во всем была Его воля. Он до сих пор благословлял нас, и мы находимся в руках Всевышнего. Мы будем и дальше зависеть от Него, чтобы Он вел нас и открывал для нас нужные двери. Будем продолжать молиться и искать Божьего руководства. Давайте помолимся, может быть, Бог откроет нам дверь в Америку. Отец сказал, что мы очень бедные, и у нас нет денег. Мы не говорим по-английски, и у нас нет друзей в Америке. Тем не менее, он сказал: «Давайте молиться об этом, и если есть воля Божья, чтобы мы отправились в Америку, Он предоставит нам путь туда». Бог знает нашу семью, и Он знает, что у нас нет ресурсов, чтобы добраться туда. Если Он хочет, чтобы мы поехали в Америку, Он даст нам все необходимое для этого. Мы будем молиться и терпеливо ожидать. И Он обязательно даст нам ответ. Пусть воля Бога исполнится в нашей жизни. Он провел нас через 2 страны в военное время, полное смерти, разрушений, болезней и преследований. Через эти времена испытаний и несчастий Он всегда наблюдал за нами, когда мы неуклонно пробивались вперед. Он знает наши слабости и наши сильные стороны. Желание жить и служить Богу очень сильно в наших сердцах. До сих пор Бог предусмотрел нам все, что нужно. Мы должны продолжать быть верными Ему, и Он будет обеспечивать нас и в будущем. Несмотря на то, что путешествие было очень трудным, отец всегда молился и зависел от всемогущей силы Бога, ища Его мудрости и руководства. В лагере беженцев начала работать школа, чтобы помочь людям научиться читать и писать на английском и китайском языках. Как мне показалось, все дети школьного возраста были разделены и размещены в разных группах. Однажды, когда я сидел в классе, учитель посмотрел на меня и жестом показал мне встать. Я встал, не зная, что ожидать и почему учитель попросил меня встать. Учитель спросил: «Тебя зовут Юрий?» Я ответил: «Да». «Это правда, что ваш отец хочет отправиться в Америку?» Насмешливо спросил он. Я сказал: «Да, наша семья молится об этом». «Посмотри на меня», — сказал учитель, чеканя каждое слово. «Я профессор. Я говорю на нескольких языках. Я свободно говорю по-английски. Я в Шанхае уже 5 лет жду, когда мои бумаги отправятся в Америку. У меня есть деньги и много друзей в Америке. У меня в Америке есть люди, которые будут спонсировать меня. И все еще я здесь, ожидая, когда мои бумаги отправятся в Америку. У твоего отца 7 детей, и у вас ни денег, ни друзей в Америке. Вы не говорите по-английски и живете в лагере беженцев. И он хочет отправиться в Америку,
Твой отец сошел с ума, сразу, как только ему в голову пришла такая идея. Люди, которые отправляются в Америку, это те, у кого есть деньги и есть связи там. И даже эти люди должны ждать своей очереди. Твой отец – нищий человек, с семью маленькими детьми, без друзей, не знает языка, не имеет денег и нет спонсоров, чтобы помочь ему. Как твой отец возьмет всех вас и отправится в Америку? Он засмеялся, и к нему присоединился весь класс, хохоча и высмеивая моего отца за то, что он подумал о поездке в Америку. Он считал, что это просто смешно. Все смеялись и смотрели на меня, а я, опозоренный, нагнул голову и сел. После школы я побрел домой, сильно опираясь на ногу, чтобы не упасть. Я не смел смотреть по сторонам, так как мне было очень стыдно. Я знал, что все смотрят на меня, когда я выхожу из школы, но мне было все равно. Я просто хотел вернуться домой и спрятаться от всех тех людей, которые насмехались надо мною. Как только я добрался до дома, я залез в темный уголок нашей палатки, накрылся одеялом и пытался себе представить, что все это — не что иное, как просто дурной сон. На следующее утро все было как обычно. Каждый делал что-то свое. В то утро я почувствовал себя намного лучше и был готов вернуться в школу. Накануне в школе нам сообщили, что сегодня нас поведут на пляж. Нас посадили в автобус, и мы поехали. Было так тепло, что все плескались в воде или сидели на песке. Я хотел проверить воду, чтобы понять, насколько тут глубоко. Я медленно зашел в более глубокое место, где едва мог касаться дна. Небольшая волна брызнула мне в лицо, и

тону, если не смогу вырваться. Однако я не мог освободиться от сильной хватки, которая держала мою голову под водой. Тот, кто меня удерживал, был намного сильнее меня. У меня мутилось сознание. Я чувствовал, что умираю. Как вдруг сильная рука схватила меня и вырвала из воды. Мои легкие горели, как огонь. Я лихорадочно хватал ртом воздух, ожидая, что соленая вода польется в мои горящие легкие. К моему удивлению, это был воздух, а не вода. Когда я опомнился, я увидел, что рядом со мной стоит мальчик, который был вдвое выше меня, а также православный священник. Он крепко держал нас обоих. Это он поднял меня из воды, чтобы я не утонул. Он держал этого большого мальчика и сердито спрашивал, зачем он топил меня под водой. Мальчик ответил, «Он калека и не может нормально ходить, как все остальные. Я хотел утопить его, чтобы он не страдал». Православный священник отвел меня на берег и посадил на сухой песок, а этого мальчика увел подальше от меня и долго разговаривал с ним. Они были слишком далеко, чтобы я мог слышать, о чем они говорили. Прошел день, а я все еще сидел на песке и пытался оправиться от того, что произошло со мной, когда я чуть не потерял свою жизнь. У меня уже совсем не было желания заходить в воду. Я просто хотел сидеть с закрытыми глазами и наслаждаться солнечным светом, теплым песком и соленым ветром, летящим с океана прямо мне в лицо. Должно быть, я сидел там очень долго, пытаясь оправиться от моего страшного переживания. Вдруг вздрогнул от неожиданности, когда голос позади меня сказал: «Сынок, нам пора вернуться. Мы должны спешить сесть на автобус вместе с остальными детьми». Остальные дети были тем, чего я боялся больше всего. Я не хотел, чтобы они смотрели на меня так, будто я был неполноценным, и смеялись надо мною. Священник сказал, что дети все поняли, а я подумал, что они понимают. Как издеваться и высмеивать кого-то, кто с младенчества искалечен болезнью и не может ходить прямо? Да, сейчас они могут смеяться надо мной, но я знаю, что мой отец верит в Бога и следует Божьим планам. Я не сомневаюсь в том, что мой отец знает, что когда-нибудь я смогу ходить прямо, как и все остальные люди». Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

в духе вы можете перенестись на край земли, чтобы коснуться любого народа, просто стоя на коленях. Молитвенная комната должна стать местом вашего проживания, и тогда вы с помощью Духа Святого сможете участвовать в жизни целой нации. Возьмем, к примеру, Авраама. Когда он ходатайствовал за развращенный, нечестивый Содом, Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Бытие 18:26. Услышав это, Авраам принялся торговаться с Богом. «Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» То есть, как мне кажется, он говорил: «Господь, а что, если среди этих 50 праведников только 45 истинных молитвенников? Или всего 10? Если только 10 взывают к тебе, ты пощадишь город?» Господь ответил: «Не истреблю ради 10». Видите? Господь готов сохранить целый народ, если только в этом народе будет несколько праведников, ходатайствующих о спасении страны. Через пророка Иезекииля Бог признался, что искал кого-нибудь, молящегося за свой народ. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Иезекииле 22:30. Во времена Иезекииля Израиль был развращен. Пророчества пренебрегались. Божий закон попирался на каждом шагу. Страна была порабощена. Границы нарушались со всех сторон. Некоторые израильтяне даже начали грабить своих. Никто не взывал к Господу. И тем не менее, благодаря ходатайству всего одного человека, Бог был готов помиловать целый народ. Готовы ли вы отправиться в духе ходатайствовать за мир, подобно Аврааму? Всего-то и нужен один молящийся. Дэвид Вилкерсон.

0: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.
1: Бог видит нас такими, как мы есть. Бог знает нас без наших подкреплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок бутафорных 100 пудов и благороднейших происхождений. Бог знает нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, порою злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, готовыми чуть что впросак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая ее, спешили с глаз долой упрятаться к кусту. Ведь мы люди, мы стыдимся нашей наготы и норовим под мишурой прикрыться, упрятать от стыда сгордившиеся лица, от глаз все видящих с надзвездной высоты. Но жаль, в последний путь пойдем без ничего. Казенной может стать последняя рубашка, что на спине по-детски нараспашку, буквально ничего в дорогу своего мы не возьмем. А то, что иногда кладут покойным в гроб, бессмысленно, наивно и нелепо, как катафалк с нагруженным прицепом, везущим вслед за гробом барахло. Безвыходность, отчаяние, тупик. Иль все же есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтоб стать пред Богом, наготу прикрыв. Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая в зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас, друзья, чистейшую одеждой. Белее снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына. И нашей неприглядности картина преобразилась вдруг. Мы изменились в Божьих очах, родившись от Христа, в Него крестились, в Его ковчеге навсегда укрылись. А крест Христов рассеял смерть и мрак. И по-прежнему Бог знает, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто, преклонясь без жестов броских, признался в наготе, приняв Его любовь. Слава Богу!

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Шалом всем, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Меня зовут Александр, я буду ведущим сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет особенный выпуск. В гостях сегодня с нами человек, жизнь которого является живым свидетельством того, как Господь способен изменить даже самые безнадежные обстоятельства. Это наш брат Рафаэль. Мы приветствуем тебя, наш дорогой брат.
2: Приветствую, брат. Слава Богу. И благодарность Господу за эту возможность, что мы можем сделать это свидетельство для славы Божьей.
1: Когда-то он был зависим от наркотиков. Он прошел в своей жизни через разрушение, через боль, через потери, через тюремное заключение. Многие люди на его месте уже потеряли всякую веру в то, что на самом деле что-то может измениться в лучшую сторону. Но что прекрасно, Господь написал совершенно новую и прекрасную историю его жизни. И сегодня он является семенином, служителем и тем человеком, который помогает проходить путь к свободе тем людям, которые находятся в зависимости. Спасибо, что ты действительно согласился быть сегодня с нами и поделиться свидетельством твоей жизни, как Господь чудным образом изменил твою жизнь. Итак, я думаю, мы уже перейдем, собственно, к самим вопросам. И первый вопрос. Рафаэль, расскажи, пожалуйста, о своем детстве, где ты родился, о своей семье, в которой ты формировался, о твоих взаимоотношениях с твоими родителями.
2: Да, родился я в городе Баку. Отец у меня родом из Дагестана, мама с Азербайджана. И так получилось, что они полюбили друг друга. Так бывает. И мой отец чистокровный еврей, а мама чистокровная азербайджанка. И, конечно, и бабушка со стороны отца, мама отца и родителей матери были против этого брака. И мама у меня из очень образованной семьи, она сама учитель, родители учителя, брат писатель, младший брат, академик наук. А отец у меня без образования, человек, которого детство было очень трудное. Он вырос в детдоме, и потом попал в малолетку, и потом еще в тюрьме был. Я освободился где-то около 19 лет, и вот они познакомились с моей мамой. Мама приехала в Баку учиться, поступила в университет, и она снимала комнату у моей бабушки. И отец только освободился на тот период времени. Конечно, мама первое время она боялась моего отца, но когда они ближе познакомились, она влюбилась в него, и они как бы поженились, хотя были против и родители, и матери, и бабушка была против. Но они сказали, что если даже вы не согласитесь, не дадите согласия, мы все равно поженимся. И у меня есть сестра младше меня на 4 года. И детство мое, я помню, у меня было счастливое детство. И я помню свое детство, как бы я был такой ребенок избалованный, конечно, отец меня баловал. Все, что необходимо для ребенка, у меня было в детстве, игрушки и тому подобное. Как бы отец ни в чем не отказывал нам, ни мне, ни моей сестре. Он всегда говорил, что я сам вырос в детдоме, у меня ничего не было. И он хотел, чтобы у его детей, и у его семьи все было. И так я помню свое детство, что у нас было избыток в детстве, как бы не было недостатка ни в чем. Как бы отец тоже, он потихонечку поднимался и в карьере своей, да, он занимался бизнесом. И сестра у меня болела очень долго, когда она родилась, она была крупная, ее когда вынимали, повредили ей ноги, руки, и отец много времени был в отъездах с сестрой. Они ездили по всему Советскому Союзу, чтобы оперировать мою сестру. И часто я оставался один, то у бабушки с дедушкой, то кто-то за мной оставался, чтобы присмотреть за мной, тёти, там дяди. Вот так я помню свое детство. Я помню, что я был непростой ребенок. Я такой И везде, где были проблемы, всегда я там присутствовал. Уже с детства как бы было вот это непослушание, хотя я отца очень сильно уважал, очень сильно боялся его, да. Но тем не менее вот эта природа, она все равно давала о себе знать. Уже в детстве я уже помню, я переломал себе две ноги, две руки, и разбитые головы постоянно, как бы драки, и падал с высоты. Ну, такое неспокойное детство было у меня. И отец понимал, что что-то надо с этим делать, и они уже в 5 лет уже купили мне портфель, и с 5 лет они мне хотели какую-то школу уже отправить, чтобы я уже пошел учился, чтобы не сидел дома. Ну, меня не взяли в русский сектор, и в конце в 6 лет меня взяли в азербайджанский сектор, поэтому я учился на азербайджанском языке. Учился очень хорошо. У нас школа была с математическим уклоном, как бы очень хорошо учился, и с детства уже отец меня записал в музыку, я ходил на фортепиано, играл, и там тоже имел хорошие оценки, как бы занимался спортом, и как бы вел такой хороший образ, здоровый образ жизни, и как бы вот такое детство я помню. И что еще с детства могу рассказать, что, ну, в принципе, вот как-то вот так.
1: Ну, я так понимаю, то, что твой отец, он был евреем, и он, наверное, все-таки придерживался каких-то еврейских традиций. Возможно, вы вместе со своим отцом посещали синагогу. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом.
2: Да, мой отец, он тоже как бы... И был человек, который верил в Бога и все время рассказывал нам за Бога. Я даже помню, я еще когда маленький был, октябренком был, и я помню, там в школе нас заставляли выучить наизусть песни про Ленина. И я когда один раз дома там рассказывал это стихотворение, отец мне просто категорически запретил это делать и объяснил мне так, что этот человек безбожник, и тебе не надо песни про него петь. И я как-то даже удивился, думаю, ничего себе, вся школа поет за Ленина, а отец мой говорит, что он безбожник, как бы, ну, и отец... Он был, да, человек, который верил в Бога, и мы часто шли в синагогу, были в синагогах, праздники, и отмечали там в синагоге какие-то ну, наши традиции еврейские, иудейские традиции мы сохраняли, и как бы, да, вот.
1: Интересно. Знаешь, интересно то, что в детстве на самом деле никто не мечтает стать зависимым человеком. Никто никогда не мечтает попасть в тюрьму. Так, как ты уже рассказывал, ты вырос в достаточно благополучной семье. У тебя было все. У тебя достаточно были хорошие, правильные ориентиры из-за того, что действительно папа, он пытался воспитывать тебя в контексте Писания. И со стороны кажется то, что на самом деле ничего не предвещало тех событий, к которым в конечном результате, к сожалению, ты пришел. Но я думаю то, что все-таки что-то произошло, что-то повлияло на тебя, что в конечном результате ты как-то отошел от тех ценностей, которые были заложены у тебя с самого детства. Расскажи немножко об этом.
2: Да, Саша, это 90-е годы, ну как во всем Советском Союзе, и в Баку были непростые времена, непростой период. И мой отец занимался бизнесом, и он крупный поставщик был в городе Баку, у него была оптовая база. Это один из больших оптовых баз было на то время в Азербайджане. И он был человек очень авторитетный, очень человек уважаемый. И как и в преступном мире, так же и в мире его люди уважали. И как бы он был человек, который много занимался благотворительностью. Его имя было известно в городе у нас, как бы, да. И, но 90-е годы был тяжелый период, и отец понимал, что каждым годом становится все хуже и хуже жить в Баку. И он понимал, что надо будет делать алью в Израиль, надо будет переезжать в Израиль. И мы приехали в Израиль, и мы были здесь в гостях в 90-е годы. Отцу очень понравилось в Израиле. И в 93-м году отец меня отправляет в Израиль по программе «На Але». Была такая программа «На Але». Это дети евреев отправляли в Израиль, чтобы здесь они учились и получали гражданство. И мои родители отправили меня по этой программе в Израиль. Я учился в ультрарелигиозной школе. Это недалеко. И здесь в Хадере находится. И это очень хорошая такая знаменитая школа. Но в этой школе как бы именно акцент делается на Торе, на пятикнижник Моисея, да, и также другие предметы там очень на высоком уровне, это такая хорошая школа. И так как отец мой, он имел хорошие связи в Баку, он дружил с консулом, с послами, и они часто у нас дома бывали, как бы, и у отца были связи, хорошие связи, и он как бы, это было его решение. Его решение, хотя я категорически не хотел ехать в Израиль, но в то время мне было уже 15 лет, и та жизнь, которая у меня была в Баку, конечно, в Израиле у меня такой жизни не было. У меня там были друзья, у меня там были свои какие-то моменты. Да, я не хотел ехать. Но отец, как бы его слово у нас был закон, как бы, и я приехал таким образом в Израиль. Отец боялся за мою жизнь в первую очередь. Почему он пошел на этот шаг? Он боялся за мою жизнь, потому что в 90-е годы детей богатых людей просто воровали, рэкеты, преступный мир, и потом требовали большие деньги, и детей просто потом не находили. И отец очень сильно переживал за меня, он боялся за меня, и он отправляет меня в Израиль, но следом они тоже приезжают в Израиль, и отец здесь покупает дом, открывает здесь тоже магазин, и покупает машину и начинает обустраивать здесь потихонечку жизнь, чтобы можно было переехать в конце в Израиль. И, ну, это не было суждено. И, значит, в 1994 году у него получилось так, что в этот же день он должен был улетать в Израиль. И он решил все-таки продать этот объект, который у него был, вот эта оптовая база. И на этой почве там у них получился немножко разногласие, так скажем. Приехали на то время воры в законе. И это были очень такие сильные, серьезные люди в 90-е годы. И между моим отцом и с ними произошел некий спор. Хотя они были знакомы, они были друзьями. И никто не думал, что такое может там произойти. На самом деле никто даже не мог подозревать, что такое может быть в конце там такое произойти. Они там сидели у него в офисе, они поели, выпили, там много алкоголя было выпито, и в какой-то момент у них там произошел какой-то неправильный разговор, в конце это приросло какой-то спор, и в конечном итоге между ними произошла перестрелка. Мой отец, одного, их было четверо человек, мой отец одного из них убил насмерть, и еще двух ранил. И мой отец также был в этой перестрелке убит. И попали в него 7 пуль, и последняя пуля просто попала в печень, и он скончался по дороге в больницу. Это для нас была очень большая утрата, для меня особенно, потому что для меня отец это был очень сильный авторитет в моей жизни, я всегда равнялся на него. Потому что он такой был человек, богобоязненный, человек справедливый. Но он, и в то же время, он, ну, у нас говорят, знаете, он, ну, не был такой, что можно прийти ему дать, как бы, я извиняюсь, да, вот такое слово, дать ему по башке и забрать у него что-то. Он не такой был человек, как бы. Он был добрый человек, порядочный человек, но когда переходили эти границы, он мог ответить. И на самом деле, вот в этой истории, как бы, отец как бы психанул, как бы, и вот его реакция была вот, и сейчас я понимаю, что, конечно, можно было бы сдержаться, можно было бы просто уехать. У него был билет на самолет, в тот же день он должен был лететь в Израиль. Ну, в конце не было ему суждено приехать в Израиль живым. Я полетел на следующий день в Баку, привезли отца в Израиль, здесь похоронили. И с того времени моя жизнь как бы пошла не в том направлении, после этих событий.
1: Знаешь, когда человек делает первый шаг в неправильную сторону, ему все еще кажется то, что на самом деле в один из моментов он все еще может остановиться. Я так понимаю, ты действительно тогда уже отступил от тех ценностей, которые были от тебя, потому что эта ситуация, которая произошла с твоим отцом, она разбила тебя. Ты начал вести достаточно неправильный образ жизни. Но скажи, пожалуйста, когда ты уже понял то, что на самом деле ты уже теряешь контроль над происходящим, где ты находился в тот период жизни и чем ты занимался?
2: Вот и после этих событий я, можно сказать, что очень быстро скатился, как бы. Я до 16 лет даже не курил сигареты. Я занимался очень сильно спортом и очень хорошо учился. Но вот после всех этих событий мы приехали уже в Израиль. Приехали в Израиль, потому что в Баку уже не было возможности такой. Мама уже боялась за меня очень сильно. И в Израиле тоже у нас были какие-то приключения, так скажем. И мы потеряли здесь и магазин, и машину, то, что у отца было. И дом, который отец купил, как бы нам пришлось этот дом вернуть. И там тоже очень на большие суммы мы попали, так как мы языка не знали, не знали ни законов, ничего. И мы остались, ну как бы скажем так, одни в Израиле. И моя мама, она тоже... женщина, которая была всегда дома, она как бы она не знала, как вырулить эту ситуацию. Она за нас боялась, за меня и за сестру. Но в какой-то момент я просто перестал учиться, перестал ходить в школу. Я просто не мог никак переварить вот это все, то, что произошло с нами. И я начал потихонечку курить, потихонечку выпивать. И потом произошло событие, которое... событие, которое произошло, что мне надо было уехать с Израиля. Мне надо было с Израиля уехать, потому что нас искала полиция. Хотя я не думал, что такое может произойти, потому что я, ну, как бы попал не в правильное место, неправильными людьми, и так получилось, что мы сделали как бы разбойное нападение, и нас искали долгое время, и моя мама просто купила мне билет, ночью посадили меня в самолет, и я улетел в Баку. Но в Баку тоже я там продолжал такую жизнь, знаешь, делаю, что хочу, как хочу, потому что не было родителей, мама в Израиле с сестрой, я один как бы. И вот потихонечку я начал употреблять наркотики, уже начал употреблять более сильные наркотики. Потом я думал, что, может быть, я женюсь, там будет ребенок, может быть, моя жизнь как-то изменится. Я пошел учиться на ювелира, работал ювелиром в Баку, но и даже эта профессия меня не останавливала, потому что была внутренняя пустота, и ничем я не мог себя как бы успокоить, вот душу свою, и находил удовольствие вот в этом алкоголе, в наркотиках. И вот так катилась моя жизнь.
1: Наверное, твоя зависимость, она стала не только тяжелым испытанием лично для тебя, но я думаю, что после такого тяжелого события, когда ваша семья потеряла отца, потеряла такую надежную опору, потеряла мужа, я думаю, то, что твоя зависимость, она достаточно еще очень сильно ударила именно по твоей маме. Скажи, пожалуйста, как мама вот реагировала на все то, что происходило в твоей жизни?
2: Да, Саша, знаете, когда моего отца убили, ему было 39 лет, маме было 36 лет, и она могла бы выйти замуж, и она молодая, красивая женщина была на то время, как бы, и было очень много предложений, чтобы она вышла замуж, но она как бы в своем сердце положила, что она посвятит свою жизнь своим детям, и она на самом деле всю свою жизнь прожила для нас. И моя мама, когда еще был отец живой, она была как госпожа в своем доме. Знаете, у нас был водитель свой. Она даже не знала, где находится магазин, потому что все делали за нее, как бы приносили уже продукты готовые домой, покупки. Она даже не знала, что где находится. И в Израиле жизнь, и мое вот падение. И она здесь очень тяжело работала и старалась как-то, знаете, и поддержать своих детей. Но мое употребление и Вот и моя такая жизнь, конечно, оставила отпечаток в жизни моей матери. И моя мама со своей стороны всячески пыталась мне помочь. Моя сестра, она мне очень помогала. И они меня никогда не оставляли. Как бы. Они всегда боролись за меня. И разные лечебницы, разные там, доктора. И очень много как бы, было попыток как-то мне помочь. Я видел, что как страдает и моя семья. И я сам от этого страдал. Я понимал, что я попал в какую-то ловушку, с которого я не знаю, как выбраться. Я пытался тоже как-то своими силами, там, на силе воли как-то там. Но мне больше недели, 10 дней не получалось просто. Я снова падал и снова употреблял наркотики.
1: Зачастую зависимость или какие-то неправильные действия, преступные в жизни человека, они в конечном результате все равно рано или поздно приводит человека к последствиям, от тех, которых он изначально в принципе даже и не думал. Так в целом произошло в твоей жизни, и ты оказался в тюрьме. Но знаешь, есть многие люди, говорят, что вот как раз в тюрьме они как-то по-особенному

0: которые занимались ну, нехорошими вещами уже в Израиле. И они мне тоже предлагали. Они сделали очень хорошие деньги, как бы, и легким способом. Но я помню, что я им тогда сказал, что я лучше буду на стройке работать и зарабатывать как бы на жизнь, но я воровать никогда не пойду. И на самом деле у меня были такие ценности, такие понятия, что я понимал, что это, ну, это неправильно, брать то, что не твое. Но наркотики, мы знаем, они свое дело делают, и они ставят человека перед выбором, и человек как бы не может сопротивляться к этому. И наркотики – это очень много денег, это большие деньги, и человек не в состоянии заработать столько денег. И потихонечку вот все эти границы, которые были когда-то для меня как бы вот красная черта, я потихонечку начал переходить эти границы. Я начал воровать, я начал делать беззаконие. А в тюрьме я оказался, потому что такая жизнь, ну, греховная жизнь, она всегда имеет свои последствия. И я уже имел дело с полицией, уже не раз меня ловили. Но в Израиле не сразу сажают людей. Они открывают дело и как бы отпускают тебя. И вот так у меня набралось где-то примерно 8 дел. И в конце, когда уже меня поймали, уже с поличным меня поймали, и это было воровство, я вошел в чужой дом, и меня поймали. И я так оказался в тюрьме. Я получил 30 месяцев, и вот так я попал в тюрьму.
1: Ну, я тоже так понимаю и знаю, что в тюрьме ты время зря не терял. И так произошло, что ты там увидел красивую девушку. Расскажи немножко о мечтах твоих, которые были у тебя на тот момент твоей жизни, и каким образом создалась твоя настоящая семья?
0: Да, в тюрьме я познакомился с ребятами. На то время, это был 2005 год, это были очень авторитетные ребята, которые имели вес в Израиле, как бы, и они сразу меня подтянули к себе, и мы вместе дружили и вместе сидели. И вот я отбывал вот так этот свой срок, да, вот это наказание 30 месяцев. И один из моих друзей показывал мне фотоальбом и его семьи, и я увидел уже вот будущую мою жену, и Ники, ее фотографии увидел, и мы начали говорить, и как бы. И вот так мы познакомились с моей женой. Мы с ней по телефону разговаривали примерно год, она ждала моего освобождения. В тюрьме я перестал употреблять наркотики. Первые 4 месяца я еще употреблял, но потом перестал, занимался спортом. И на самом деле думал, что вот я освобожусь, я буду что-то менять в своей жизни. Я больше не буду употреблять наркотики. И вот и женюсь и создам семью, хотя это уже была вторая попытка, потому что у меня уже была семья, я уже был женатый в Баку и развелся, у меня сын старший, уже на то время у меня был сын. Ну, я думал, что вот в этот раз у меня все получится, и в это верил на самом деле. И вот так мы познакомились с моей женой, она приезжала ко мне на свидание в тюрьму, и я освободился, и мы обручились, и поженились.
1: Ну вот знаешь, пришел тот период времени, когда ты уже оказался на свободе. У тебя новая прекрасная семья, девушка, которую ты любишь. У вас, я так понимаю, появился маленький ребенок. И вроде бы жизнь уже наладилась. Но я так понимаю, что через короткий период времени ты опять вернулся к старой жизни. И вот расскажи, как это уже происходило в твоей жизни, будучи уже семейным человеком, будучи уже молодым отцом. Как это действительно повлияло на твои отношения в семье?
0: Да, я освободился, и очень быстро я понял, что зависимость, она никуда не ушла. Она со мной и преследует меня. И малейшее как-то какое-то неустройство в жизни, малейшая какая-то там стрессовая ситуация, я сразу находил утешение в наркотиках, потому что это единственное на то время то, что могло утешать меня, вот эту пустоту, которая внутри меня была, вакуум, который находился внутри моей души. И я понимал, что ни жена, ни ребенок, они не могут как бы остановить меня. И да, к сожалению, очень быстро я снова начал употреблять наркотики. И так произошло, что мы с моей женой поехали.

0: зарегистрировать наш брак в Баку, так как в Израиле мы это не могли сделать, и мы поехали в Баку, и прямо уже перед ЗАГСом мы с ней поругались, поссорились, и уже приехали в Израиль отдельными рейсами, мы уехали из Баку в Израиль, и мы как бы расстались. И через 2 месяца она ко мне позвонила, мы с ней встретились, она была уже беременна на тот период, она сказала, что она идет делать аборт. И я сказал: давай, Ники, давай дадим шанс этому ребенку, давай попробуем, может быть, что-то еще у нас получится. И как бы вот этими мыслями мы дали шанс друг другу и этому ребенку, чтобы не делать аборт, потому что я болезненно воспринимал вот эти моменты, и вот аборты и убийства. Я понимал, что это нельзя это делать, потому что Библия очень запрещает, строго запрещает эти моменты. Я с детства слышал за эти вещи, я понимал, что это очень большой грех. Я сказал: давай дадим шанс. И она согласилась, и мы снова начали жить вместе. И первое время вроде было все нормально, но потом опять я упал на наркотики. И когда она уже родила ребенка, я был в очень плохом состоянии. Я уже на тот период кололся. Я уже кололся такими тяжелыми наркотиками, кокаин, героин, я уже их смешивал, так называемые коктейли, и вот просто кололся, и она родила ребенка, и прямо с роддома она уехала к своим родителям. Она уже не приехала к нам в город, где мы жили на тот момент, а уехала к своим родителям.
1: Я думаю, то, что в таком состоянии ты не раз уже понимал, что ты пришел просто в такое момент, когда ты понимаешь, что это безысходность. И знаешь, есть многие люди, которые говорят, что вот в такой период они как-то по-особенному начинают, возможно, искать помощь где-то, допустим, взывать к Богу. И вот скажи, пожалуйста, когда ты почувствовал, что ты вот уже оказался на самом дне? Когда ты понял, что на самом деле нужно что-то менять, но, к сожалению, самому собственными усилиями тебе не получается?
0: Да, пришел такой момент в моей жизни, что я уже просто поднял свои руки и сдался наркотикам. В Израиле есть программа метадон, и даже будучи еще на то время, я уже употреблял где-то, наверное, 17 лет наркотики тяжелые. Но метадон – это было для меня всегда такое страшное место, потому что это уже официально государство признает тебя больным человеком, как бы ты уже как бы сдаешься, и ты просто идешь и каждый день получаешь порцию, дозу, да, и вот так ты живешь свою жизнь до конца своей жизни. Я никак с этим не мог согласиться и всячески пытался не входить в эту программу, но я дошел до такого состояния, что я уже просто устал. Устал доставать деньги, устал воровать, устал так жить. И уже опять у меня были суды, опять меня поймали несколько раз. И опять мне предстояло суды, и опять тюрьма. И я просто понимал, что метадон, может быть, это единственный в данный момент выход, чтобы как-то вот идти вот эту программу, получать эту дозу. И в этой программе для меня это было, конечно, знаешь, это как уже тупик, когда ты уже понимаешь, что ты в лабиринте, ты вот в этом капкане находишься, и ты просто смиряешься с ситуацией и просто поднимаешь руки. На то время уже моя жена была обратно, вернулась ко мне, потому что были периоды в моей жизни, я никогда не соглашался до конца вот со своей болезнью, с тем, что вот я наркоман. Я все время пытался пойти в лечебницу, все время пытался что-то делать. Я в 2009 год, я помню, в 2009 году я, наверное, это до того, как я пошел на метадон, в 2009 году я или 7, или 8 раз был в лечебнице в один год только. Я пытался, но у меня не получалось. И в конце концов я пошел на эту программу метадон. И там, в этой программе, я находился 9 лет. Для меня это было, конечно, это удивление, когда там каждый год мы приносим анализы, результаты анализов, и у меня попросили нарколог, у меня попросил анализы. И когда я пришел со своими анализами, он достал мою папку, а там такая большая папка. Я говорю: почему у меня такая большая папка? Я всего пару лет здесь. Он мне говорит, какой пароль? Это с 2009 года у нас. А на то время это уже было 2016 год. И я понял, что я уже 8-9 лет нахожусь в этом программе. И это для меня было такое страшное, такое реальность, страшная реальность, что я как бы нахожусь вот в этой программе уже 9 лет. И была такая ситуация в моей жизни, что жена, на то время уже у нас было двое детей, у меня был старший сын в Израиле, и потом второй сын у меня родился, Адам, и жена снова забрала детей и уехала обратно к своим родителям. И вот я еще, кроме всех этих наркотиков, я еще водил без прав. И у меня уже на то время не было права в Израиле. Но я постоянно ездил и постоянно водил машину. И один из дней у меня было такое опустошение, потому что уже не было у меня смысла дальше и жить. Как бы я не видел никакого смысла. Кроме того, что я еще пил метадон, я еще все равно не перестал употреблять кокаин. Я на то время курил кокаин. Это крек, да. Это очень тяжелый, очень ужасный наркотик. Люди попадают в эту беду и просто не могут выйти с него. И я просто пошел, купил очень много наркотиков вот в тот день. И думал, буду курить, и вот так буду успокаивать сам себя. И такая безысходность была у меня. И в тот момент, где я находился, и приехала туда полиция, и хотели, ну, как бы задержать меня. И я не подчинился, как бы, и у меня был, как бы, я уехал на машине, и за мной была погоня. И за мной была длительная погоня. Это с нашего города до Хайфа, это, ну, примерно 40, примерно, наверное, километров. И я всю дорогу очень гонял, как бы, да. И были там ситуации, что несколько раз я что-то не перевернулся на большой скорости. Я еще умудрялся вот эти наркотики, которые у меня были, выкурить их, чтобы меня не поймали. И в конце... И в тот день интересно, что вот сатана, как бы, да, он вложил в мое сердце, чтобы я не остановился. И я на самом деле понимал, что если они меня поймают по лица, они меня, ну, как бы, я пойду в тюрьму 100%. А в тюрьму я уже не хотел возвращаться, потому что, ну, тюрьма есть тюрьма, как бы там ни было. И я понимал, что нету ради чего, как бы, жить, и вот таким образом, как бы, наркотики, вот, и страдаешь ты, вся твоя семья. Я просто решил, что я не буду останавливаться, я буду до конца. И ехать, чтобы не было, я не остановлюсь. И Бог помиловал, конечно, меня, это было чудо. И у меня закончился бензин, машина просто посреди трассы глохло, и я оставил машину и начал убегать пешком. Меня догнали, конечно, меня догнали, побили хорошо, и вот я попал снова на скамью подсудимых, и мне дали условные полгода, и я пошел эти условные исправительные работы, мне дали исправительные работы полгода, и то мне повезло, у меня адвокат, как бы Бог помиловал, потому что мне должны были посадить на самом деле. Но так как они меня так сильно избили, адвокат написал, как бы, против полиции тоже заявление, и они сказали, давайте мы договоримся, мы убираем вам вот это, и вы не пишете на нас, мы согласны на... условное. И вот таким образом я получил условный срок и исправительные работы. И именно вот там, в исправительных работах, я начал размышлять о своей жизни, размышлять о смысле моей жизни. И я исправительные работы проходил на кладбище, и я там помогал. Я видел, каждый день людей хоронили, каждый день молодых, богатых. И каждый день я видел, что люди умирают, и все, и хоронит, и все, и на этом жизнь завершается. И у меня были очень много вопросов. Для чего я родился? В чем смысл моей жизни? И неужели для того, чтобы вот и прожить свою жизнь вот так, таким образом, можно сказать, что это как животное, да, можно сказать, наркотики и все такое. Хотя у тебя все есть семья, есть Есть родные, есть близкие, люди, которые тебя любят, хотят тебе помочь, но ты даже не можешь воспользоваться этими благами, потому что ты находишься в серьезной проблеме. И вот эти мысли начали толкать меня размышления о смысле жизни. На тот период я уже смотрел свидетельства людей, которые были освобождены от уз наркотиков. У меня были знакомые, которые встретились как бы с Господом и были освобождены от наркотиков. И я видел эти свидетельства, я слышал эти свидетельства, но до конца свое сердце не мог открыть этим переживаниям и до конца не мог поверить в это. Но я уже на то время уже размышлял об этих вещах.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты тот момент, когда ты по-настоящему обратился к Господу? Когда вот Господь по-настоящему начал делать свою работу над твоим сердцем? Скажи, как это происходило? Что происходило внутри тебя в тот момент? Каким образом Господь, Он стучал в твое сердце? Возможно, это было через какие-то обстоятельства. Возможно, Он посылал в твою жизнь людей, которые говорили тебе о Христе. Скажи, пожалуйста, как это происходило именно в твоей жизни?
0: Знаешь, у моей жизни было несколько моментов, когда я понимал, что это Бог. Это было не раз, не два, это было несколько раз таких ситуаций в моей жизни, когда я четко понимал, что есть Божья рука, которая меня хранила эти моменты и слышал мои молитвы, отвечал на эти молитвы. Но из-за того, что я жил в этом рабстве греха, я как бы не мог как бы оценить по-настоящему как бы оценить вот эту ситуацию происходящую. Хотя я понимал, что это чудо, то, что со мной происходит. И я расскажу так, где-то в 17 лет мы попали в очень серьезную аварию. И из таких аварий просто я понимаю, что люди живыми не выходят. Нас было 5 человек в машине, и все 5 мы остались невредимыми. С нами ничего не произошло. Хотя даже люди, которые проезжали возле нас, они смотрели на эту машину, в каком она состоянии, люди понимали, что ну, нет вариантов, чтобы кто-то мог бы выжить в этой машине. А там 5 ребят, да, вот, и они все остались живыми. Я знал, что это Бог. Я знал, что это Божья милость, потому что до этого события моя мама видела сон, и она мне рассказала, что, сынок, будь аккуратен, я видела сон. И что отец приходил к ней во сне, мой отец приходил к ней во сне, и она рассказывала мне, что это не было как сон, это было как по-настоящему. И отец такой был, такой печальный, небритый, с бородой, и в кипе, он ходил в кипе, мой отец в Баку, да, и у него был какой-то список в руках, и он моей маме показывает, говорит, смотри, ты видишь этот список, это список тех людей, которые должны были на этой неделе умереть, отойти, вечность. И имя нашего сына тоже в этом списке, и я умолял, чтобы Бог помиловал и дал ему шанс. И когда мне мама рассказывала этот сон, ну я думал, ну сон и сон. И когда буквально на следующий день или через 2 дня вот это все произошло, я вспомнил сон моей матери, что да, на самом деле было какое-то предупреждение свыше. И еще одно событие было в моей жизни, где я соприкоснулся с Богом, и пришло такое обстоятельство, я понимал, что все. Меня поймали, и я понимал, что я иду снова на срок, снова тюрьма. И я просто обратился к Богу. Я говорю, помоги мне, Господь, помоги мне. И я помню этот день, и я пришел на суд, и я не знаю, как так получилось, что меня на суде просто освободили. Даже и прокуратура даже не поняла до конца, как это произошло. Мой адвокат на то время, это был уже государственный адвокат, потому что уже не было денег на адвокатов, да, и государство в Израиле, государство предоставляет подсудимым бесплатного адвоката. И этот бесплатный адвокат просто сам не понимал, как это все произошло, и меня просто освободили. И я знал, что это Бог помог мне в этой ситуации. Но из-за того, что я жил такой жизнью, я не мог как бы до конца оценить Божью милость в моей жизни. И вот когда я, вот, будучи уже на этой кладбище, когда я проходил вот там вот эти исправительные работы, вот на этой кладбище, я там помогал там, вот на этой кладбище тем людям, которые там работают, я им помогал. И на то время я уже сказал, я видел вот эти свидетельства верующих людей, Но мне было тяжело принять это, потому что все эти люди свидетельствовали о Иисусе Христе и говорили, что Иисус освободил их, что Он есть обещанный Мессия Израиля. Более того, я встречал, у меня когда-то в моей жизни была девушка, с которой я встречался, тоже мы вместе употребляли наркотики. И в какой-то период и в жизни она уехала в женский реабилитационный центр, и я тоже поехал на государственную программу. И через 4 месяца, когда я ее вновь увидел, я не поверил своим глазам. Она получила свободу. Это не то, что просто я не употребляю наркотики, а я увидел в ее глазах то, что я искал. Вот эту свободу, вот этот искра в глазах, жизнь. Я не знаю, как это объяснить, но я понял, что у нее даже нет тяги к наркотикам. Хотя я помню себя, я в тюрьме не употреблял наркотики, но я постоянно думал о наркотиках. Я в лечебнице мог быть месяц не употреблять наркотики, но все равно я все время думал о наркотиках. Я понимал, что вот эта тяга к наркотикам, это невозможно. Нету такой лекарства, нету такого врача, который тебе может помочь. И когда вот я начал, вот эти искания у меня было, вот смысл моей жизни, в чем она заключается. На тот период времени я смотрел много свидетелей и прочитал книгу «Жизнь после смерти». Это люди, которые умирали, там, клинической смерти, потом возвращались, рассказывали свой опыт, переживания, что они видели по ту сторону жизни. И эту книгу написал такой реанимолог Раймонд Моуди. Он сам был атеистом, человек, который изучал этот феномен и хотел как-то опровергнуть это все, как-то научно доказать, что Бога не существует. И он пришел к тому, что на самом деле есть душа, есть жизнь после смерти, и на этом наша жизнь не останавливается. Хотя все это было заложено в меня еще с детства, как бы мы знали, что есть Бог. Но период моего употребления, уже 22 года употребления наркотиков, уже ты все это позабыл, ты уже жил, как жил вот этой греховной жизни и не думал об этих вещах. Но пришел период в моей жизни, я начал думать об этом. И в тот момент, когда мне было тяжело, я находился там, моя жена с детьми была у себя дома, уехала к своим родителям. Я просто обратился к Богу. Я помню этот день, я обратился к Богу, я говорю: «Господь, если это на самом деле так, если Иисус Христос, Он на самом деле является Мессией Израиля, если Он обещанный Мессия, которого ожидает еврейский народ, потому что еврейский народ ожидает своего Мессию, Машиаха Израиля, и если на самом деле это так, если вообще есть рай, ад, то ты мне покажи, ты мне скажи об этом». И буквально через минут 15 после вот такого обращения, такая молитва была внутренняя, и я просто отключился, я уснул, это была комната, и на тот день я был один, и я уснул, я оказался в аду просто, Алекс, я оказался в аду, и я не буду долго об этом разговаривать, но я пережил ад, я понял, что ад, он реален, и это место мучения, это ужасное место, это место, где нету надежды. Это место, где невозможно уже что-то изменить в своей жизни. И там люди страдают, там люди мучимы, да. Эти души там мучимы, там эти демоны, которые там находятся, они просто издеваются над людьми, да, мучают этих людей. И я тоже находился там. И более того, я пережил все, что там происходит. Я пережил запах ада, я пережил жар ада, я пережил вот этот ужас, этот кошмар, эту безысходность. Это когда ты понимаешь, что у тебя есть семья, у тебя есть память, как бы ты помнишь обо всем, и ты понимаешь, что ты здесь находишься не просто так. Это то место, которое ты заслуживаешь, и не по заслугам ты здесь находишься. И ты понимаешь, что это место было создано не для людей, но люди сами себя подвергли этому месту, потому что они не захотели Бога. И я, когда проснулся, я проснулся от боли, потому что меня там пытали демоны, они злорадостно ликовали от того, что вот эта душа находится у них в руках, и они издевались надо мной, и я проснулся от боли. От боли, и после того, как я проснулся, у меня еще все тело болело на протяжении многого времени. И когда я проснулся от этого сна, от этого видения, я не знаю, как это объяснить, от этого переживания, что было, я услышал внутри себя голос, который обратился ко мне и сказал: «Ты хотел знать правду, вот она правда. Если ты не покаешься, ты именно попадешь в это место мучений». И это толкнуло меня на то, чтобы я начал искать выход из этого обстоятельства, в котором я нахожусь. И я вспомнил эту девушку, которая говорила мне о Христе. Я вспомнил тех людей, верующих, которые говорили мне о Иисусе Христе, о том, что есть другая жизнь. Бог может поменять твою жизнь. И я начал бить тревогу и начал что-то делать в своей жизни.
1: Спасибо тебе. Но после того, как человек, он имеет эту настоящую встречу с Господом, после того, как человек, он принимает Господа в свое сердце, как своего собственного Спасителя, также происходят, знаешь, такие внутренние перемены, которые человек сразу же переживает в своей жизни. Расскажи немножко вот об этом, вот о том моменте, как произошло то, что действительно христианин называет сегодня рождением свыше. Вот когда ты действительно понял, что ты свободен, ты понял то, что сегодня твоя жизнь, она по-настоящему имеет новую и правильную цель. Вот скажи, когда это произошло, в каких условиях, и что ты переживал тогда действительно в своем сердце?
0: Я не могу сказать, что это было как-то в один момент. Это было несколько этапов в моей жизни лично, это было так. И после вот этих всех переживаний я нашел верующих людей. Это была на то время мессианская община в городе Натания. Община называлась Фарес. Это были мессианские евреи, люди, которые верят в Ишуа Машеха, Иисуса Христа, как своего Спасителя. И я пришел, это была домашняя группа, я пришел туда. Атмосфера мне очень понравилась, потому что это моя атмосфера, в которой я вырос. Это были евреи в кипах, в талитах. Как бы я как будто попал в себе в дом. Потому что для меня до этого, когда я слышал слово «церковь», слышал слово «христианство», это всегда ухо мое резало, потому что ну, как бы я сам пришел из иудейских традиций и все такое. И для меня это было очень тяжело. Я не понимал, как вообще это будет. Я понимал, что я буду снова как белая ворона, потому что я в Баку как бы был евреем. И у меня отец еврей, приехал в Израиль, в Израиле идет по матери, из Израиля я был как мусульманин, как азербайджанец, я всегда был как бы чужой среди своих. Я думал, сейчас я приму Иисуса, опять буду чужой среди своих, и как-то я не мог это вместить. Как может быть, что вот Иисус, Он Мессия Израиля, вот и все эти учителя в Израиле, и все равы, и все эти люди, которые изучают Тору, ну неужели они никто не догадался до этого, а вот мне Бог как-то это открывает. И когда я пришел в эту мессианскую общину, я увидел вот людей, которые они ко мне относились очень хорошо, были очень добры. Я видел вот эту нелицемерную любовь, любовь, безусловную любовь. Когда я вот человек, вот таких как человек, ну скажу так, человек-наркоман, который находится в таких проблемах, как я, даже своим родным такой человек не нужен. Как бы доходит момент, когда уже даже родные двери закрывают, как бы, потому что ну, кому нужно вот, заниматься с такими людьми? Как бы. А тут я увидел людей, которые на самом деле переживают за меня, молятся за меня. Как бы. И в первый день же, как я попал в эту общину, и там пастор, был такой пастор из Казахстана, пастор Валериан, он сам тоже из бывших, и потом уверовал, и они в Израиле вот, и вот этот дом снимали и служили народу Израиля. Они сами были, не были гражданами Израиля, но они вот так служили народу Израиля. И он в конце дня, в конце служения мне сказал: «Афи, давай мы за тебя помолимся». Я говорю: «Хорошо». И они за меня помолились, еля им помазание. И я пришел домой, ну как бы ничего не изменилось. Я продолжал употреблять наркотики, курил. И я ночью уснул и увидел сон. А до этого, Саша, я вот и рассказывал за свои переживания. И до этого я боялся даже идти спать, потому что какой-то некий духовный мир уже был открыт для меня. Я видел постоянно, что я падаю в какую-то бездну. И я видел вот этих демонов иногда как бы во сне. И я даже боялся и спать. Каждую ночь я просыпался от того, что ну, мне снились кошмары. И вот после этой молитвы я уснул, я ночью увидел сон. Увидел сон, что я нахожусь во тьме. И издалека я увидел силуэт, белый, блестящий, как бы. Я лица не видел, потому что лицо сияло. И он приближался ко мне, и когда он приблизился ко мне, у него была в руках лампа. Старинная лампа, которая зажигается, масляная лампа. И когда он протянул мне эту лампу, она зажглась, и я когда взял эту лампу, я услышал голос: «Не бойся, я зажигаю твой светильник». Я утром проснулся, я не понял, что произошло, но что-то произошло. Я не знаю, как это объяснить, внутренне что-то произошло реально. Я посмотрел в окно, я увидел деревья зеленые, я увидел птички, что поют, людей увидел в другом свете, что люди какие-то радостные, улыбаются. И я понял, что что-то произошло, но я не мог объяснить, что это такое, но я понял, что есть надежда, что я не умру в зависимости, что Бог для меня приготовил путь, и Он меня будет выводить с этого. И вот такая вера у меня родилась. Но мой путь, он был не просто простым, потому что в зависимости я пил большую дозу метадона. Это на то время я пил 120 миллиграммов, и этой дозы мне не хватало, я еще покупал отдельно. И более того, я еще употреблял другие наркотики, еще сверху мог выпивать алкоголь. И было непросто, как бы, но Бог потихонечку меня ввел. И в 2017 году Бог меня привел. Здесь у нас в городе, в Пардесхане, был реабилитационный центр, который относится к общине церкви «Плод виноградной лозы». И в 2017 году Бог меня привел в этот реп-центр. И в этом реп-центре я опять увидел ребят, которые имеют эту свободу. Я посмотрел на их глаза, я увидел опять те глаза, которые имеют этот мир, покой, радость. В миру этих вещей нету. Я просто вырос, жил в этом мире. Я видел богатых людей, я видел разных людей. Но вот эту свободу в глазах, искру, вот эту жизнь в глазах я не видел нигде, как кроме верующих людей. И когда я увидел этих двух ребят, посмотрел, вот по виду видно, что вот грех оставляет какой-то отпечаток в нашей жизни. Ну там наколки, там порезанные руки и все такое. Но глаза другие. И там был брат, служитель Саша Луцк. Он мне рассказал историю про женщину, которая имела кровотечение. Это написано в книге Марка, в Евангелии. Была такая женщина, которая болела долгое время кровотечением, 12 лет. И она потратила все свои имения на врачей, и врачи ей не смогли помочь, и она пришла в худшее состояние. И когда она пришла в худшее состояние, она сказала в своем сердце: «Если хоть к краю одежды прикоснусь, одежду Христа, одежду Иисуса, то я буду исцелена». И она подошла ко Христу. Иисус на тот момент проходил через ее город, и она пришла и прикоснулась к его одежде и была исцелена. И когда этот брат Саша рассказал мне эту историю, и я сказал ему, а я до этого уже читал Библию, я уже эту историю знал, я ему говорю: «Так что получается, что мне надо еще в худшее состояние прийти, как бы я в своих глазах еще как бы я в нормальном состоянии». А он посмотрел на меня и сказал: «Рафи, а уже хуже некуда». И когда он мне сказал, он говорит: «Сколько лет ты уже употребляешь наркотики?» Я говорю: «22 года». Он говорит: «Сколько раз ты пытался бросить?» Я говорю: «Очень много раз». Он говорит: «Неужели ты еще не все истощил?» И внутренне я понимал, что я все истощил. Я уже был опустошен настолько, сколько можно, наверное. И я искал выход, но я не знал, где этот выход. И он мне сказал, что в Иисусе есть выход. И я посмотрел на него, и я понимал, что реально эти люди были тоже когда-то зависимы, и они имеют сегодня это спасение. И так я пришел вот в этот реабилитационный центр, и Бог дал мне покаяние, и я обратился к Господу. И после покаяния, как бы вот эта тяга, которая была к наркотикам, вот эта пустота, Бог это забрал у меня. Бог исцелил вот то, что было внутри меня, вот это мое сердце. И я просто могу сказать одно, что я, наверное, никогда так не плакал, никогда так не рыдал, как вот во время моего покаяния. Я просто, не знаю, это был крик души, наверное. Вот я просто привел, вот, произнес слова покаяния, попросил у Бога прощения за то, что я жил такую жизнью, и Господь меня освободил.
1: Слава Богу, брат, за то, что действительно в твоей жизни пришел тот момент, когда Господь даровал тебе ту полную, полноценную свободу. И мы сегодня действительно, как люди, которые окружают тебя, мы являемся живыми свидетелями вот тех добрых перемен, которые произошли в твоей жизни.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Там в сумраке нежданного затмения стоят кресты с распятыми на них, а весь народ исполнился смущения, что небо Бог закрыл для них на миг. То был прообраз при кончине века, померкнет солнце, звездный сон падет. Но Бог соделал все для человека, сказал, кто верит в Сына, не умрет. Кресты стоят, а под тремя крестами в Иисусе сотни Господа признал. А вдалеке, в прекрасном Божьем храме, завесу Божий ангел разорвал. Стоят кресты, вокруг землетрясения, распят Сын Божий на одном из них. Но смерть не остановит воскресения и радость встречи лучезарный миг. Кресты во мраке, а внизу смятение, невинный на Голгофе был казнен. За грешный мир Христос просил прощения, нас искупить пришел на землю Он. Он тот, над кем все злобно издевались, смеялись, поносили как врага. Он тот, чьи капли крови проливались, чтобы избавить души от греха. Каков бы ни был человек негодный, из-за него на смерть Христос пошел, чтобы любой стал от греха свободный и вечный дом на небесах нашел. Стоят кресты между небом и землею, немым укором за вину людей. Крест средний стал однажды нам судьбою, дорогой избавления от скорби.

Многие из них, читая древние книги пророков, знали, что должен прийти Мессия, Спаситель, и что время его пришествия близко. Но большинство евреев в то время не ожидало его. Однажды, когда в храме шло богослужение, и народ молился, священник Захария вошел в святое место, чтобы принять участие в служении. Он был из священнического рода Аарона, и жена его тоже происходила из того же рода. Жену звали Елизавета. Довольно распространенное имя среди нас, русских. И я думаю, что и среди моих слушателей есть Лизочки, хотя Захаров, наверное, не так уж много. Захария и Елизавета оба любили Бога и служили Ему, с нетерпением ожидали Его явления. Еще в молодости они молились о том, чтобы Бог подарил им ребеночка, но детей так и не было у них. Оба были пожилыми и уже примирились с тем, что детей у них не будет. Дважды в день Захария брал горячие угли с золотого алтаря в храме и входил в святое место, чтобы кадить, в то время как народ молился. И на этот раз вошел он спокойно, как всегда, но вдруг увидел перед собой ангела, и это сильно напугало его. Он упал на пол в страхе, но ангел сказал: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, и жена твоя, Елизавета, будет иметь ребеночка, и ты назовешь его Иоанн. Ты сам и жена твоя будете радоваться о рождении его, и весь народ будет рад ему, потому что он будет великим пред Господом, и от рождения будет исполнен Святого Духа. Он будет приготовлять народ к пришествию Спасителя». Захария слушал с большим вниманием, но слова ангела были такими необычайными, и его обещания такими невероятными, что он с трудом верил им. Он спросил ангела: «Как же это будет? Я уже старик, и жена моя тоже уже немолодая женщина». Ангел ответил: «Я, Гавриил, предстоящий всегда пред Богом, был послан возвестить тебе это, и пусть тебе будет знаком того, что я сказал правду, потеря дара речи до рождения ребенка. Ты не сможешь говорить, пока не увидишь сына твоего». Ангел исчез так же неожиданно, как появился. Люди во дворе храма не могли понять, почему Захария пропадал там так долго. Но когда он вышел, и они спросили его об этом, он не мог говорить, и они еще больше поражались тому, что произошло. Некоторые догадались, что Захария, вероятно, имел разговор с Богом в видении или через ангела, и решили оставить его в покое. Захария же возвратился домой. Бог послал того же ангела Гавриила в другое место, к родственнице Елизаветы Марии. Мария жила в Назарете, в Галилее, и собиралась выходить замуж за плотника Иосифа. Мария и Иосиф происходили из царского рода царя Давида. Ангел пришел к Марии, когда она была одна, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, Он избрал тебя на великое дело». Она смутилась и не могла понять, что бы значило такое странное приветствие, но ангел тут же успокоил ее: «Не бойся, Мария, Бог доволен тобою, и ты будешь иметь сына, которого ты назовешь Иисус. Он будет великим царем и будет царствовать вечно». Мария спросила: «Как же это будет?» Ангел сказал, что ребенок будет сыном Бога, и что у Елизаветы тоже будет сын, хотя и она уже пожилая женщина. Для Господа нет ничего невозможного. Мария поверила ангелу и просто ответила: «Пусть будет так, как ты говоришь». Она вспомнила, как ее родственница Елизавета всегда хотела иметь ребенка, и как должно быть рада она теперь, зная, что ее желание наконец исполнилось. Елизавета жила далеко от Марии, но Мария решила пойти посетить ее. И когда вошла, Дух Божий дал уже знать Елизавете, что у Марии родится Сын Божий. И она, как древние пророки, о которых мы так много говорили с вами в прошлом, пророчествовала о рождении Спасителя, хотя Мария еще не успела ничего рассказать ей. Ангел Божий явился также Иосифу и предупредил его о том, что у Марии будет ребенок, который будет Спасителем людей, и имя его будет Иисус. Иосиф радовался тому, что Спаситель будет рожден у него в семье. Первым родился Иоанн в доме Захарии. Радости не было конца. Все соседи сбежались посмотреть на новорожденного. Так уж заведено спокон веков. Когда появляется ребеночек, всем хочется посмотреть на него с умилением и поздравить папу и маму. Захария все еще не мог говорить.
Имя давалось ребенку на восьмой день, и знакомые родственники давали свои советы. «Назови его Захария, по отцу», — говорили одни. Но Елизавета сказала, что хочет назвать его Иоанном, и все удивились, потому что в семье не было никого с таким именем. Захария попросил дощечку, чтобы на ней написать свое мнение по этому вопросу, и все прочитали: «Назовите его Иоанн». Все удивились, но еще не успели закрыть раскрывшихся от удивления ртов, как вдруг заговорил Захария, дар речи возвратился. Он громко прославлял Бога за то, что он подарил ему сыночка. Вести о рождении этого мальчика разнеслись по всей округе, и все с нетерпением ожидали, когда он вырастет, чтобы посмотреть, что же это будет за человек, если Бог нашел нужным послать ангела, чтобы возвестить его рождение. Ведь об обыкновенных людях не возвещают ангелы. Захария славил Бога и Духом Божиим пророчествовал о сыне своем, что он будет человеком великим, говорящим людям о спасении Божьем и о покаянии. Он часто и много предсказывал будущее своего сына, и позже все это сбылось. Иоанн рос, окруженный заботой родителей, и когда стал юношей, проводил большую часть своего времени в пустыне, наедине с природой и Богом, приготовляя себя на служение народу. Вот и вся наша история на сегодня, дети. В следующий раз я расскажу вам о другом младенце, рожденном у Марии. Его рождение было еще более чудесным, чем Иоаннова. И вы увидите, дети, что пророчества буквально исполняются. Бог обещал Спасителя от начала, от того дня, когда Адам и Ева согрешили в раю, и напоминал им о нем на протяжении всей истории израильского народа. Он обещал, что Спаситель будет из царского рода Давида, и точно так исполнилось это обещание. Бог ничего, никогда не говорит впустую, напрасно. Его слово твердо и непоколебимо. Что сказал, то сделал, только, конечно, в свое время. Нам иногда хочется, чтобы Бог немедленно отвечал на наши просьбы, но у Него на все свое время. И это потому, что Он все знает наперед и знает также, что для нас лучше. Он так заботится о нас, что забота папы и мамы несравнима с Его заботой и охраной. Вы слушайте маленький рассказ о заботе Господа. Однажды две старушки ехали в поезде и смотрели в окно. В поезде было тепло и тихо, но за окном поезда падал снег и дул сильный ветер. Было видно, что начинается снежная буря. Старушкам хотелось, чтобы поезд шел быстрее, потому что они ехали в гости к своим уже взрослым детям, которых они давно не видели. Но как они не желали, чтобы поезд шел быстрее, это не помогало, а наоборот, поезд шел все медленнее и медленнее. Снег так запорошил пути, что поезд просто не мог продвигаться быстро, и, наконец, остановился вовсе. В окна не было видно ничего, кроме снега. «Где мы?» — спросили старушки кондуктора. «Почему мы остановились здесь?» Кондуктор объяснил им, что поезд не может ехать дальше из-за снега. «Но мы в горах, далеко от населенного места», — возмущались другие пассажиры. Но так как в поезде было все еще тепло, они вскоре все уснули. Наутро кондуктор сообщил грустную весть. Машины были здесь, пытались расчистить снег, но он так глубок, что они не могли ничего сделать. Люди забеспокоились всерьез. Скоро в поезде станет холодно, да и провизии не хватит на всех на долгое время. Дети начали плакать, взрослые стали неприветливыми друг с другом, у всех было плохое настроение, некоторые читали, чтобы отвлечься от того, что происходило. Только один человек не проявлял никакого страха. Это был доктор Манин, который сидел и читал свою Библию. «Вы что там читаете?» — спросили старушки. Доктор читал 120-й псалом, где говорилось: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Если мы любим Его и послушны Ему, Он никогда не оставит нас в беде, ведь Он сотворил снег и меня, и я знаю, что Он сделает то, что для меня лучше. Он или защитит меня и выведет отсюда благополучно, или заберет к себе, где еще лучше, чем здесь на земле. Как же могу я о чем-то беспокоиться?» — говорил доктор Манин. «Мне бы хотелось так верить», — сказала одна старушка. «Бог не кажется мне отцом, а кем-то далеким». Доктор объяснил старушкам, что Бог не может приблизиться к людям, если они не просили у Него прощения за их грехи и не пошли сначала к Иисусу, чтобы Он снял с них грехи их. Тогда старушки в молитве попросили Иисуса простить им их грехи и стать их другом.
После молитвы Бог больше не казался им далеким. Он, казалось, был вот тут, рядом, возле них, и они уже ничего не боялись. Наутро кондуктор сообщил радостную весть, что машинам удалось пробраться к поезду, и скоро он двинется в сторону ближайшего города. Люди начали поспешно собирать свои вещи, а некоторые все еще бурчали, показывая свое недовольство тем, что поезд не довез их туда, куда они хотели. Но две старушки улыбались и благодарили Господа за то, что он задержал поезд в горах на столько времени, сколько было нужно для того, чтобы принять прощение Бога, ставшего теперь навеки близким для них. Да, дети, Божье время верно, а мы не всегда знаем, что для нас хорошо и когда нам получать ответы на молитву.

Счастье. Красивый яркий месяц поднялся над окном. Уснули в доме дети спокойным тихим сном. У них есть мама, папа, есть дедушка Талиб, есть бабушка Наталья.

0: Папа читал одну главу из Нового Завета, обращал внимание на золотые стихи и кратко объяснял прочитанное. Родители и дети делились своими мыслями о библейских истинах и вместе рассуждали о том, как исполнять волю Божью. Затем все преклоняли колени и по очереди, начиная с самого маленького, Павлушки, молились. Заканчивался вечер дружным семейным пением во славу Господа. Больше всех такие собрания любили 10-летний Гена и 11-летняя Лиля, самые спокойные дети в семье. Не всегда их голоса были слышны в семейных рассуждениях. Редко им удавалось вставить хотя бы слово в разговор остальных, более шустрых ребят. Сегодня папа читал 9 главу послания Коринфянам и остановился, прочитав стих: «Горе мне, если не благовествую». Он объяснял: апостол Павел считал благовестие самым важным делом христианина, и сам Христос поручил ученикам проповедовать Евангелие. Мы должны говорить людям о Боге. «А мы тоже можем благовествовать?» – спросил 6-летний Олег. «Я хочу благовествовать! И я тоже!» – подхватили другие дети. Петя, уже взрослый 18-летний сын, который принял крещение в этом году, поддержал папу. Успокаивая младших, Петя продолжил: «Завтра среда, пост и молитва о христианских семьях. Давайте к этой просьбе присоединим еще и молитву о благовестии. И пусть каждый из нас кому-то засвидетельствует о Христе. Можно просто выйти на улицу и рассказать о Боге. Вечером обсудим все в кругу семьи». Дети радовались предстоящему благовестию. Гена и Лиля тоже очень хотели принять в нем участие. Но внутри было немного тревожно. Как будут воспринимать благую весть окружающие люди? Все ли заинтересуются Божьим Словом? Время, в которое жила семья Власовых, было особенно тяжелым для всех, кто верил в Бога. Видя решительность и доброе желание своих детей, папа сказал: «Петя, какое хорошее предложение! Я рад, что ты высказал его, и остальные поддержали. Рядом с нами всегда есть люди, которые не знают Бога и нуждаются в спасении. Говорить о Христе мы можем одноклассникам и учителям в школе, сотрудникам на работе, попутчикам в автобусе, да и просто любому человеку на улице. Иисус Христос своих учеников посылал на служение подвое. Так что если вы решите благовествовать незнакомым людям на улице, лучше все-таки идти вдвоем. Сейчас мы помолимся, а завтра у нас будет день благовестия». После молитвы дети принялись бойко обсуждать, кто с кем пойдет и как будет говорить людям о Боге. Гену и Лилю выбирать своими напарниками никто не стал, посчитав, что толку от них все равно будет мало. Поэтому на следующий день им пришлось идти на благовестие вдвоем. «Ты знаешь, Геночка, я так боюсь», — призналась Лиля. «Я не знаю, что говорить. А вдруг людям не понравится, и они начнут кричать? Тогда я сразу убегу». «Чтобы не бояться, надо молиться», — твердо произнес Гена. Хотя смелости в его словах было немного. «А благовествовать давай так. Мы только скажем стих из Библии и уйдем. Это ведь тоже проповедь». Гена с Лилей помолились и вышли на улицу. В это время улица была пуста, и они решили идти по ней до тех пор, пока кто-нибудь им встретится. «Вон, посмотри!» – показал рукой вдаль Гена. «Впереди идет женщина с двумя сумками. Она идет очень медленно. Давай догоним ее и скажем, что ей надо покаяться». «Какой можно стих из Библии процитировать?» – думала Лиля. Может быть, Иоанна 3,16? Или лучше рассказать 22-й псалом? А может, Гена сам справится? Лиля с надеждой посмотрела на Гену, который в этот момент тоже был озадачен мыслями о том, что же он будет говорить. Юные благовестники ускорили шаг. Поравнявшись с пожилой женщиной, Гена набрался смелости и уверенно произнес: «Покайтесь и веруйте в Евангелие!» «Что-что?» Женщина резко повернулась к детям. «Это вы мне?» Сердце Лили затрепетало. Она уже хотела было бежать, но вдруг увидела в печальных глазах женщины глубокую тоску и усталость, и, кажется, даже отчаяние.
1: «Что вам надо?»
0: – сурово спросила женщина. Она остановилась и поставила сумки на землю.
1: «Мы хотели...» – начал было Гена, но Лиля опередила его.
0: «Давайте мы вам поможем донести ваши сумки, ведь вы очень устали». Женщина посмотрела на детей долгим, недоуменным взглядом и кивнула головой. Гена с Лилей вдвоем взяли сумку побольше, а ту, которая поменьше, понесла женщина. Они шли не спеша, так как их попутчица не могла идти быстро. Она еле передвигала ноги, часто вытирала пот со лба измятым носовым платком и иногда останавливалась, чтобы перевести дыхание. Гене и Лиле хотелось рассказать ей что-то доброе, убедить в том, как сильно ее любит Бог. Но женщина была такой угрюмой и мрачной, что дети не решились заговорить с ней и могли только молча нести ее сумку. Наконец, дойдя до небольшого дома в конце улицы, женщина остановилась и протянула руку. «Давайте мою сумку! А чьи вы будете?»
2: «Мы Власовы, живем в 4-м доме на этой улице».
1: «А, баптисты!» – разочарованно протянула женщина и, даже не поблагодарив детей, развернулась и вошла в дом.
0: Гена с Лилей уныло посмотрели ей вслед.
1: «Как же так? Столько всего хотелось сказать! О Божьей любви, о Голгофской жертве и воскресении Христа! А главное, что Господь дарит верующим жизнь вечную в Своем Небесном Царстве!»
0: Дети возвращались домой опечаленными.
1: «Не получилось у нас благовествовать!» – сокрушались Гена и Лиля. «Не можем мы найти правильные слова! Она даже не захотела с нами разговаривать! Так многое хотелось рассказать, а у нас ничего не вышло! Неудачные мы благовестники!»
0: Вечером вся семья собралась на вечернюю молитву. Больше всего обсуждали необычный день благовестия. Каждый спешил поделиться своей радостью.
3: «Я доказывал учителю, что Бог есть», – убедительно рассказывал Коля. «У него закончились все аргументы, но я нашел нужные слова. Почти как ты, папа».
4: «Моей подружке очень понравились христианские стихи в моем блокноте. И кроме стихов, она даже попросила почитать Евангелие!» Восторженно улыбнулась Лариса.
5: «А я подошел к дяде, который курил, и сказал, чтобы он бросил сигарету, потому что курить – это грех!»
0: Не по-детски серьезно проговорил Олег.
6: «Мы одноклассников пригласили на собрание!» Бойко делились новостями двойняшки Надя и Люба. Они пообещали прийти, хотя бы на детское служение.
7: «В автобусе рядом со мной сидел серьезный мужчина и читал газету «Советский спорт», – рассказал Петя. «Я предложил ему христианскую брошюру, и у нас получился хороший разговор о Боге, настоящей вере и смысле жизни».
8: Папа в этот день сказал о Господе прорабу на стройке, а мама – приемщицы белья в прачечной.
0: Гена и Лиля сидели притихшие.
9: Папа обратил на это внимание и спросил: «А вы ходили сегодня на благовестие?»
4: Этот вопрос смутил Гену с Лилей, и они неуверенно ответили:
1: «Да, ходили, но у нас не получилось рассказать о Боге. Мы только помогли пожилой женщине донести сумку».
4: Все посмотрели на них с сочувствием, а папа одобрительно кивнул головой: «Ну ничего, не огорчайтесь. Наши добрые дела – это тоже проповедь о Христе. Будем говорить людям о Христовой любви не только сегодня, но каждый день. А теперь давайте помолимся обо всех, кому вы сегодня благовествовали».
9: Дети молились о своих неверующих одноклассниках, учителях, соседях. Гена и Лиля стояли на коленях рядом друг с другом. Им так хотелось иметь больше смелости для благовестия, и они попросили об этом Господа. Все разошлись по своим комнатам. Лиля долго лежала на своей кровати и не могла уснуть. Она вспоминала несчастную, мрачную женщину, которой они помогли донести тяжелую сумку. Лиле было очень жаль эту женщину. Доброе и чуткое сердце девочки чувствовало боль ее души. Лиля встала с кровати и еще раз обратилась к Небесному Отцу в молитве: «Дорогой Господь, я даже не знаю имени этой женщины, но Ты сам знаешь ее и любишь. Она такая несчастная и уставшая. Мне ее так жаль. Прости, что я не смогла рассказать ей о Тебе. Благослови ее, чтобы она узнала о Тебе, обратилась к Тебе и нашла в Тебе свое счастье. Аминь». После молитвы радость воцарилась в душе Лили. «Господь позаботится об этой женщине», — доверчиво улыбнулась Лиля. С такими счастливыми мыслями она спокойно легла в кровать и уснула. Гена также размышлял вечером об их с Лилей благовестии. «Надо было пригласить эту женщину на собрание. Надо больше знать стихов из Библии и не бояться говорить о Боге. Господи, научи меня!» — засыпая, молился мальчик. На следующее утро, проводив детей в школу, мама, как обычно, занималась домашними делами. Вдруг в калитку кто-то постучал. На улице стояла пожилая женщина, почтальон. «Вы принесли нам письмо или телеграмму?» — спросила мама приветливо. «Нет», — немного смущаясь, произнесла женщина. «Я пришла поблагодарить вас за ваших детей. Они вчера помогли мне донести тяжелую сумку. Под конец рабочего дня я уже еле волочила ноги. Вы хорошо воспитали детей. А я вот не смогла», — грустно закончила она.
4: «Это Бог нам помогает. Я бы одна не справилась», — улыбнулась мама. «Уверена, что Господь сможет помочь и вам. Хотите, я подарю вам Евангелие? Там написано о нашем добром Боге, Его любви и милости к людям». Мама отдала почтальону небольшую книжечку Нового Завета.
9: «Если вам что-нибудь будет непонятно или будут вопросы, не стесняйтесь, приходите к нам. Мы вместе поговорим о благой вести, которую принес нам Бог». Лицо женщины просветлело, морщинки на лбу разгладились. Смущение сменилось благодарной улыбкой.
1: «Спасибо, почитаю. Никогда раньше не видела Евангелия. Вот ведь говорят, баптисты – плохие люди, сектанты, в жертву детей приносят, а вы совсем другие».
4: Прошло несколько месяцев. Пожилая женщина читала Евангелие и стала часто приходить в дом Власовых. Теперь бабу Маню, как ее ласково называли дети, можно было увидеть у них в гостях. Баба Маня даже оставалась на вечернюю семейную молитву. Когда наконец она покаялась и присоединилась к церкви, она уже не была больше той угрюмой и мрачной женщиной. Ее лицо светилось тихой радостью. Теперь, когда баба Маня разносила почту,
9: Часто можно было услышать, как она поет христианский гимн «От греха я спасен». Гена с Лилей особенно полюбили почтальона бабу Маню, ведь она пришла к Господу после их неудачного благовестия. Воистину, наши добрые дела могут без слов говорить о Божьей любви и приводить людей ко Христу.

Творцу миров. Творцу миров пою я гимн, Осанна, Аллилуйя. Его от сердца и души за жизнь благодарю я. Пусть непрестанно льется песнь к небесному чертогу, я песнь хваленья пою не человеку, Богу. Един Господь, Он все во всем, Он землю наполняет. Благодарю за то, что Он по вере грех прощает.

Карабаш. Свора псов ринулась на нас лаем и воем. Собаки мчались от кочевки, видневшейся на горе. Кочевка – это сарайчики, сложенные из дикого камня. Летом в них живут колхозные чабаны. Трава в предгорье летом выгорает от зноя, и чабаны перегоняют стада овец и коз на прохладные горные луга. Перегонять и пасти стада помогают чабанам собаки. Собачья свора развернулась в цепь. Впереди стаи мчал вожак, огромный желтый пес с черной головой. За ним на цепи волочился и подскакивал кол. Пес выдернул его из земли. На шее вожака ошейник из буйволиной кожи, утыканный железными клочьями. Местное средство от волчьих зуб. Стая собак весело неслась на нас. Весело, потому что псы, одуревшие от скуки, рады были в волю побрехать, поскакать и паскали зубы на чужих людей. Один вожак скакал молча. Молчание его было жутко. Я первый раз в жизни видел такого урода. Один глаз его вытек, а зато второй горел с удвоенной яростью и злостью. Из-под разорванной губы, сросшейся бугристым рубцом, торчали белые мокрые клыки. Все большое собачье тело в бороздах, будто железными граблями сдирали с него кожу. Шкура срослась, но неровно, буграми. Шерсть торчала клочьями. Пес припадал на кривую заднюю лапу и был похож на низкозадую гиену. Урод не шутил. Он пригнул черную башку, сморщил порванные губы и оскалил клыки, примеряясь к броску. Я сорвал с плеча ружье и выпалил вверх его черной башки. Урод шарахнулся в бок и все так же молча кинулся на меня сбоку. Второй раз я выстрелить не успел. С кочевки громко закричали. Пес сходу, откинувшись назад, пробороздил рыхлую землю всеми четырьмя лапами. Потом, с видимой неохотой, повернулся и побежал к кочевке. За ним повернула и вся стая. С веселым брехом и визгом собаки понеслись к кочевке, хватая друг друга зубами за бока. Я рукавом вытер пот со лба и у приемной матери Карабаша. Карабаш до сих пор помнил свою приемную мать и отличал ее в стаде. И она позволяла ему обнюхивать своих ягнят. Барс не оставлял кочевку в покое. Он с каждым годом все больше узнавал человека и все больше наглел. Барс нападал ночью, когда ружья чабанов были для него не страшнее простой палки. Заблеяли, заметались в ужасе овцы. Остервенело залаяли псы. Со стуком покатились камни. Чабаны палили из ружей в темное небо и орали на все голоса. Утром увидели, на дне оврага лежал Карабаш. Рядом стояла овца. Желтая шкура пса была красной. Он лежал на брюхе, уткнул морду в лапы. Овца стояла рядом и толкала его мордочкой в бок. Под передними лапами Карабаша лежал помятый барсом ягненок. Он был жив, но голова его плохо держалась на тонкой шее. Пес прикрывал его своим телом. Недалеко за кустом скрючился мертвый барс. На белом горле его расплылось большое красное пятно. Он уже застыл. Карабаш был плох. Вытек глаз, разорвана губа, прокушена и сломана нога. Вся шкура исполосована глубокими рваными бороздами. Чабаны хотели пристрелить Карабаша, чтобы не мучился, но старик чабан не дал. Он взялся его выходить, как когда-то в детстве он стал поить его овечьим молоком. Собаки залезали ему раны, и Карабаш выжил. Разговоры, разговоры, нет им конца. Уши петух прокричал. Странно было слышать петушиный домашний голос тут, среди диких гор. Чабан положил уголек в самодельную трубку и засопел. «Якши собак, хорош собак», — говорил он, пуская дым и щурясь в угол, где спал обезображенный пес. Карабаш спал неспокойно. Он то взвизгивал, то
то вдруг начинал сучить лапами. Он видел плохие сны. «Другие псы совсем дурной. На шакал брешут», — жаловался старик. «А Карабаш спит. Значит, все спокойно. Красивый собак». Утром встали поздно. Старик-чабан с собаками уже погнал стадо на выпас. В углу сарайчика увидели мы пятнистую барсовую шкуру. На шкуре котенок катался, играл с ящерицей. По земляной крыше затопала коза. Сухая земля посыпалась на голову. Мы вышли. Петушок взлетел на сарайчик, похлопал в крылья и, прокричав свое кукареку, склонил голову на бок. Он прислушивался. Откуда ему ответить соперник? Соперник ответил с высоких скал. Петушок поскреб землю коготками и закричал опять. Он так и не понял, что отвечало ему только эхо. Как весеннее курчавое облако медленно ползла по гребню скалы Атара. Позади Атары, покрикивая и посвистывая, шел старик-чабан, а впереди стада, опустив тяжелую голову к земле, медленно брел Карабаш. Против солнца Карабаш казался окруженным сиянием. Издали не видно было его страшных шрамов, и огромный пес был похож на могучего льва. Теперь я видел и чувствовал, как он красив.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я буду говорить на очень сложную тему, хотя из практических моментов сложно не богословски, сложно именно тем вопросом, как это применить на практике. Но мне понравилось одно выражение, кто-то сказал так: чтобы распознать, что истина, что ложно, нам нужно помнить правило одно, что мастер просто говорит о сложном, а подмастерье сложно о простом. Я думаю, что я буду больше похож на подмастерье. Получится сложно, но я хочу вас попросить быть внимательными, и потом мы вместе помолимся. Текст Писания, который я хочу прочитать, записан в книге Притч, 17 главе, 6 стихом. Думаю, что этот текст читался когда-то в этой церкви. Наверное, каждый из нас что-то когда-то читал из Слова Божьего, потому что мы изучаем 17 глава книги Притч, 6 стих. «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Братья и сестры, я как-то у нас собрали мы родительское собрание для молодежи, собрали всю молодежь, родителей собрали. Я думал, на какой текст сказать проповедь, и потом пришел к этому тексту и стал рассуждать над этим текстом. «Слава детей – родители их». Мне показалось, что в этом тексте есть некое противоречие. Обычно, как там, я понимал по-другому, может быть, и другие люди понимают по-другому, что слава родителей и их дети. Мы отдаем детей учиться, мы ждем, когда они принесут первые результаты из музыкальной школы, когда первые грамоты из школы. И мне кажется, всегда мы так понимаем, что славой родителей являются поступки их детей. Но вот здесь в Слове Божьем отмечено немножечко, мне кажется, по-другому, что слава детей – это являются их родители. Я стал думать об этом и пришел к выводу, что действительно так и есть. То прекрасное, что характеризует молодого человека, то замечательное, что делает как бы имидж или представление о человеке в обществе, то самое дорогое, прекрасное, замечательное, что каким-то образом выделяет человека, это оказывается не его достоинство, а это слава его родителей. Я стал думать о том, что слава, она бывает в двух вариантах. Да? Говорят, вот прославился. Такое переносное как бы выражение, что, может быть, опозорился даже. Слава бывает положительная, слава бывает отрицательная. Слава бывает у человека такая, которую они помнят очень долго. Бывает слава как бы в одночасье. Но я хотел бы посмотреть вот на таких два важных фрагмента. Слава как положительное явление и слава как отрицательное явление. И как это сильно зависит от влияния родителей. Может быть, эти примеры, я буду смотреть только на примеры, я не буду заниматься богословием, только несколько примеров из Слова Божьего. Может быть, эти примеры оставят отпечаток в нашем сознании. Итак, что такое слава? Слава – это украшение, убранство, великолепие и величие. То есть вот то, что создает вот это представление величия, великолепия, красоты, убранства в жизни наших детей – это влияние их родителей. Несколько примеров из Слова Божьего в положительном аспекте. Первая книга Царств, 17 главе, 58 стихом, есть одно очень интересное упоминание за одного замечательного человека Библии, человека Божьего по имени Давид. Первая книга Царств, 17 глава, 58 стих. Тут сказано так: «И спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иисея из Вифлеема». Братья и сестры, вот вопрос, который был задан, который стоит в этом тексте, это вопрос был задан в резиденции царя Саула. А вопрос этот был задан именно тогда, когда в народе израильском очень громко женщины распевали песни. Песни, которые прославляли Давида. Я думаю, что в этот момент, когда люди, находящиеся, принадлежащие к народу израильскому, и кто не был безразличен к будущему и к настоящему Божьего народа, они все кричали, говорили, пели одно прекрасное имя. Это имя нисходило с уст. Каждый твердил: «Дил, Давид, Давид, Давид, Давид победил тысячи, Давид победил десятки тысяч, Давид». Это имя разносилось по всему Израилю. И вот когда это имя составляло песни женщины Израиля, в это самое время Давид оказался с головой Голиафа в резиденции Саула. И вот интересно, Саул, я думаю, был человеком мудрым, умным и способным к аналитике. Он посмотрел на Давида, и первый его вопрос, он касался вообще составной части его победы. Первый вопрос, который составлял вообще представление об этом человеке. Я думаю, что мы бы, наверное, задали первый вопрос: «Слушай, ну как, тебе не страшно было? Какой ты молодец, как замечательно. Слушай, о чем ты думал, когда шел? Как ты вообще?»
Я думаю, что я бы задал такие вопросы. Но Саул задал очень правильный вопрос. Саул спросил. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» Сейчас Саулу было нужно посмотреть. Вот разносится слава о Давиде. Такой имидж, такое представление о человеке. Но тут нужно понять, а где эта слава кроется? Откуда эта слава берет свои корни? Откуда эта слава пришла в жизнь этого молодого человека? Саул точно знал, что этот человек не был воспитан в армии Саула. Итак, не в армии Саула, а в семье Иессея вырос такой прекрасный человек, который принес огромную популярность и славу, который принес свободу, защиту, который принес свободу Божьему народу. Этот человек с именем Давид. Итак, первый пример, замечательный пример. Положительная слава детей, родителей их. Слава Давида. Это был Иессей. Именно в его семье был воспитан такой замечательный человек. Перенося на нашу жизнь, я вот этот момент оформил для себя или как определил. Вот дети-победители. Вот дети-победители над устоями мира, над привычками или принципами этого греховного мира. Вот где они берутся, эти дети-победители, славные победители? Оказывается, чей ты сын? Оказывается, есть отец, который смог воспитать такого победителя. Второй пример, очень интересный пример и довольно замечательный человек Божий – это Моисей. В послании евреям в 11 главе записано так, что «верою Моисей был скрываем родителями». Интересно, что когда переходит речь к Моисею, то вот повествование Нового Завета, оно открывает вот эту прекрасную личность. Личность Моисея – это личность, окутанная славой. Я думаю, что слава Моисея, и она никогда не померкнет. Многие люди на планете до сих пор знают, слышат это имя, имя Моисея. Но вот имя Моисея в Новом Завете, в этом тексте героев, плеяды, знаете, вот героев веры, его слава открывается, начиная с его родителей. Итак, слава детей, родителей их, верою. Не просто вера Моисея, она могла что-то делать. Вера родителей Моисея, вот этот семейный принцип, вот эта жизнь семьи, она, во-первых, была в ключе славы этого человека. Да, слава Моисея написана, хотя она и была приходящей, но это была настолько великая слава. И в Египте он был славен, и у Израиля он был славен. До сих пор он славен. А почему? В ключе стояла вера, вера родителей. Интересно, мне очень нравится в этом ключе, вот чтобы подтвердить эту мысль, понимание, которое открывает книга «Исход». Вот Моисей призывается на служение. Братья и сестры, когда Моисей призывается на служение, он находится возле тернового куста, вот ему 80 лет уже, он уже сам отец, он уже сам взрослый человек, у него уже в жизни все строится замечательно. И вот его встречает Бог, встречает в образе горящего тернового куста, и Бог начинает с ним разговаривать. Это третья глава. Написано так. «Господь увидел, что он идет к кусту, и сказал из куста: „Моисей, Моисей“, он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Не подходи, сними обувь твою с ног твоих, место, на котором ты стоишь, есть земля святая“». Бог предупредил об опасности, а потом начинает Бог открывать самого себя. Братья и сестры, посмотрите, с чего начинается откровение о Боге в жизни Моисея. «И сказал: „Я Бог отца твоего“». Потом Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо, не мог смотреть на Бога. Братья и сестры, ну мне так понравилось это слово. Бог начал откровение в жизни Моисея о себе самом с этого громкого слова: «Я Бог отца твоего». Именно в этом стояла связь с подвигами Моисея, с началом служения, с будущим и с настоящим Моисея. У него был отец, в жизни которого был Бог. И этот Бог очень сильно ценил действия родителей. Почему-то Бог поставил не просто «Я Бог Авраама». Бог знал принадлежность отца Моисея к его служению, к вообще к отношениям с Богом. Бог ценил этими отношениями. И Бог сказал: «Я Бог отца твоего». Когда Моисей перешел Черное море, то я думаю, что вот это был пик или зенит славы. Все, фараон со своими войсками, все где-то там в Черном море. Моисей победитель. Все настолько замечательно. И вот они выходят из Черного моря. И очень интересный момент. 15 глава. Моисей воспевает песни. Братья и сестры, это песня, которая отражает славу Богу, потому что Моисей сейчас в славе. И написано: Моисей вышел
и поет: «Пою Господу», это начало главы, «ибо Он высоко превознесся», Бог превознесся, «коня и всадника вергнул море, Господь крепость моя и слава моя». Посмотрите, братья и сестры, вот этот поступок или вот этот эпизод жизни Моисея, он действительно принес славу. Моисей это заметил: «Господь слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Братья и сестры, мне кажется, нет ничего более достойного, более великого, когда твой сын прославит Бога, потому что Бог прославляется в его жизни, и скажет: «Бог мой, Бог Отца моего». Вот эта органическая связь между поступками, жизнью сына, его служением, его благословением и связью с верой отца, принадлежностью к отца, к Богу, прослеживается не только в мнении Бога. И Моисей понимает: есть Бог, Бог мой и Бог моего отца. Итак, если Давид победитель, то Моисей – это прекрасный служитель Бога, который служитель Божьего народа, который, на примере которого мы можем проследить эту же самую закономерность. Слава детей – это их родители. Интересный еще пример, я не буду уже его открывать, просто пример Самуила. Он записан в 1 книге Царств, 3 главе, написано так: «И узнал весь Израиль, что Самуил удостоен быть кем? Быть пророком». Итак, есть огромный Израиль, есть там служение, все строится. Илия стареет, у него есть сыновья, но весь Израиль узнает. Вот что значит узнать? Узнать – это уже мнение, да? Это представление о молодом человеке. Весь Израиль узнает. Мы не знаем, сколько Самуилу было лет. Может быть, 15, может быть, 20, может быть, 17. Но Самуил удостоен, удостоен. Ему доверили, его как бы ему поручили, Бог определил его достоинство стать на эту высокую позицию. Это слава. А в чем заключается слава? Я не нашел прямых вот непосредственных каких-то доказательств, но интересно, когда заканчивается вот это служение Самуила, когда заканчивается его служение в Божьем народе, Самуил говорит удивительную фразу, которая, я думаю, была стержнем его жизни и служения. Самуил говорит: «Я не допущу греха перестать молиться о Божьем народе». Почему в стержне его служения появляется эта фраза, которая, думаю, была фундаментом, в принципе, его славы, отношений с Богом? У него была мама, которая родила его благодаря ее молитвенной жизни. Мама, которая вот жила так, Господи, ее огорчали, ее там унижали, ей что-то ее побуждали к ропоту, но мама взяла для себя как кредо жизни молиться. И вот сын пронес через всю жизнь вот этот стержень жизни – молитва. Эта молитва, она сделала его достойным к тому, чтобы служить Богу, поклоняться Богу, быть в числе служителей Божьего народа. И последний пример из положительных – это книга «Чисел», 25 глава. Мне очень нравится этот пример. Это пример Финиеса. Вообще, это пример настолько достойнейший, что, мне кажется, многие братья и вообще семьи должны посмотреть на этот пример – как пример хорошего подражания. Вот народ израильский оказался в большой проблеме. Весь народ почти погряз в грехе, идолопоклонство, блудодеяние. Начинается большое поражение. Бог говорит Моисею: «Моисей, выведи всех там, начальников всех повесь». И вот такое переживание. В это самое время находится человек, глава, один из начальников, который, пренебрегая Божьим постановлением, плачем в народе, который пренебрегает всем, просто, знаете, вот мне такое ощущение, этот человек плюет в Бога, льет в народ Божий, ему вообще без разницы, и он начинает грешить. И вот из всего народа находится один человек, который берет свое копье и идет, прекращает вот это беззаконие. И интересный факт. «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона священника, и сказал Господь, что вот Финиес отвратил ярость мою от сынов Израилева». Каким образом? «Возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Братья и сестры, о чем здесь говорится? Здесь говорится о великом Божьем обетовании, простому, возможно, но сильному человеку Финиесу. Здесь сказано так: вот я даю ему мой завет мира, он будет ему и потомству ему по нем заветом священства вечного. Братья и сестры, пройдет время, может быть 10 лет, может быть 50 лет, может быть 100 лет пройдет, но дети этого человека,
они будут всегда в священстве с Богом. Бог дал им свой завет мира. У них будет всегда, они будут всегда в мире с Богом. И они будут всегда служить Богу. Пройдет время, и кто-то будет показывать пальцем, скажет, вот интересно, а почему это его дети в служении Богу? А почему дети его поют, жертвы приносят Богу, проповедуют или еще что-то делают? И кто-то скажет, да это не потому, что они такие хорошие, потому что был у них папа, который заступился за Бога, который жил в интересах Бога. Вот здесь интересное слово. «И заступил сынов Израилевых, возревновав по Боге». Не собственные амбиции, не какие-то пожелания. У него такая ревность по Богу. Ему так интересен Бог, что Богу так понравилась его заинтересованность в Боге. Он сказал, «Финиес, ты мне нравишься». Ну, так, по-нашему, да? «Я хочу, чтобы вот такие, вот твои дети...» Они, наверное, будут так же служить, как ты. Я хочу, чтобы они всегда служили, чтобы они были всегда при служении, при деле. Братья и сестры, я думаю, что Бог исполнил свое завещание, обещание, свой обет. Я думаю, что так и произошло в жизни. И росли его дети, и принимали служение, благословение. И слава их, это была слава их отца. Итак, братья и сестры, я думаю, что можно много еще посмотреть положительных примеров, когда слава детей – это была слава родителей, верных, положительных, правильно относящихся к детям. Теперь я хочу посмотреть на другую сторону. Как говорят, у медали есть две стороны. И как бы вторая сторона вот славы, или точнее сказать, бесславия, но той репутации. Для себя я записал так. Проблемы, поражения, ошибки, неудачи. Возможно, все то, что стало причиной известности, это тоже есть заслуги. Заслуги родителей. Здесь я выделил таких четыре примера, которые тоже обозначил. Вот первый пример, первый отрицательный пример – это проблема, когда бесславие детей, оно основано на родительском таком нерадении и невнимательности. Написано в третьей книге Царств, 1 глава, 5-6 стих, ну, чтобы не открывать, здесь написано об Адонии, который завел у себя колесницы, завел у себя там много богатства, и написано, отец его никогда не стеснял вопросом, для чего ты это делаешь. А это отрицательный пример. Вот Адония, если мы говорим об Адонии, ни у кого не возникает представления, ну какой прекрасный, замечательный молодой человек. Сколько он сделал много, сколько он сделал доброго. Я думаю, что никто не вспоминает Адонию замечательно. Хотя он был очень красивым, был очень достойным претендентом на царство, но все-таки это был человек, который оставил отпечаток так негативного, отрицательного отношения. Это был гордый человек, это был лукавый человек, это был хитрый человек. И откуда взялось вот это бесславие Адонии? И написано, отец его никогда не стеснял. Слово «стеснять» имеет такое значение, как огорчать, утруждать, приносить боль. Отцу не хотелось приносить боль в отношении с сыном, возможно. Отцу не хотелось нагружать сына вот этим вопросом. «Сынок, для чего у тебя вот эти вещи?» Отцу не хотелось, наверное, рвать своих отношений с сыном. Ну, может быть, он как-то строились отношения, неизвестно как. И вот отец, боялся, может быть, не хотел. Может быть, просто у него не было желания. Ну, да ладно, пусть занимается. Братья и сестры, вот этот поступок отца, он создал вот такую негативную славу сыну. Ну, может быть, здесь еще больше можно причин встретить. Но я для себя подумал, я этот вопрос задал у нас на родительском. Ну, не вопрос, а сам момент, сам пример. Я вот в этом ключе задал несколько вопросов. Вот что значит не стеснять? Как мы можем стеснять наших детей вопросами? Вот какие вопросы? Ну, я для себя выписал такие вопросы. Допустим, что это и откуда у тебя это? Ну, к примеру, у ребенка появились какие-то вещи, или какие-то предметы в жизни, и я увидел это. Вот и вообще мне интересно, что это и откуда у тебя появилось. Я помню, в моей жизни был такой пример, ну, случай был такой, когда был подростком, я помню, что мы с другом перед подростковой спевкой заехали в магазин, купили несколько жвачек, там были, ну, почему нам было это интересно, потому что там были вкладыши, ну, такие, с нецеломудренными картинками. Я до конца не понимал, что это плохо, просто вот какой-то такой ребячий интерес. Я их положил в карман, и мы побыли на спевке, приехал домой, и вот потом, помню, на следующий день, по-моему, я прихожу со школы уже вечером домой, и меня зовет мама, говорит, слушай, иди к папе, папа в ванной. Я захожу в ванную и смотрю, папа держит мои брюки в руках. Я все сразу понял. Я понял, что я попал в ситуацию для меня неудобную. Папа достает вот эти штучки и говорит, сынок, это что такое и откуда у тебя?
Я запомнил этот вопрос наложил отпечаток в мое сознание. Может быть, я не помню очень многих моментов, но вот этот вопрос, он оставил отпечаток. Откуда это у тебя? Мне больше не хотелось эти вещи покупать. Я думаю, что вот, ну, мне кажется, я должен тоже так поступать по отношению к моим детям. Не должен быть нерадивым, не должен быть невнимательным. Я не должен бояться стеснить ребенка вот этим вопросом. Откуда у тебя? Нет, не надо грубить, не надо, может быть, какие-то там делать унизительные поступки, но вопрос задать, откуда у тебя? Ну, допустим, такой вопрос. Я говорю родителям, вот у нас большая молодежь, у нас большая церковь, большая молодежь, там 120 человек молодежи, и когда поет молодежный хор, не вся молодежь поет в хоре. Я говорю вот родителям, братья и сестры, вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему мой ребенок сидит на балконе, а не в хоре? Почему мой ребенок не участвует? Почему мой ребенок не рассказывает стихотворение? Ну, просто почему? Я думаю, что это очень хороший вопрос для молодежи. Ну, почему? Вот, или для родителей, у кого есть дети и молодежь. Ну, я как руководитель молодежи, мне вот это очень близко. Интересует ли родители вот этот вопрос? А почему? Другие поют, другие стихи рассказывают, другие в хоре находятся, другие в поездку, другие на благовестие. А мой ребенок? Просто почему? Задать вопрос. Или такой вопрос. Вот где ты был? Я помню такой момент, когда я отсутствовал дома, и папин звонок, он просто меня отрезвил. Был четко граница времени, до 12 ты должен быть дома. И вот 12 часов, папы нет, папа на служении, я знаю, что все нормально, нам весело, молодежь, так замечательно. И вот этот отрезвляющий вопрос, звонок, сын, ты где? Это просто был настолько четкий вопрос, который тоже оставил отпечаток.

меня. Мой сынок, ему тогда было 3 или 4 года, он берет меня за нижнюю челюсть, за подбородок и начинает двигать мою челюсть, думая, что таким механическим путем рассказ будет продолжаться. Но это не получилось у него. Но вот эта тяга к тому, чтобы отец с ними имел общение. Как-то в одной семье отец вот так же точно рассказывал детям рассказики, истории, а потом он понял, что это ему невыгодно экономически, ему же надо работать, и у него столько дел. И он заработал денег, купил магнитофон, принес деткам, поставил флешку, накачал, все, детки, слушайте рассказы. Детки один вечер, второй, третий слушают, все настолько замечательно и интересно. Но потом в один из таких вечеров подходит сынок, прижался к папиной ноге: «Папочка, расскажи нам рассказ». «Сынок, я ж тебе магнитофон вам купил, идите, слушайте, там такие рассказики». Сынок говорит: «Папочка, магнитофон не обнимает». Братья и сестры, я думаю, что вот этот пример или вот это понимание — магнитофон не обнимает. Еще один историю читал, ну, возможно, вы ее знаете, о том, как однажды отец пришел, уставший с работы. Он, конечно, имеет право на отдых, чтобы для него, к нему не приставали, его не обижали. И вот он заходит домой, и сын говорит: «Папочка, у меня к тебе вопрос. Ну, пожалуйста, сынок, сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь в час?» Ну, отец говорит: «Я зарабатываю в час 300 рублей». «А вообще, зачем тебе, сынок? Вообще?» И вот отец вот раз ему: «Как, зачем ты это спрашиваешь? Иди отсюда». Сынок, ну, как бы сжался так, думает: «Ну, папочка, все, я тебе сказал, иди отсюда». Сын убежал. «Иди в спальню быстро спать». И вот он, отец, сел в кресло и думает: «Так, чего ж я так нагрубил сыну? Я же все-таки отец, мне же надо как-то». Вот он заходит в комнату: «Сынок, ну прости меня, я тебя вот нагрубил. Слушай, ну а зачем тебе деньги?» «Пап, ну ты мне займешь?» «Не, ну зачем тебе деньги?» «Пап, ну займи, пожалуйста». «Ну ладно». Он достал, там не знаю сколько, 200 рублей ему надо было. Сынок достает 100 рублей из-под подушки и говорит: «Папочка, возьми эти деньги. Я хочу, чтобы ты один час посвятил мне. Я хочу купить у тебя рабочий час». Отец, конечно, ему было очень больно услышать такую фразу. Он понял, что у него где-то произошел разрыв. Разрыв со своим любимым, дорогим, добрым малышом. Братья и сестры, я думаю, что Давид очень много сокрушался потом об Авессаломе. Он очень много плакал, он очень много, я думаю, переживал. Он говорил громко: «Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Но когда было время жить вместе, то у него почему-то, наверное, было другое понимание. Еще один вопрос, еще один момент – это безразличное отношение к будущему детей. В 4 книге Царств есть одно повествование, очень интересное, удивительное, за одного очень положительного человека. Когда я говорил в одном месте об этом человеке положительном, мне подошел человек, брат, и немножко меня обличил, как бы, что я не совсем правильно сказал. Быть может и так, братья и сестры, но все-таки в его жизни был такой момент. Это царь Езекия. Очень много хорошего сделал. Этот человек ходил вот по следам отца своего, так скажем, Давида. Этот человек в глазах Бога был очень правильным и хорошим человеком. Но в его жизни наступил такой момент. Этот момент, когда Бог сказал Езекия: «Ты умрешь». И вот это слово Божие об откровении его жизни, оно принесло столько огорчений, столько переживаний, что написано: Езекия отвернулся к стене, очень сильно расплакался. И он сказал: «Господи, ну столько лет я тебе служил, столько лет я поступал правильно, почему так в моей жизни?» Бог говорит: «Ладно, 15 лет к тебе». И вот там чудо происходит огромное, там часы, как бы время меняется, Бог все благословляет, приходят люди из Вавилона, он показывает все свое имение, он показывает все, чем он славен. И вот интересное слово Бога. Вот когда он все это показал и сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне, вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, а Вавилон, ничего не останется, говорит Господь». И вот здесь, братья и сестры, послушайте, вообще вот это очень интересная мысль. «Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворе царя Вавилонского». Братья и сестры, вот представляете, Езекия услышал два слова от Бога. Первое слово касалось его лично, касалось его настоящего и будущего. «Езекия, ты умрешь». И вот это слово о том, что «я умру», «Господи, ну почему я умру? Господи, ну измени свой приговор. Господи, ну что-то сделай, я не хочу умирать». Господь говорит: «Ладно, хорошо, ты не умрешь, еще 15 лет». Когда Езекия слышит слово о будущем, вот брат мне говорит, Езекия сказал: «Благо слово Господне». Брат мне говорит, этот человек согласился со словом Бога, это пример. Я согласен, это пример, что он принял слово от Бога, как хорошо. Но почему он не принял вот то слово от Бога? Ведь оно касалось его личной жизни, оно касалось его личных интересов. А когда было слово о детях, что дети твои, они будут славными или бесславными, они будут евнухами.

духами, вместо царей. Вот твой ребенок, он царь, ты царь, твой ребенок должен стать царем. Но ты слышишь пророчество, что твой ребенок не царем станет, а евнухом. Евнухи, они даже не имели права входить в народ Божий. Евнухи – это такое положение, это раб хуже раба, у него ни будущего, ни настоящего, ничего нету. И вот он слышит, что твои дети, вот их будущее, оно будет бесславным, их будущее будет просто бесперспективным. И отец говорит, ну как бы ничего страшного, но он говорит, благословенно слово, благо слово Господа, которое ты говорил, и продолжал, да будет мир и благосостояние в дни мои. Братья и сестры, вот мне кажется, вот это безразличие к будущему детей. Может быть, я могу посмотреть свою жизнь, и мне как-то все равно, как там будут в жизни моих детей, кем они будут, служителями, наркоманами, пресвитерами, благовестниками, деканами или алкоголиками. Есть ли у меня вообще переживание? Может быть, оно и стереотическое, но практическое. Вот почему-то Иезекии, я не осуждаю его, я не хочу, потому что это действительно славный муж Божий, но почему-то, когда было одно слово и другое, то в одном случае, когда это касалось моих личных интересов, он как-то очень энергично сопротивлялся слову. Когда было касалось его детей, он почему-то проявил безразличие. И последний пример, который хочу привести, это книга 4 Царств, 5 глава, 27 стих. Здесь сказано о истории, которая связана с Гиезием. Вот Гиезий, человек, возле человека Божия, возле Елисея, он очень много делает, помогает Елисею. Вдруг приходит Нейман, и у Гиезия, я думаю, в его сознании прокручиваются интересные фрагменты жизни. Я думаю, что Гиезий смотрит на те подарки, которые принес Нейман, и он представляет, сколько это стоит, какое замечательное действие, когда можно изменить и поправить свое материальное, экономическое положение. Я думаю, что он уже просчитывал, что можно, как можно. И вдруг, я думаю, возможно, он думал, если Елисей возьмет эту часть, какая-то часть же будет принадлежать ему. Но Елисей отказывается. И вот Гиезий бежит за Нейманом, он просит часть какого-то материального богатства. Для чего ему нужно это? Братья и сестры, я думаю, что он, когда брал, он думал так, я так рисую картину, он думал так, хорошо, вот это этому сыну куплю дом, этому сыну куплю участок, этому куплю машину, этому куплю там еще чего-то. Вот это он представлял, я служу Богу, да, мне некогда зарабатывать. Появилась возможность материального обогащения, появилась возможность что-то приобрести. Я думаю, что он думал о будущем детей. Я думаю, что он очень хотел сделать своим деткам чего-то лучше. Но вот когда пришел момент расплаты, то прозвучало строгое слово Господа через Елисея. Пусть проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему. Как хотелось сделать много хорошего детям, но почему-то вот это хорошее, оно переросло не в благословение, а в проклятие. И этот момент я для себя написал: проклятие вместо благословения. Братья и сестры, я хочу сейчас закончить мою проповедь, хотя я хотел закончить одним интересным письмом. Я не знаю, может быть, вы это читали письмо, может быть, не читали, но мне это письмо очень нравится. Оно как-то немножко отрезвляет отношения между родителями и детьми. И так хочется вот действительно, чтобы дети, они вот несли вот этот отпечаток славы, славы Божьей в жизни, чтобы они действительно служили Богу, чтобы они действительно поклонялись Богу. Но иногда в нашей жизни мы становимся источником бесславия в жизни наших детей. Вот один отец написал письмо своему сыну. Это письмо называется «Письмо раскаяния отца». Возможно, вы читали это письмо, но все же я прочитаю еще. Этому письму уже больше 100 лет, может быть, даже и более того. И эти проблемы были и тогда, и в древности, и, может быть, в более позднем периоде, и в нашей жизни. Я думаю, эти проблемы могут встречаться. Итак, письмо отца. «Послушай, сын, я произношу эти слова в то время, когда ты спишь. Твоя маленькая рука подложена под щечку, а вьющиеся белокурые волосы слиплись на влажном лбу. Я один прокрался в твою комнату. Несколько минут назад, когда я сидел в библиотеке и читал газету, на меня нахлынула тяжелая волна раскаяния. Я пришел к твоей кроватке с сознанием своей вины. Вот о чем я думал, сын. Я сорвал на тебе свое плохое настроение, я выбронил тебя, когда ты одевался, чтобы идти в школу, так как ты только прикоснулся к своему лицу мокрым полотенцем. Я отчитал тебя за то, что ты не почистил ботинки. Я сердито закричал на тебя, когда ты бросил что-то из своей одежды на пол. За завтраком я тоже к тебе придирался. Ты пролил чай, ты жадно глотал пищу, ты положил локти на стол, ты слишком густо намазал хлеб маслом, а затем, когда ты отправился поиграть, я торопился на поезд, ты обернулся, помахал мне рукой и крикнул: «До свидания, папа!» Я же нахмурил брови и отвечал: «Распрями плечи!»
Затем в конце дня все началось снова. Идя по дороге домой, я заметил тебя, когда ты на коленях играл в шарики. На твоих чулках были дыры. Я унизил тебя перед твоими товарищами, заставив идти домой впереди меня. Чулки дорого стоят. Если бы ты должен был покупать их на собственные деньги, то был бы более аккуратным. Вообрази только, сын, что это говорил твой отец. Помнишь, как ты вошел потом в библиотеку, где я читал, робко, с болью во взгляде? Когда я мельком взглянул на тебя поверх газеты, раздраженный тем, что мне помешали, ты в нерешительности остановился у двери. «Что тебе нужно?» — резко спросил я. Ты ничего не ответил, но порывисто бросился ко мне. Обнял за шею и поцеловал. Твои ручки сжали меня с любовью, которую Бог вложил в твое сердце и которую даже мое пренебрежительное отношение не смогло иссушить. А затем ты ушел, семеня ножками вверх по лестнице. Так вот, сын, вскоре после этого газета выскользнула из моих рук, и мною овладел ужасный, тошнотворный страх. Что со мной сделала привычка? Привычка придираться, распекать. Такова была моя награда тебе за то, что ты маленький мальчик. Нельзя ведь сказать, что я не любил тебя. Все дело в том, что я ожидал слишком много от юности, мерил тебя меркой своих собственных лет. А в твоем характере так много задорного, прекрасного, искреннего. Твое маленькое сердце столь же велико, как рассвет над далекими холмами. Это проявлялось в твоем стихийном порыве, когда ты бросился ко мне, чтобы поцеловать меня перед отходом ко сну. Ничто другое не имеет сегодня значения, сын. Я пришел к твоей кроватке в темноте и пристыженный преклонил пред тобой колени. Это слабое искупление. Я знаю, ты не понял бы этих вещей, если бы я тебе сказал все это, когда ты проснешься. Но завтра я буду настоящим отцом. Я буду дружить с тобой, страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда ты смеешься. Я прикушу свой язык, когда с него будет готово сорваться раздраженное слово. Я постоянно буду повторять, как заклинание. Он ведь только мальчик, маленький мальчик. Боюсь, что я мысленно видел в тебе взрослого мужчину. Однако сейчас, когда я вижу тебя, сын, устало съежившегося в своей кроватке, я понимаю, что ты еще ребенок. Еще вчера ты был на руках у матери. Головка твоя лежала на ее плече. Я требовал слишком много, слишком много. Это письмо называется «Раскаянием отца». Братья и сестры, я думаю, что мы сейчас должны помолиться. Может быть, в нашей жизни есть тоже такие проблемы, когда как Давид, или как Езекия, или как другие отцы, мы делали, может быть, много хорошего, но что-то не доделывали в адрес своих детей. И другой пример положительных отцов, которые, как Иисей, как родители Моисея, как мать Самуила или как Финиес, собрали славное будущее для своих детей. Давайте мы помолимся Богу. Аминь.

Бог знает, что творит. Его рука благая шьет судьбы секунд, и каждый дорожит. Пусть кажется, что Он не слышит и не знает, Бог помнит о тебе и знает, что творит. В беде себя винишь, клянешь несчастный случай, изводишь со своими «если бы». У Бога «если нет», Он делает как лучше, и каждый тихий стон учтен и не забыт. Отчаявшись, падешь в бессилие у порога разрушенной мечты, изранен и разбит. То из твоих руин рука святого Бога выстраивает жизнь. Бог знает, что творит.

0: Бог возлюбил мир так, что отдал Сына, не пощадив, отдал на крест. За это есть всего одна причина. Для нас Он умер и для нас воскрес. Когда Христос был на кресте распятый, враг душ стремился дух Его сломить. Но, умирая в муках смерти свято, Он умолял Отца врагов простить. Христос воскрес, расторгнув узы смерти, разрушив вражьи ковы и врага. Плененный плен вознес он в небо с честью, не причинив нам боли и вреда. Мы спасены в Христовой смерти крестной, грехи с души смывает Его кровь. Он нас простил и дал нам радость песни, надежды, веру в Божью любовь. По воскресении Иисуса Бог назвал нас дети. И есть совет, который очень прост. Не подвергайте души вашей смерти. Распните я, чтоб в сердце жил Христос. Аминь.
1: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Притчи 12:16.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет. И что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение. Но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив — все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек — их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди, с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой. Поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу, и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни, и так хотелось делиться истиной со всеми. Но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали раньше мои знакомые? Неужели им нельзя действительно порадоваться и отдохнуть? И тут брат, к которому я пришел со своей проблемой, посоветовал мне купить подарок имениннице, поздравить ее на работе, извинившись за свое отсутствие. Женю я послушал и сделал, как он говорил. В результате Бог меня очень благословил. Он все так чудно устроил, что мне стало ясно, каким должен быть досуг у верующего. На следующий день ребята из собрания пригласили меня на проводы в армию к брату в одно село. Оказавшись там, я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я.
Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума. Как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Но что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?» И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь. А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку, атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

0: убит в сражении с Давидом. Израиль ликовал и юношу хвалил, а царь, призвав его с серьезным видом, «Кто твой отец?» — Давида он спросил. «Отец — глава семьи и должен быть примером. Отца достойного на небе ждет венец. Да, матери любовь безмерна и бесценна, и мать нам всем нужна, но нужен и отец». «Кто твой отец?» — вопрос звучит доныне. «Творим ли мы добро, или сеем ложь и зло? Коли сын добр, отец восхвален в сыне, коли зол, хулы клеймо и на отца легло. Мир скор на суд и медлен на хваленье. За грех детей винит отца всегда. Мы дети Божьи, мы его творенья, да не забудем это никогда. Вы миру свет, сказал Христос однажды, да светит свет наш всюду для людей, чтоб, видя свет тот, ощущали жажду хвалить отца отцов, любить царя царей.
1: Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

33 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил сторожем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилеву. Вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не вспомнится ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: неправ путь Господа? Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен, и было ко мне слово Господне. Сын Человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой, говорят: Авраам был один и получил во владение землю эту, а нас много?
Итак, нам дана земля этого владения. Посему скажи им так, говорит Господь Бог, вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь и хотите владеть землею. Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости и оскверняете один жену другого и хотите владеть землею. Вот что скажи им, так говорит Господь Бог, живу я, те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют так, что не будет проходящих, и узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их, и вот ты для них как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается». Тогда узнают, что среди них был пророк. 34 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. «Живу я, — говорит Господь, — Бог». За то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищею им. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах
Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так, говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так, говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь будет не спосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов, и узнают, что я, Господь, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. 35 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество. И скажи ей, так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руку мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустынею вечной, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там. Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя.
и узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: «Опустели! Нам отданы на съедение». Вы величались предо мною языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так, говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынью. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. 36 глава из книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: «А, а, и вечные высоты достались нам в удел», то изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: за то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это так говорит Господь Бог: во гне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, с сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог: вот я изрек это в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Поэтому так говорит Господь Бог: я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: ты земля, поедающая людей, и делающая народ твой бездетными, за то уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь впредь делать бездетным, говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяния от народов и поругания от племен, не понесешь уже на себе, и народа твоего впредь не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли,
и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли Его. И пожалел я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях, и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынью в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад едемский, и эти развалившиеся и опустелые, и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое, я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог, вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь.

Впрочем, не как я хочу, но как ты. Матфея 26:39. Надеюсь, никому из вас не надо напоминать, кто такой Иисус Христос. Мы чтим и любим Его, как Сына Бога. Но вот что пишет апостол Павел о Нем. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Читая и перечитывая этот стих, я всегда замираю в изумлении. Моя человеческая сущность отказывается согласиться с тем, что, оказывается, Сын Божий научился послушанию через смирение и страдания. Мыслимое ли дело? Тот, который равен Богу, научился послушанию во время своих страданий. Какой урок для Церкви? Что может быть важнее послушания Богу? Во время Своего земного служения Иисус Христос именно так с послушанием относился ко всем повелениям Господа Бога. До Гефсиманского сада и Голгофы это были теоретические, так сказать, занятия. Но пришло предназначенное время, и наш Спаситель приступил к исполнению на практике всего того, о чем Он говорил Своим ученикам. Всю свою земную жизнь Он учился, готовился к тому, что предстояло совершить. А теперь пришло на практике узнать, что есть кровавый пот, агония и смерть на кресте. Пришло время познать страдания в абсолюте, но Он навык послушанию. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Читая одну из книг, я прочитал такую фразу. «Будет ли тело, голова которого увенчана терновым венцом, бояться боли в своих членах? Нет же, конечно». Эти слова глубоко запали мне в душу. Я подумал, что дети Божии часто боятся боли, поношения и гонений, полагая, что столь серьезные испытания неестественны для верующих. Но если бы они помнили, что глава Церкви, Господь Иисус Христос, пережил, скажем, даже не на Голгофе, а в Гефсимании, то отношение к страданиям у них было бы совсем другим. Часто ли у вас не просто потел лоб, но с него бы срывались капли пота? Думаю, только минуты какого-то наивысшего напряжения сил. Представьте себе то молитвенное напряжение, в котором находился Господь Иисус Христос, когда со лба Его тек не пот, но капли крови. Думаю, что многие из вас уже поняли, о чем будет идти речь в нашей беседе. Я еще раз напомню стих, над которым будем размышлять. Впрочем, не как я хочу, но ты. Сегодня я обращаюсь к тем, кто знает, что значит иметь общение с Богом, кто часто склоняет голову на грудь Иисуса, кто ходит как Енох с Богом, разговаривая с Ним, как Авраам. Случается, что несущий служение брат добивается успеха, а Господь решает забрать его, взять из виноградника и поместить в точило, как раз в то самое время, когда Церковь, казалось бы, нуждается в нем как никогда, когда ей нужны слова наставления и ободрения. Господь собирает того, кто может решить все эти проблемы. Какое это крохотное испытание на самом деле, если мы опять вспомним подвиг Христа? Если нам не чужд дух Христовой молитвы, то в любой ситуации мы скажем: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Как часто, не видя результатов своего труда, мы начинаем сомневаться. Вижу среди служителей, которые трудятся для Христа, не покладая рук, но годами не видят при этом никакого плода. В далеких языческих странах верные Господу слуги, бывает, десятилетиями проповедуют Евангелие, не имея обращений. Да что там языческие страны? В наших странах горячо проповедуют Христа, однако люди по-прежнему упорствуют в своем невежестве. Но верные служители знают, что являются Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих. Наши сердца, я верю в это, вопиют.

вопиют к Богу, как вопияла Рахиль к Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Но хозяин жатвы говорит нам: «Нет, верный раб, продолжай работать, несмотря на то, что я не посылаю тебе плодов. Возделывай камень просто потому, что я велел тебе это делать. Самое время, братья, сказать: впрочем, не как я хочу, но как ты. И если ты захочешь взять то, что всего больней отдать, отдай мне радостно сказать: как хочешь ты». Возможно, прямо сейчас кто-то думает, что это ужасно. Так трудно вынести клевету и сплетни, потому что с ними невозможно бороться. А вы не боритесь, возложите все на Господа. И глубже задумайтесь над словами, призывающими к послушанию. Боюсь, что до конца я так и не изложил смысл этих двух удивительных слов. Конечно, было бы неплохо, если бы даже недруги наши говорили о нас только хорошее, но так не бывает. И если люди оклеветали беспорочного акца, то что вы хотите по отношению к себе? Христос страдал неизмеримо больше нас, и Его нравственные муки превосходили все, что случается с нами. Помните, впрочем, не как я хочу, но как ты. Когда наше сердце полностью посвящено Богу и все желания подчинены Его воле, для ожесточения или тревоги не остается места. Боль и страдания превращаются в радость. Невозможно, чтобы смиренный перед Господом человек был несчастен. Впрочем, неоднократно я слышал возражения. Мне говорили, что вот я подчинился Богу во всем, отказался от всех своих желаний, а проблем меньше не стало. Это происходит потому, что подчинение было формальным, смирение было неполное, и воля Господня не совсем угодна тебе. Ты не отдал своего сердца с радостью. Отсюда и печали. Человеку необходимо смирять свой гордый дух. И это можно сделать, но не своими силами и не в одиночку. Общение с Богом в молитве — благодать, дарованная нам не по заслугам, но по милости, возносит нас на небывалые высоты. Там, на этих горних высотах, вы не найдете ничего общего с миром, погрязшим во грехах. А как же иначе? Что может быть общего у тьмы со светом? И если среди нас есть необращенные, то что я могу им сказать, кроме того, чтобы они оглянулись вокруг и сравнили этот мир с Царством Небесным? Сравнили и задумались, таковы ли они, какими их хочет видеть Бог? Задумались и прониклись простотой и величием слов. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Вам должно родиться свыше, чтобы в новом состоянии навыкнуть послушанию и получить благодатные благословения. Пусть же Он Сам благословит вас, ваш дух, душу и тело. Склонитесь перед престолом Всевышнего ради Иисуса Христа.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я буду читать из первой книги Царств, 30 главу. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сигилак, амаликитяне напали с юга на Сигилак и взяли Сигилак и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Вассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Вассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел, и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: чей ты и откуда ты? И сказал он: я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сигилак сожгли огнем. И сказал ему Давид: доведешь ли ты меня до этого полчища? И сказал он: поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища. И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюда и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, не из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: это добыча Давида. И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Вассор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с того времени и после. И поставил он это в закон и в правила, можно сказать на иврите там слово, и в обязанность, в правила обязанность для Израиля до сегодняшнего дня. Вот такая история. Достаточно длинное повествование, но я думаю, что всем нам интересно читать. Мы можем пытаться представить как-то образно то, что происходило в буквальном смысле. А ситуация, описанная здесь, такая, я попытаюсь как-то ее еще раз синтерпретировать. Давид сражался на путях Божьих. И вот после того, как он вернулся со сражения, вместе со своими людьми они увидели, что стан дотла сожжен. Представить страшно было. Опустошение, нет ничего. Судьба людей непонятна. Одно было понятно, что амаликитяне вторглись и совершили немыслимое злодеяние. И хуже того, все родные, все близкие были забраны. Не было понятно, кто остался в живых. Но, видимо, тел не было, значит, все вот эти люди, жены, дети, которые не могли держать оружие, все были впленены, то есть и скот забрали. А мы понимаем, что это, конечно же, и вьючное животное, и животное для жертвоприношений, и питание для людей. То есть все, что люди имели тогда, это была, ну, можно сказать, валюта живая. И какая реакция? Очень ясная реакция. То есть воины плакали, как дети, как женщины. Они рыдали, рыдали до такой степени, они практически потеряли силы даже вот в этих рыданиях, доколе не стало уже сил плакать. Они были уверены, что их близкие, они будут убиты амаликитянами. Скорее всего, в кровавой расправе они погибли. Какие могли быть еще мысли? И люди даже повернулись на Давида, потому что они видели его виновником этого происшествия. Всегда кто-то должен за что-то отвечать, за что-то случившееся. В частности, люди готовы были даже в порыве вот этого отчаяния побить Давида камнями, то есть убить его. Однако сказано, что сам Давид, собрав все свои внутренние силы, всю свою веру, укрепился надеждою на Господа. И он призвал Авиафара, священника, для того, чтобы тот принес ефод. То есть мы знаем, что в те времена ефод – это был, можно сказать, такой способ, через который Бог говорил. Были два таинственных камня – Урим и Тумим, которые находились в этом ефоде. Это было нечто сверхъестественное. «Свет и совершенство» переводилось название этих камней. И, вероятно, по какому-то определенному знаку можно было видеть, что говорит Господь, то есть да или нет, подтверждает ли он вопросы или опровергает вопросы человека. В общем, для нас все равно это остается тайной на самом деле, как это все происходило. И Давид вопросил Господа, и вопрос был серьезный, то есть возможно ли это? Если смотреть на собственные силы, было понятно, что невозможно. Бессильные люди. Но это же не просто поход, это война, это нет еды достаточно. Воин, ну когда ему кушать? Они устали после предшествующих битв. И здесь вновь, да и неизвестно, вообще есть ли в этом смысл. Но Господь сказал очень ясно: преследуй, догонишь и отнимешь. То есть в этом была надежда что люди живы. И вот 600 человек, Давид и все 600 воинов, они отправляются в погоню. Но когда подходят к потоку, и мы знаем, что вот этот раб стал проводником, происходит то, что происходит со всеми людьми. 200 примерно человек из них оказались бессильными идти дальше. Ну, неизвестна причина, но можно догадаться о причине. Они были воины и не были робкими. То есть причина отнюдь была не в робости их. Это не то, чтобы люди не захотели дальше воевать. Если уж здесь сказано, что они бессильными оказались, то, наверное, так оно и было. Скорее всего, это были те, кто изранен был в предыдущем сражении. То есть полностью обессилели. Вы знаете, такое состояние бывает. Иногда даже сам чувствуешь, когда, как мы говорим, пальцем пошевелить невозможно. Когда говорить человек не может, когда просто падает и засыпает. В моей жизни были такие моменты. Я думаю, что и многие, кто испытывали физическое перенапряжение при усталости, при болезни. Я видел, как в армии солдаты на посту умудрялись спать. И в строю даже. То есть человек может засыпать, когда идет строевым шагом. Ну, свое берет организм. Невозможно его перебороть. И вот эти люди, уставшие от сражения, вероятно, раненые, а может быть, больные. Ну, по крайней мере, никто из них не был трусом, они не смогли пойти туда. Было понятно, что они даже поток перейти не могут и погибнут. То есть бессмысленная была жертва. Еще раз подчеркну, они были остановлены не каким-либо греховным желанием своим, не своей слабостью, но они были остановлены теми обстоятельствами, которые сложились в их жизни, то есть которые они не могли преодолеть. И тогда Давид решил их оставить, как мы видим. То есть он верил им заботу об имуществе, о том имуществе, которое находилось в тылу. Ну, я не знаю, что там было, вероятно, и оружие, и что-то еще. Что бы ни было, они должны были оставаться вот там и ждать исхода этой битвы. Оставаться, наверное, в неведении, вот в таком состоянии. Телефонов не было, позвонить было нельзя. Эти люди обессиленные, может быть, как я сказал, уже раненые, они должны были ждать. 400 человек. Они вступили в эту битву, увидели людей, которые были, праздновали победу. Вот эти амаликитяне лежали, наверное, уже пораженные вином и тоже же усталые, разбрёвшиеся по всему стану, и Давид окружил их. И мы читаем, что битва была страшной, полтора дня длилась. Но преимущество явно было именно во внезапности нападения. Когда все закончилось, то исполнилось слово, которое Бог дал Давиду. Все было возвращено. Это было чудо действительно. Это, ну, представить себе трудно. Вот эти, хотя сейчас во время, когда люди, ну, могут какие-то, ну, картины видеть или художественные произведения, исторические, как-то вот это вот кишение людей мы представляем, но во всем этом, слава Богу, никто не пострадал из родных и близких. Ничто не пропало, как и сказал Всевышний. Ни один человек, ни одно животное, ни одна вещь. И вот после того, как совершается эта битва, подсчитывается вся добыча, и мы видим, они возвращаются. И когда возвращаются, приходят к потоку, вот те 200 человек, оставшиеся в тылу, я думаю, что они испытали величайшую радость. У них было сильнейшее напряжение души. Скорее всего, они могли заниматься только одним. Если у них хватало сил, вот этих оставшихся, они могли делать что? Молиться и ждать. Ждать и молиться. Призывать помощь Божию для этого сражения, для воинов Давида. Они могли ждать и надеяться, и не было... Но никакой информации. Я представляю, как возрадовалось их сердце, когда они увидели вот пришедших людей, вышли к ним навстречу, и Давид приветствовал их, подойдя к ним, приветствовал. Давид был радостный, однако нашлись те, кто сразу подумали, что делить надо как сегодня, по-братски, говорит, или по-честному, да? Решили делить, как они поняли. То есть те, кто ходил, те и заберут. А эти берите своих детей и как бы вперед. Но мы понимаем, что добыча это была не роскошь, это то, что было тоже ну, укреплением для жизни, для людей. И вот произошла вот эта ситуация. И хотя момент был одновременно и радостный, но одновременно он был и горький. Я именно на это обращаю наше внимание. Во всем повествовании, которое мы с вами читаем, именно сегодня мне хотелось обратить внимание на этот дележ добычи и на то приветствие, которое Давид даровал тем, которые были в тылу. И хотя, как я подчеркиваю, именно обстоятельства помешали этим воинам участвовать в сражении, они не были менее храбрые, чем те, которые пошли. Они были храбрецами, опытными, они жаждали сразиться с врагом, так же, как и те, которые пошли вперед. Но обстоятельства, о которых мы упоминаем, послужили к тому, что они не смогли. И они чувствовали, вероятно, себя недостойными. То есть мы не видим, чтобы с их стороны была какая-то реакция, они сказали бы как-то иначе, они ощутили себя недостойными, но Давид... Он был пророческим духом, просвещенным человеком. И он мог чувствовать и видеть, о чем, я так понимаю, думают люди, какие мысли у них в голове. Наверное, он увидел, почувствовал, когда приветствовал этих людей, что они осознавали, они не заслужили этой победы, что вот если бы они были вместе с теми, кто на передовой, тем более начали роптать 400 оставшихся. Кстати, в Писании они названы злыми и негодными людьми, а в английском переводе написано «люди Велиала». Ну, то есть, как бы одержимые даже в этот момент они были. Вот это было нечистое проявление, нечистый дух. И они говорили, что мы не будем делиться с этими людьми, потому что они ничем не рисковали, а мы страдали, мы мучились, они не заплатили цену, как мы заплатили. Но однако Давид сказал, кто вас будет слушать. И подошел Давид к этим воинам, к людям, и приветствовал их. И что-то произошло в тот момент особое. Он повелел разделить добычу поровну. Было серьезное решение, это было серьезное решение и заявление. И Давид скажет, как мы читали, какова часть ходившим на войну, то такова часть должна быть и тем, кто оставался при обозе. На всех нужно разделить, то есть на всех 600 человек должны были разделить поровну. Вы понимаете, что, наверное, это было нечто революционное, и в то же время... Среди язычников не практиковалось это. Но Давид не хотел, чтобы кто-либо в его войске сожалел о том, что он не смог участвовать в этой битве. И он даже старейшинам, если читать дальше эту главу, отправил дары из того, что было приобретено. Иными словами, он говорил, эта победа не только наша, но и тех людей, кто остался в обозе. Мы были там, сражались с этим врагом, а они были здесь. И я как царь объявляю вам волю не только мою, но Божью волю. И с этого времени каждый царь в истории Израиля только такого закона придерживался при разделе добычи. Для чего я это все говорю? Я с особым чувством понимаю, когда я путешествую, когда я бываю в других краях, во многих церквах. Я понимаю, что, с одной стороны, я говорил, как это нелегко бывает и физически, и духовно. Это особая атмосфера в каждой церкви, особенно если ты в первый раз попадаешь в собрание, где тебя не знают, но в то же время там, где знают, тоже от тебя ожидают уже, ну, сами знаете, чего-то. Тем более люди ожидают не просто, я бы сказал, не просто информации, не просто слова, которое бы вот задело бы их чувства, Но они ожидают именно тех откровений, того понимания, которое просвещает человеческую душу и делает человека способным приближаться к Всевышнему. Ведь все, что мы делаем, все, что мы проповедуем, оно имеет только одну цель – прилепляться к Богу, прилепляться к Нему. То есть путь расчищать для своей души. И вот действительно Бог делает что-то, ну, в частности, и со мной, и через меня. Но я понимаю очень точно и очень ясно, и мне просто хотелось сегодня вот обратиться, может быть, к вам, дорогие мои друзья, к тем, кто остался в тылу. Я хочу, чтобы мы увидели этот глубочайший принцип. Да, мы многие не имеем такой возможности, и, вероятно, Бог никогда, может быть, и не поставит всех в одинаковое положение. Когда сказано «идите и научите все народы», иногда, ну, мы, если мы понимаем это буквально, то это выглядит так, что с одной церкви, допустим, из Германии, церковь должна переехать миссионерами в Россию, а российская в Германию. Кстати, идея неплохая. Ну, лишь бы идти, да? Ну, неправда же это. То есть кому-то Бог дал идти в лице церкви. И те, кто идут и проповедуют всей твари Евангелия, всему творению, мы же понимаем, что это не в буквальном смысле. Но означает также, что будут те, кто никогда никуда не двинутся. И почему? Не потому, что они не хотят идти. Нет, может быть, они хотели бы и мечтали бы. Но опять же я подчеркну, они имеют, может быть, внутренние духовные силы в себе, но по причине обстоятельств, а не робости или отсутствия способности или чего-либо, о чем мы сейчас говорим, а точно так же, как те 200, они по причине обстоятельств вынуждены были оставаться на месте. И это не были греховные обстоятельства, это были обстоятельства их жизни, которые допустил Всевышний. Я обращаюсь действительно ко всем вам, тем, кто постоянен в том, что осуществляет служение, которое поддерживает и мои руки, в частности, молитвой, жертвенностью, добрым словом, братским отношением. Когда остается моя жена, благодарю тех, кто ее подвозят на машине в церковь и обратно. Вы знаете, как нам трудно. И трудно спрашивать, потому что же всем это, ну, непросто, согласитесь. Нужно пожертвовать чем-то, чтобы послужить. Но помогают люди, слава Богу. Я обращаюсь ко всем вам, поддерживающим, может быть, тот фронт, на котором мне иногда удается бывать. Если что-то в этом служении приносит награду, а мы понимаем, что награда наша не здесь, то все права имеете вы. То есть все одинаково. Когда я служу где-то людям, я понимаю, что я не могу без вас, потому что все, что дал Бог, все проповеди, все темы, которые звучали когда-то, они могли прозвучать только в вашем присутствии. Потому что именно ваши сердца, ваш разум, ваши духовные поиски, не только мои, а ваши, они вели и направляли меня по этим путям. И если что-то давал Бог, от чего могут сегодня питаться другие люди, и удивляться, говоря тому, что мы лучше стали понимать, мы не слышали, не понимали так, нам открылось, то это не потому, что я там что-то читал, много изучал или имею какую-то, может быть, особенность. Нет, конечно же. Я же говорил, что до того, как я стал проповедником, я сидел с открытым ртом, люди сидели с открытым ртом, но только по причине, что я лечил им зубы, да? Другая была совсем причина. И все, что я мог говорить, весь мой диалог, это «сплюньте, пожалуйста». А в некоторых случаях даже короче, «сплюньте». Да. Но если что-то дает Бог, то потому что это нужно не для меня, а для вас. Ведь я ничего не проповедую там, чтобы я не проповедовал здесь. Вы понимаете? Нет ни одной темы, которая бы была изложена где-то там и родилась бы там. Все родилось здесь. Это о чем-то говорит. И, может быть, мы чувствуем именно такое состояние, когда люди в скромности говорят, мне ничего не, нет ничего принести Господу. Я очень мало что сделал. Я привел мало душ ко Христу. Я не умею, может быть, рассказать. Однако очень ясно, какой будет славный момент ожидать нашу жизнь, когда Христос начнет делить добычу. Понимаете? Когда Он начнет делить, раздавать те венцы, о котором говорит Слово. Я знаю, что вы и те души, которые подобны вам, будут вне себя от радости, когда узнают, насколько они важны были в каждом сражении. Те, которые думали, что не имели достаточно вот способностей, возможностей, они будут получать наравне с теми, кто, может быть, предстояли совсем при других положениях. Таковы будут вдовы, которые в нашем собрании служат молитвой Богу. Одинокие, может быть, и пожилые люди, о которых мы мало что знаем, ну, как бы мы понимаем, то есть мало что знаем об их служении, мало что знаем. Но мы даже не можем понять, что Господь и двигался по их молитвам, и благословения, которые приходят в нашу жизнь, в наше собрание, именно от того, что кто-то молился. Кто-то молился искренно, в простоте, может быть, не по какой-то программе, может быть, не умея даже выразить словами, молился духом, сердцем своим. Мы не понимаем, что те маленькие, возможно, вклады, те сборы, которые мы делаем, казалось бы, ну что это такое? Но ведь у Бога известно все. Он знает, как это должно происходить. И что в нашем сердце в этот момент? Давид ввел тогда, или озвучил бы, я сказал, вот это правило, которое еще в книге чисел описано, когда Моисей разбили мадианитян, после этого добыча была тоже собрана. Моисей сказал, сочти добычу и раздели пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. То есть Моисей сказал этот принцип от у самого Бога. Давид это реализовал в жизни. Сам Господь повелел, что добыча была разделена между этими группами людей. И все делили поровну. Там прямо написано 337 500 овец к воевавшим и 337 500 овец к обществу. В деталях 36 голов скота к воевавшим и 36 тысяч, имеется в виду, голов скота к обществу. То есть абсолютно равная, я бы сказал, доля награда тем, кто пошел на войну и тем, кто остался. Я верю, что когда придет время отчета в нашей жизни, мы увидим, что Бог призовет нас для получения наград, данных нам по тем причинам, о которых мы ничего не ведали. Величина вот этих наград, я верю, что так и будет. Я хочу просто ободрить вас к тому, чтобы вы продолжали молиться, продолжали делать свое дело, чтобы вы утвердились в своем призвании. Помните, апостол Павел сказал, «Но Бог расположил члены тела, каждый в составе тела, как ему угодно». Кто-то преподает в воскресной школе. Это великое призвание, которое будет иметь великую награду. Но то же самое относится и к матери, которая одна, возможно, воспитывает своих детей, старающаяся изо всех сил воспитать их в верности Богу. Мы даже не представляем, какую награду обретет эта женщина или такие женщины. Высочайшую награду, хотя кажется, ну что же здесь такого? Не может участвовать в том, в другом, в третьем, но она может сделать то, что будет действительно проявлением Бога в этом мире, исправление этого мира через свою жизнь, сказано, спасется через чадородие. Не подразумевается, что именно больше спасется, если больше детей родит, а подразумевается то, что будет служить им, воспитает.

это Божье действие, Его проявление в этом мире, через нашу жизнь, через нашу молитву. Поэтому, если Дух Святой не ведет вас в какие-то дали особые, которые, может быть, и не предназначены для вашей жизни, оставайтесь на том месте, где вы есть, и делайте то, что вы делаете. Помните, как сказал апостол Павел, «Вы – тело Христово». Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее дал иным силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И тут же он повторяет, все ли апостолы? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, а я покажу вам путь еще превосходнейший. Поэтому пусть Господь благословит нас, может быть, оставаясь на том месте, быть открытыми для Божьего Духа и делать то, к чему Господь призвал нас, каждого, в личной жизни. И, может быть, кто-то, преклонив колени у своей кровати, совершит величайшие победы, которые и сам до конца не сможет осознать только в вечности, когда Всевышний дарует ему венец правды или какую-либо другую награду, которая условно названа венцами. Мы понимаем, не об этом идет речь. Это условие, условность. Это выражает некую духовную категорию, некое состояние грядущего мира, в котором будет обладать и находиться душа человека. Поэтому со всем усердием молите Бога, чтобы Он расширил наши сердца и использовал нас. И не унывайте, а радуйтесь, потому что велика награда от Всевышнего.

В наше время нет страданий и гонений за Христа, нет скрываться оснований, в церкви есть для всех места. Не подвергнут тело пыткам, не пронзят тебя мечом, жизнь дается всем с избытком, бьет живой родник ключом. Каждый, кто к Христу стремится, может смело, не боясь, гимны петь Ему, молиться, омывая с сердца грязь. Каждый может в дар от Бога жизнь с избытком получить. Просит Бог взамен немного, по Его завету.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда грузовик подъехал ко двору, из дома вышли мужчина и женщина и приветливо помахали водителю грузовика. Он вышел из кабины, и они, подойдя друг к другу, поклонились в знак приветствия. После краткого обмена приветствиями водитель указал на нас, и мы предположили, что это и есть американские миссионеры. Женщина знаками показала нам спуститься с грузовика. Водитель и отец помогли всем детям и матери сойти вниз. Затем водитель и миссионеры, прощаясь, снова поклонились друг другу. И водитель, помахав нам рукой, сел в грузовик и уехал. Мы остались стоять во дворе, не зная, что нам дальше делать. Отец сказал: «Ну вот, мы и в Ланчжоу. Это должно быть американские миссионеры, о которых нам рассказывал Джордж Хантер. У меня до сих пор есть письмо, которое он дал мне, чтобы я передал его им». Только отец сунул руку в карман, чтобы достать письмо, как миссионерская чета подошла к нам и представилась как мистер и миссис Шернер. Они сказали, что они являются американскими миссионерами из библейского института Муди в Чикаго. Мы стояли и смотрели на миссионеров, а они смотрели на нас. И невольно возникал вопрос, что они думают о нас, когда видят перед собой нашу бедную, обездоленную семью, которая ищет убежища и свободы служить Богу. В тот момент мы имели крайне изнуренный вид. Уставшие, немытые, голодные, одетые в грязную, оборванную и местами заплатанную одежду. На нас была та же самая одежда, в которой мы были, когда покинули Кулджу за 8 месяцев до этого. Единственное различие заключалось в том, что теперь эта одежда была в дырах, испачкана и полна блох и вшей. Отец показал им письмо, написанное господином Хантером, который много лет служил народу, живущему в пустыне Гоби в Северном Китае и на юге Монголии. Миссионеры тут же прочитали его письмо и не могли поверить, что мы шли по Северному Китаю и через час в пустыне Гоби в Северо-Западном Китае и через Монголию с 8 детьми и двухколесной тележкой, которую везли 2 старые лошади. А на южном краю пустыни Гоби мы потеряли нашего младшего брата от холода, а также болезней и голода. Миссионеры смотрели на нас, а потом начали переговариваться между собой по-английски. Мы не понимали ни слова, поэтому язык жестов стал для нас очень важным средством коммуникации. Мы очень быстро научились объясняться жестами, когда хотели что-то им сказать. Скоро мы уже начали понимать несколько слов на английском языке. Миссис Шернер повела каждого из нас в комнату, где нам сказали раздеться, и она по очереди вымыла нас щеткой в ванной. Затем она дала нам чистую одежду. Мистер Шернер длинной палкой прицепил нашу одежду и, не касаясь ее руками, вынес на улицу и сложил в кучу, а потом взял керосин и облил ее. Я подумал, что он налил специальное средство для чистки нашей одежды, прежде чем ее постирать. Но он зажег спичку и бросил в эту кучу. Вся наша одежда загорелась. Глядя на нашу горящую одежду, я сильно смутился, и у меня даже навернулись слезы. Я не мог понять, почему он сжигает такую хорошую одежду. Мы, одетые в эту одежду, провели в ней около 8 месяцев, не снимая ее. У нас не было второй перемены. То, что носили, не снимая на протяжении всего путешествия, все это было очень непонятно. Только позже я узнал, почему он сжег нашу одежду. Отец сказал мне, что вся одежда была заражена вшами и блохами. Единственный способ избавиться от них — это было ее сжечь. Да к тому же одежда была очень старой и не представляла собой никакой ценности, будучи вся в пятнах и дырах. Бог через своих слуг дал нам новую одежду.
Бог также послал миссионерскую семью, чтобы помочь нам. Семья Шернер была для нас подарком с небес. Они дали нам одежду, еду, приют. Они разделили с нами все, что у них было. Миссионеры нашли для нас дом для аренды, который был близко к тому месту, где они жили. Таким образом, мы остались в тесном контакте с ними. Они всегда были с нами, пытаясь нам помочь, хотя между нами был языковой барьер. Мы не говорили по-английски, а штернеры не говорили по-русски, но понимали некоторые арабские слова. Тава, Тони и Бенни хорошо понимали арабский язык. О китайском языке не могло быть и речи. Китайский диалект сильно отличался от диалектов Кульдже. В конце концов, мы смогли общаться довольно хорошо. Мы заучили несколько слов на английском, а они запомнили несколько слов на русском. Миссионеры старались найти работу для наших родителей. Они водили их в различные места, чтобы найти для них хоть какую-то должность. С неспособностью моих родителей говорить по-китайски или по-английски, они были в невыгодном положении и могли найти работу только по уборке или стирке одежды для других людей. Мы были благодарны и за такую работу, потому что это давало еду на стол для семьи. Но эти рабочие места носили временный характер. Господин Шернер с отцом регулярно отправлялись в Ланчжоу искать работу для моего отца. Много раз вместо того, чтобы идти километр вдоль берега реки к другому мосту, который не был уничтожен коммунистами, и затем возвращаться по другой стороне реки Ланчжоу, они пересекали Желтую реку на плотах из свиной кожи. Люди переправлялись через реку на плотах за символическую плату. Плоты были сделаны из свиных шкур. Поскольку кожа свиньи очень толстая, ее сдирали с туши, завязывали все отверстия и надували, как воздушный шар. Люди брали около 6 или 8 таких шаров и связывали вместе, а затем клали доски на поверх надутых свиных шкур, связывая их веревками. Плоты такой конструкции называли «свиные шкуры». На плоту перебраться через реку было намного быстрее, чем идти по берегу реки к мосту, а затем по мосту и возвращаться по другой стороне реки. Таким образом, свиные плоты стали очень популярным способом пересечения Желтой реки, чтобы попасть в Ланчжоу с другого берега. В отдаленных районах Китая до сих пор все еще используются плоты из свиных шкур. Они также есть и в больших городах. Это является туристической достопримечательностью. Мы все регулярно молились с миссионерами о дальнейшем водительстве Божьем в нашей жизни. Наконец мы пришли к выводу, что мы должны пойти туда, где было русское общество. Там мы могли влиться в церковь и больше работать для Господа. Пока взрослые выясняли, что нам нужно делать и как нам нужно это делать, дети бегали по берегам реки и ее окрестностям. Утром мы, дети, отправлялись на берег и шли вдоль реки. Много раз мы сталкивались с каким-нибудь телом, которое река выбрасывала на берег. Миссионеры объясняли нам, что здесь, на реке, это было обычным делом. Люди кончали жизнь самоубийством, потому что они либо слишком увязли в долгах, либо потеряли работу и не могли выжить. Многие из этих людей покончили жизнь самоубийством, потому что это считалось почетным способом умереть. В доме, который нам предоставили миссионеры, мы прожили около 2,5 месяца. И все это время отец и брат Шернер искали работу для моего отца. Так как отец был иностранцем и не говорил по-китайски или по-английски, то эти поиски не увенчались успехом. Отца это очень обескуражило. И он сказал нам, что Ланчжоу — это не то место, где Бог хочет, чтобы мы выполняли его работу. Мы чувствовали, что нам нужно продолжать наше путешествие, пока Бог не скажет нам остановиться. Мой отец снова стал очень беспокоиться. Он продолжал говорить, что мы должны идти. Но куда? Мы этого не знали.
Он говорил, что мы должны закончить путешествие, которое Бог определил для нас. Господин и госпожа Шернер сказали, что в Шанхае есть очень большая русская община, и у них есть друзья-миссионеры из Америки, которые работают там среди русского народа. Они напишут письмо в русскую баптистскую церковь, и друзья-миссионеры в Шанхае помогут нам оказаться среди русского народа. Мы должны поехать в церковь Шанхай и показать им письмо с просьбой о помощи для нашей семьи. Миссионеры знали, что отец очень хочет уйти, поэтому они организовали проезд для нашей семьи на грузовике, а затем на поезде, чтобы мы могли добраться в Шанхай. Прежде чем мы сели на грузовик, две семьи собрались вместе и помолились. Наши друзья-миссионеры молились по-английски, а отец и мать молились по-русски. Мои родители поблагодарили их за прекрасное христианское гостеприимство, а также за одежду, которую они нам дали, за то, что кормили нас во время нашего пребывания с ними, и прежде всего за дом с христианской атмосферой. И все это они предоставили для нашей странной, незнакомой семьи, которая пришла из пустыни Гоби, и которая ищет христианское общество и религиозную свободу, уходя от преследований. Желающих ехать на грузовике уже было достаточно, но водитель сказал, что для нашей семьи тоже хватит места, и он без труда посадит нас на грузовик. После совместной молитвы мы снова поблагодарили Шернеров и заняли свои места на грузовике. Грузовик направился в Шанхай. Как и раньше, автомобиль пришлось подталкивать в гору и катиться на нем вниз. Люди, которые толкали грузовик вверх, в конечном итоге могли достаточно отдохнуть за время движения грузовика вниз, затем, чтобы опять толкать грузовик на следующий холм. Это было очень трудной работой для всех. Из-за моей больной ноги они не заставляли меня выходить и толкать. Они оставляли маленьких детей в грузовике вместе со всеми вещами, которые каждый имел с собой. Мы ехали на нескольких грузовиках, и все люди в конце концов пересели с грузовиков на поезд. Люди толпами покидали Северный Китай. Как нам сказали, это была одна из последних возможностей оставить коммунистический Китай. В течение многих дней мы ехали в поезде. Люди были набиты в вагоны, как сардины в банку. Поскольку в вагонах не было сидений, люди сидели на полу, кто где мог найти место. У этого поезда было много купе, и все они также были забиты людьми. Тесно прижавшись, согревая друг друга, мы оставались в одном и том же месте во время всей поездки. Дорога в Шанхай была очень сложной. В течение многих дней мы время от времени сталкивались с задержками поезда и сходом с рельсов по неизвестным причинам. Наконец, мы прибыли на железнодорожную станцию Шанхай, где было множество людей, говорящих на разных языках. Большинство языков, кроме русского и арабского, были очень странными для нас, потому что мы никогда не слышали ничего подобного. На вокзале нас встретили и в сопровождении провожатого направили в лагерь беженцев вместе со многими другими. В центре размещения беженцев в Шанхае к нам подошел один человек, который отвел нас на свободное место между палатками, размером с небольшую комнату. Он дал нам палатку и сказал, чтобы мы установили ее, и что палатка теперь надолго будет нашим домом. Поэтому мы должны сделать все так, чтобы нам было комфортно и приятно находиться в Шанхае. Он ушел, и мы больше его не видели. Отец с мальчиками сразу же установили палатку, которая была достаточно небольшой, чтобы вписаться в пространство, отведенное для нас. Между нашей палаткой и палатками по обе стороны совсем не было прохода.
Когда я вышел на улицу и осмотрелся вокруг, то увидел палатки, которые растянулись во всех направлениях, насколько я мог видеть. Какие-то люди пришли в нашу палатку и принесли нам еду. Это был американский паёк и сыр в металлической запечатанной банке размером с галлон. Я никогда в жизни не видел столько сыра. Каждый день мы получали пищу для своей семьи. Как обычно, отец собрал всю семью и помолился. Поблагодарил Бога за безопасность путешествий до сих пор, за наш новый дом, за еду и за всех людей, которые помогли нам пройти так далеко весь наш путь. Однажды вечером после еды отец сказал: «Мы находимся в этом лагере для беженцев почти 2 месяца. Мы с матерью молились, чтобы Бог открыл нам двери и показал, как Он хочет, чтобы мы остались в Шанхае и служили здесь русскому народу или отправились в другое место. Мы пойдем туда, куда Бог откроет нам дверь». На тот момент уже было около 12 месяцев с того времени, как мы покинули Кульчу. В Шанхае много русских людей, и многие из них не спасены. Если Бог захочет, мы останемся в Шанхае и будем служить всем русскоязычным людям. Мы должны молиться Господу о том, чтобы в нашей жизни во всем была Его воля. Он до сих пор благословлял нас, и мы находимся в руках Всевышнего. Мы будем и дальше зависеть от Него, чтобы Он вел нас и открывал для нас нужные двери. Будем продолжать молиться и искать Божьего руководства. Давайте помолимся, может быть, Бог откроет нам дверь в Америку. Отец сказал, что мы очень бедные, и у нас нет денег. Мы не говорим по-английски, и у нас нет друзей в Америке. Тем не менее, он сказал: «Давайте молиться об этом, и если есть воля Божья, чтобы мы отправились в Америку, Он предоставит нам путь туда». Бог знает нашу семью, и Он знает, что у нас нет ресурсов, чтобы добраться туда. Если Он хочет, чтобы мы поехали в Америку, Он даст нам все необходимое для этого. Мы будем молиться и терпеливо ожидать. И Он обязательно даст нам ответ. Пусть воля Бога исполнится в нашей жизни. Он провел нас через 2 стороны в военное время, полное смерти, разрушений, болезней и преследований. Через эти времена испытаний и несчастий Он всегда наблюдал за нами, когда мы неуклонно пробивались вперед. Он знает наши слабости и наши сильные стороны. Желание жить и служить Богу очень сильно в наших сердцах. До сих пор Бог предусмотрел нам все, что нужно. Мы должны продолжать быть верными Ему, и Он будет обеспечивать нас и в будущем. Несмотря на то, что путешествие было очень трудным, отец всегда молился и зависел от всемогущей силы Бога, ища Его мудрости и руководства. В лагере беженцев начала работать школа, чтобы помочь людям научиться читать и писать на английском и китайском языках. Как мне показалось, все дети школьного возраста были разделены и размещены в разных группах. Однажды, когда я сидел в классе, учитель посмотрел на меня и жестом показал мне встать. Я встал, не зная, что ожидать и почему учитель попросил меня встать. Учитель спросил: «Тебя зовут Юрий?» Я ответил: «Да». «Это правда, что ваш отец хочет отправиться в Америку?» Насмешливо спросил он. Я сказал: «Да, наша семья молится об этом». «Посмотри на меня», — сказал учитель, чеканя каждое слово. «Я профессор. Я говорю на нескольких языках. Я свободно говорю по-английски. Я в Шанхае уже 5 лет жду, когда мои бумаги отправятся в Америку. У меня есть деньги и много друзей в Америке. У меня в Америке есть люди, которые будут спонсировать меня. И все еще я здесь, ожидая, когда мои бумаги отправятся в Америку. У твоего отца 7 детей, и у вас ни денег, ни друзей в Америке. Вы не говорите по-английски и живете в лагере беженцев. И он хочет отправиться в Америку,
Твой отец сошел с ума. Сразу, как только ему в голову пришла такая идея. Люди, которые отправляются в Америку, это те, у кого есть деньги и есть связи там. И даже эти люди должны ждать своей очереди. Твой отец – нищий человек, с семью, маленькими детьми, без друзей, не знает языка, не имеет денег и нет спонсоров, чтобы помочь ему. Как твой отец возьмет всех вас и отправится в Америку? Он засмеялся, и к нему присоединился весь класс, хохоча и высмеивая моего отца за то, что он подумал о поездке в Америку. Он считал, что это просто смешно. Все смеялись и смотрели на меня, а я, опозоренный, нагнул голову и сел. После школы я побрел домой, сильно опираясь на ногу, чтобы не упасть. Я не смел смотреть по сторонам, так как мне было очень стыдно. Я знал, что все смотрят на меня, когда я выхожу из школы. Но мне было все равно. Я просто хотел вернуться домой и спрятаться от всех тех людей, которые насмехались надо мною. Как только я добрался до дома, я залез в темный уголок нашей палатки, накрылся одеялом и пытался себе представить, что все это — не что иное, как просто дурной сон. На следующее утро все было как обычно. Каждый делал что-то свое. В то утро я почувствовал себя намного лучше и был готов вернуться в школу. Накануне в школе нам сообщили, что сегодня нас поведут на пляж. Нас посадили в автобус, и мы поехали. Было так тепло, что все плескались в воде или сидели на песке. Я хотел проверить воду, чтобы понять, насколько тут глубоко. Я медленно зашел в более глубокое место, где едва мог касаться дна. Небольшая волна брызнула мне в лицо и подняла со дна. Вдруг я почувствовал, как сильное течение тянет меня назад, в глубину, и я уже не могу коснуться дна. Это меня сильно испугало, и я стал усиленно грести руками, чтобы вернуться на мелководье. Когда я был уже по колено в воде, вдруг какая-то сильная рука схватила меня за шею и окунула в воду. Я изо всех сил пытался вырваться, отчаянно барахтался, колотил руками и ногами по воде, но безуспешно. Я чувствовал, что больше не могу. Я должен подняться на воздух, и я утону, если не смогу вырваться. Однако я не мог освободиться от сильной хватки, которая держала мою голову под водой. Тот, кто меня удерживал, был намного сильнее меня. У меня мутилось сознание. Я чувствовал, что умираю. Как вдруг сильная рука схватила меня и вырвала из воды. Мои легкие горели, как огонь. Я лихорадочно хватал ртом воздух, ожидая, что соленая вода польется в мои горящие легкие. К моему удивлению, это был воздух, а не вода. Когда я опомнился, я увидел, что рядом со мной стоит мальчик, который был вдвое выше меня, а также православный священник. Он крепко держал нас обоих. Это он поднял меня из воды, чтобы я не утонул. Он держал этого большого мальчика и сердито спрашивал, зачем он топил меня под водой. Мальчик ответил, «Он калека и не может нормально ходить, как все остальные. Я хотел утопить его, чтобы он не страдал». Православный священник отвел меня на берег и посадил на сухой песок, а этого мальчика увел подальше от меня и долго разговаривал с ним. Они были слишком далеко, чтобы я мог слышать, о чем они говорили. Прошел день, а я все еще сидел на песке и пытался оправиться от того, что произошло со мной, когда я чуть не потерял свою жизнь. У меня уже совсем не было желания заходить в воду. Я просто хотел сидеть с закрытыми глазами и наслаждаться солнечным светом, теплым песком и соленым ветром, летящим с океана прямо мне в лицо. Должно быть, я сидел там очень долго, пытаясь оправиться от моего страшного переживания. Вдруг вздрогнул от неожиданности, когда голос позади меня сказал: «Сынок,
Нам пора вернуться. Мы должны спешить сесть на автобус вместе с остальными детьми. Остальные дети были тем, чего я боялся больше всего. Я не хотел, чтобы они смотрели на меня так, будто я был неполноценным, и смеялись надо мною. Священник сказал, что дети все поняли, а я подумал, что они понимают, как издеваться и высмеивать кого-то, кто с младенчества искалечен болезнью и не может ходить прямо. Да, сейчас они могут смеяться надо мной, но я знаю, что мой отец верит в Бога и следует Божьим планам. Я не сомневаюсь в том, что мой отец знает, что когда-нибудь я смогу ходить прямо, как и все остальные люди. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

В доме горшечника глина кружала, лепит горшечник из глины сосуд. Трудится мастер, забыл он про жалость, глиный комок пальцы давит и мнут. Если бы взялся неопытный кто-то, глина осталась бы грязи куском. Трудится мастер, он знает работу, полон сосудов горшечника дом. Глина под пальцами стонет и плачет, лучше бы глиной вовеки лежать. Сделать сосуд невозможно иначе, только вот так, глину пальцами жать. Мастер склонился над кругом гончарным, он не волнуется и не спешит, времени, кажется, не замечает. Что за сосуд мастер сделать решил? Он не искал чьих-то умных советов, ни от кого он подсказки не ждал. Лепит из глины руками согретой. Что за сосуд? Никому не сказал. И очертания уже появились. Форма, изящество линий, кувшин. Пальцы кружились, кружились, кружились. Мастер работу почти завершил. Глина от этой работы устала. Мастер трудился, а глина не знала, что на глазах превращалась в сосуд. Он становился все глаже и глаже. Чудо! В кувшине жила красота. Глина вздыхала, когда же, но для горшечника что-то не так. Мастер смотрел, он задумал другое. Без сожаления кувшин вмиг был смят. Глина кричала, да что же такое, рядом кувшины на полках стоят. Чем я была хуже тех или этих, я не хочу возвращаться на круг. Мастер все слышал, но он не ответил. На пол он глину не бросил из рук. И началась вся работа сначала. Сколько терпения мастер имел, снова склонился над кругом гончарным. Нож за окном, но он спать не хотел. Теплые пальцы, простое кружало, как бы работа была не трудна. Глина смирилась и мягко стонала. «Я потерплю», — прошептала она. И завершится работа к рассвету, глиной комочком я в божьих руках. Больно сосудом стать, знаю об этом. Мастер свиньи откроет секреты. Что за сосуд будет там, в небесах?

Однажды Иисус был приглашен на обед в дом некоего начальствующего фарисея. Присутствовали на этом обеде и другие фарисеи. Когда хозяин пригласил всех к столу, началась неожиданная перебранка за первые места за столом. Гордыня просто выплескивала наружу из бронящихся, а Христос укорил этих властимущихся гостей. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: „Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится“». Луки 14:10-11. Эти слова Господа относятся и к нам, Его последователям. Есть люди, совершающие добрые поступки только для того, чтобы быть замеченными. Они обожают аплодисменты и не прекращают трубить о себе на каждом углу. Им Христос и говорит: «Займите последнее место». Знаете, что имеет в виду Господь? Он приглашает тех, кто болен звездной болезнью, вместо истинного поклонения. Этот призыв занять скромное место ведет к полноте Божьего присутствия. Ибо всякий, унижающий себя, возвысится. Это возвышение – путь к большей близости с Господом, к большему дерзновению в общении с Ним. Возвышать себя перед людьми является пагубным проявлением гордыни. А быть выше, ближе к Господу, наоборот, для нас – благословение и для Него. Давид Вильгерсон.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так Христос начал свою первую проповедь. Как странно звучали эти слова для народа, который ожидал восстановления царства здесь на земле. Слова эти действительно звучали странно. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Когда на рассвете новой эры Иоанн Креститель начал провозглашать о грядущем Мессии Избавителе, израильский народ, чаявший его пришествие, был полон надежд, что он, их долгожданный Мессия, обязательно восстановит их царство здесь на земле. Из-за этого большинство людей начали следовать за Христом. Они надеялись, что пришедший Мессия свергнет оккупационную власть Рима и восстановит царство израильское. Представьте себе удивление израильтян, когда они услышали первую проповедь Иисуса Христа, начинавшуюся словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И дальше «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны кроткие». Вы слышали? «Не сильные, не влиятельные, но кроткие наследуют землю». Какие странные слова! Может ли он быть нашим Мессией? И вот в этой первой своей проповеди Иисус заявил, что фактически его царство не от мира сего, что оно как раз противоположно земным царствам. Он не пришел созидать царство в материальной сфере. Нет, он пришел сказать, что важно не то, что человек имеет или чем он владеет, важно не его положение в обществе, а то, что он сам из себя представляет. Иисус пришел объяснить людям, что истинное блаженство не в имуществе, не в вещах, даже не в наших делах и достижениях. Но он пришел сказать, что самое главное – это наша сущность. Кто мы и что мы из себя представляем? Христос провозгласил, что духовное состояние – это основной фактор в человеческой жизни. И он необходим, чтобы войти в царство, которое пришел создать Христос. В первую очередь человек должен пережить коренной переворот, радикальную перемену в духовной области. Он должен родиться свыше, как Христос сказал Никодиму. И когда это произойдет, тогда все остальное станет на свое место. Почему все попытки изменить человека и изменить общество безуспешны до настоящего времени? А очень просто. Потому что все человеческие идеологии, желая очистить воду, сам источник оставляют без изменения. Христос пришел указать на новый источник. Он начинает не со второстепенного, а с самого истока. Ибо если источник чист, тогда и вода в колодце будет чистой. В этих блаженных, которыми начинает свою Нагорную проповедь Иисус, он показывает, какой должна быть вода очищенного источника. Здесь мы видим воистину счастливого человека. Эти блаженные, провозглашенные Христом, характеризуют истинное чадо Божие. Здесь наш Господь не описывает характер, который возможно выработать посредством собственных стараний и усилий. Нет. Это картина возрожденного человека, человека, рожденного свыше. И притом не думайте, что здесь мы видим описание каких-то исключительных верующих. Нет, это характеристика каждого гражданина Царства Божия. Эти сказанные Христом блаженны совершенно чужды человеческой натуре. Никто по своей природе, своим плотским физическим рождением не может стать таковым. «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух», — говорит Христос. Эта характеристика, возлюбленные, ясно указывает на основное отличие истинного христианина от человека, не пережившего рождение свыше. Эту истину, дорогие мои, мы должны отчетливо осознавать и хорошо усвоить. Как никогда раньше, в настоящее время, церковь должна ясно и четко показать разницу между детьми света и детьми тьмы. Как в наше время стерта граница между добром и злом, между ложью и истиной. Она стала такой серой и расплывчатой, что невозможно увидеть разницу. Только тогда церковь будет солью и светом мира, только тогда она будет эффективной, когда она станет абсолютной противоположностью миру, совсем не похожей на него. Вот этим отличием от мира она и привлечет грешников ко Христу, но не компромиссом. Когда церковь станет таковой, тогда мир обратит на нее внимание, несмотря на то, что он ненавидит ее. И вот, приступая к самой проповеди, мы в первую очередь должны усвоить вступление к Нагорной проповеди. Вступление к этой проповеди, записанной в 5, и 6 и 7 главах Евангелия от Матфея, является «Сем блаженный». Ими начинается эта проповедь, и ключом как ко вступлению, так и к самой проповеди является первое блаженный. «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». Именно с этого начинается блаженство человека. Но не только начинается, но и продолжается. Иначе говоря, это не временное, а постоянное состояние блаженного, то есть воистину счастливого человека. Вот почему я говорю, что это первое блаженство, то есть нищета духом, является основным условием как для входа в Царство Небесное, так же и для продолжения духовной жизни и роста. Итак, что значит быть нищим духом? Ясно, что такое состояние не имеет ничего общего с материальной нуждой. Бедняк ничуть не ближе к Царствию Небесному, чем богач. И тот, и другой по своей натуре погибшие грешники. В нищете нет абсолютно никакого спасительного достоинства. Нищета не гарантирует никаких особых духовных привилегий. Нет, нищета, о которой говорит Христос, совсем другого рода. Блаженны нищие духом. Быть нищим духом значит признать, что я ничего не имею, я ничего из себя не представляю, я ни на что не претендую и ни к чему не способен, и поэтому во всем нуждаюсь. Это состояние полной и абсолютной беспомощности. Вы обратили внимание, что Христос не сказал «блаженны бедные духом», но «нищие духом». Чем отличается бедняк от нищего? Бедняк трудится, чтобы заработать насущный хлеб. Правда, он ничего больше не имеет, но все же способен заработать кусок хлеба. Он к чему-то способен, а нищий и этого не имеет. Так что вынужден просить милостыню. Он целиком зависит от доброты тех, которые подадут ему что-либо. И вот быть нищими духом значит видеть себя такими, какими нас видит Бог. Каким Бог видит человека? Дорогие мои, если мне кажется, что я что-то из себя представляю перед Богом, если я думаю, что я не нищий, обанкротившийся и недостойный грешник, то это значит, я никогда не видел себя таким, каким меня видит Бог. Вот так я выгляжу в очах Божьих. В своем слове Бог говорит, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Нет делающего добра, нет ни одного. Воистину, блажен тот, говорит Христос, кто обнаружил, что он нищий духом. Нищий духом не имеет ничего достойного, заслуживающего спасения. Он не имеет своей праведности. Он без добрых дел, без заслуг. Он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Воистину счастлив, блажен человек, который так оценивает себя, и так себя чувствует, и так себя видит. Он сознает, что все его добрые дела, как запачканная одежда, и поэтому готов сказать: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Такой человек обнаружил свою нужду. Это основное. Это условие для входа в Царствие Небесное. Бедняк способен заработать, а нищий может только попросить. Поэтому блажен не бедный духом, а нищий духом. Нищий просит: «Будь милостив ко мне грешному». Это молитва нищего. Он просит, он полностью зависит от того, что Бог даст ему просимое. И Бог обещал таковым дать то, что они просят. Ничего не имея, человек вынужден просить. Блаженство блудного сына началось тогда, когда он, прожив все, во время великого голода, начал нуждаться и сказал: «Я умираю от голода». Затем, придя к отцу, он признал себя недостойным даже называться сыном и, как нищий, просил: «Прими меня в число наемников твоих». Вот в этой нужде, с таким признанием, совершенно обнищавший, он вступил в блаженство. Нищета духа – это первый признак действия Божьей благодати в душе человека. Но, как мы уже сказали раньше, нищий духом – это не только первоначальные условия для входа в Царство Небесное. Нищета духа – постоянное состояние тех, которые рождением свыше стали гражданами Царства Божия. Это верный признак возрожденной души. Она нища духом. Она всегда зависима от Бога. Она всегда просит Бога. Она живет в постоянном сознании своего ничтожества. Так что быть нищим духом – это не только начальные условия для входа Царства Небесное. Нищета духа является и условием для продолжения счастливого и блаженного состояния Дитяти Божьего. «Я, – говорит Господь, – живу на высоте небес и во святилище, и также в сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. Да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Дорогие мои, из всех зол больше всего мы должны бояться собственной пресыщенности. Самая великая непригодность – это наша воображаемая годность. А когда мы больше всего сознаем свое ничтожество, тогда мы ближе всего к обилию благодати Божией. Чем больше наша нищета, тем больше Бог может дать нам из сокровищницы своей благодати. Но как сказывается нищета духа на дитяти Божьем? Как можем мы узнать, что мы эти блаженные люди, нищие духом? Во-первых, нищего духом вы можете узнать, потому что он всецело покоряется Богу. Это верный признак блаженного человека. Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Каким чудным примером в этом был сам Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он мог сказать: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Он пришел научить нас кротости и смирению, а это и значит быть нищим духом. Слушайте, что сказано о нашем Господе. «Он, будучи образом Божьим, то есть будучи равным Богу, не почитал хищением быть равным Богу». Это значит, что Он добровольно отложил в сторону божественные права. Не божество, нет, но права, принадлежащие Богу. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вы понимаете, что это значит? Сам Господь Иисус Христос стал нищим духом, чтобы на собственном примере показать нам, что значит быть нищим духом. И в то же время своей нищетою сделать нас этими блаженными людьми, как пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Он покорился своему Отцу во всем. Он ничего не делал от себя, но говорил и делал только то, что велел ему Отец. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Во всем Он был покорный своему Отцу. Это и значит быть нищим духом, полностью покориться воле Божией. Для нищего духом воля Божия самое главное. При любых условиях и во всех обстоятельствах жизни он от сердца говорит: «Не моя воля, но твоя да будет». Какая трагедия, когда дитя Божие наставляет на своем и требует от Бога, ища исполнение не Божьей воли, а своей. Когда, странствуя по пустыне, израильтяне увлеклись похотениями и требовали, чтобы Бог удовлетворил их, то сказано, что Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. Нищий духом предоставляет право выбора Богу, а Бог всегда дает самое лучшее тем, кто так поступает. О, какая мудрость в этом состоянии нищеты духом! Нищий не думает о себе более, нежели должен думать, как говорит апостол Павел, но думает скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделяет. Возлюбленные, кто знает нас лучше, если не тот, который нас создал? Не так ли? Тогда предоставим право выбора ему. Те, которые так сделали, никогда не были постыжены. Дальше нищего духа можно узнать и из того, что он не ропщет на свои обстоятельства и условия, в которых он находится. Он, как апостол Павел, научился быть довольным тем, что у него есть. Он всем доволен и благодарен за все. Он не требователен. У него одно желание – быть там, где Бог хочет, чтобы он был, и быть тем, кем Бог хочет, чтобы он был. Он может сказать вместе с апостолом Павлом: «Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». И весь секрет того, что нищий духом действительно может жить так, кроется в том, что его способность в укрепляющем его Иисусе Христе. Видите, нищий духом всегда зависим. Сам по себе он никто, но он все может силою и способностью того, от которого он зависит. Это и есть блаженство. Вот почему нищий духом может за все благодарить Бога. Он знает, что любящим Бога, призванным по его изволению, абсолютно все содействует ко благу. И потому он может во всех обстоятельствах жизни славить и благодарить Бога. Он ничего не требует, он не считает, что чего-то заслужил, и потому он всем доволен, зная, что он дитя Божие и что Бог печется о нем. Какой парадокс! Он нищий, и в то же время он сын царя, и его есть Царство Небесное. Поэтому, возлюбленные, самое первое, самое желанное – это быть нищим духом, ибо их есть Царство Небесное. Знаете, что только таковые войдут в Него, только таковым Господь дарит блаженство. Вы заметили, это обетование касается не будущего, а настоящего времени. Не их будет Царство Небесное, но их есть теперь. В настоящее время их есть Царство Небесное. Тот, кто приходит к Иисусу Христу, исповедуя свой грех, сознавая свою вину, нечистоту, а следовательно, свое недостоинство и нищету, немедленно получает прощение и становится гражданином Царства Божия. Если ты, мой дорогой друг, еще не стал гражданином Царства Небесного, то ты можешь сделать это сейчас. Приди, как нищий, скажи Господу: «Будь милостив ко мне грешному, помилуй меня и прими меня таким, как я есть». Ты сознаешь, что ты нищий, что уповаешь только на милость Божью, и в этом признании явилась тебе благодать Божья. Он дает покаяние, поэтому не пренебрегай этим чудным даром. Что приводит грешника к покаянию? Не его негодность и испорченность, но богатство кротость и долготерпение Божие. Подумай, какую любовь оказал тебе Бог, что дает тебе возможность обратиться к Нему с покаянием. Да, эта благость Божия ведет нас к покаянию. Обрати свой взор, мой друг, на Иисуса Христа, взглянь на раны Его, на терновый венок, и познай, как в любви Он высок. Это за тебя Он страдал, ради тебя Он унизился, принял образ раба и был послушен до смерти, даже до смерти крестной, чтобы тебя спасти. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. В этом явилась благодать и человеколюбие нашего Господа. Не отвергни эту любовь. Прими Его милость сейчас. Да поможет тебе в этом Господь.

уснувший город оставляя дорогой пыльную, один глубокой ночью блудный сын, одетый в рубище, шагает. И в боль, и в радость каждый шаг, чем ближе он к родному дому. А начиналось все не так, а начиналось по-другому. Когда-то в город он входил богат и полон юных сил. Как было сердцу интересно, как обжигающе чудесно и привлекательно манил соблазнами блестящий мир. В нем круг друзей, веселый пир, что взбодораживал сознание, что длился с ночи до утра. И здесь, казалось, никогда ни боль, ни горе, ни страдания, ни чистой совести терзания не потревожит. Здесь душа живет совсем простым законом, мимолетящим днем одним. Ему ни в чем не искушенным все стало близким и родным. Здесь жизнь кипит среди веселья, здесь обжигающее зелье дурманит разум и рукам дает свободу, здесь страстям преграды нет, здесь грех как воду пей каждый день себе в угоду. Все тот же путь, все тот же стон, теперь другое видит он, теперь совсем другая сцена, теперь друзей застольных цену он помнит, словно страшный сон, где все меняется мгновенно, что позабыть никак нельзя, и те же самые друзья, которыми был так взволнован, а после ими же оплеван, в тебе не узнают тебя. Все разлетелось, все умчалось, и все развеялось, как дым. Все то, к чему так сердце рвалось, во свете правды оказалось настолько низким и пустым. К чему стремился ты когда-то? Чем раньше жил и чем дышал? Теперь лишь ты понял, что этот мир с его развратом из ада словно бы изъят в душе рождает тот же ад. Горя огнем животной страсти, не зная в похоти преград, он травит все. Любовь и счастье он подлости и смерти, брат. А тот, кто с ним имеет связи, отдаст ему всей жизни дни. И зная все, теперь пойми, ты не рожден для этой грязи. Твоя усталая душа под гнетом низкого разврата хранила то, кем ты когда-то был в доме твоего отца.

чем платит мир за призрак воли, за в нем истраченные дни. Он знал цену мирского счастья, какой в нем кроется обман. Он знал опасность жгучей страсти, он знал, как много будет ран. Он знал, о, как он знал прекрасно жестокость тьмы и зло людей. Он, горько плача, видел ясно опасность для души твоей. Чем обернется все потом, там, на чужбине, и притом все это знать, все это прятать в себе не мог. Он мог лишь плакать. Уснувший город, оставляя, шагает тихо блудный сын. Но этой ночью не один, он в небо звездное вздыхает. Уже давно, из года в год, в его стране, в краю родимом, скрепившись сердце верой, ждет родной отец родного сына. Он ждет, надежды не теряя, ведь, может быть, заговорит в скитальце бедном кровь родная, и, не прижившись в волчьей стае, он в дом отцовский поспешит, и там, за дальним поворотом, тем самым, что в последний раз его тогда укрыл от глаз, сейчас откуда вышел кто-то, какой-то путник в ранний час, вот так и он, твой долгожданный, как этот нищий, что вдали к тебе придет. Но что-то странно вдруг сердце стукнуло внутри, в глазах как будто помутилось, но тут прохладный ветерок отвел туман немного вбок, и на мгновение приоткрылось, лохмотьев грязь, лицо, сынок. А дальше в наболевшей ране все слилось, словно как в тумане. Не помнил он, как добежал, он обнимал и целовал лицо, ушедшее когда-то. Любимый голос, что шептал рыдания, сдерживая «папа». И куча странных слов с мольбой. Такой любимый образ рядом, а он тут просится слугой. «Сынок, постой, сынок, не надо. Дай насмотреться, дай вернуть года, прошедшие в томлении. Дай в это сладкое мгновение все оживив перечеркнуть, забыть ночей бессонных муки и все страдания разлуки. Дай позабыть и сам забудь. Дай надышаться этим утром, ведь столько лет прошло во тьме, и ты воскрес, и я как будто родился заново в себе. Давай все горькое забудем и примем дар святых небес. Эй, слуги, поднимайтесь, люди! Мой сын пришел! Мой сын воскрес!» Отец и сын. Мгновение встречи. Мелькают образы родных. Вопросы, слезы. И за плечи обняв, ведут, как сладок миг. Все прощено. И все забыто, и жизнь прекрасной стала вновь, в чем истинное от нас не скрыто, что это делает любовь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Церковь Иисуса Христа теряет авторитет в обществе из-за потери духовности. Почему светская власть не ставит христиан ни во что? Каким образом церковь потеряла значимость в глазах общества? Почему молодежь считает христианство оторванным от жизни? Потому что церковь перестала быть светом, перестала быть авторитетом, поскольку христиане ничем не отличаются от светских людей. Оглядываясь вокруг, я вижу совсем немногих, кто по-настоящему живет Христом. Налицо дефицит общения с небесами. Всего несколько служителей отвергли светские методы служения ради Божьих. Мы перестали быть светом, потому что из-за нас ушла жизнь Христа. Чтобы иметь духовный авторитет, человек должен быть преданным и послушным Господу. Во времена Навуходоносора Вавилонское царство было самым могущественным на земле. Даниил свидетельствует, что все остальные властители находились под пятой Вавилона. Почему? Потому что истинным правителем Вавилона был не Навуходоносор, хоть он и воздвиг себе гигантскую золотую статую. Сила Вавилона основывалась на маленькой группке людей, преданных Богу. Существовало тайное правительство от небесной фракции – Даниил и еще три еврейских мужа. Эти люди и были теми, через кого правил Бог. Они жили в духовном измерении, хотя и занимали светские посты. Они жили чисто и праведно, отвергая обольщение мирской системы. Они были сфокусированы на Боге. Вот почему эти четверо знали, что сказать людям. Они знали, что собирается сделать Бог. Они были яркими факелами для темного народа, потому что в них бурлила Божья жизнь. А вы и ваша община обладаете такой жизнью? Внутри вас есть свет? Дэвид Вилкерсон.

Самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – проповедь, в 4 часа – детский час, в 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня,
был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 26 глава. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежавшему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается.
лучше было бы этому человеку не родиться. При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня?
Это же все было, да совершится, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал? Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по щекам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает того человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и вышед вон, плакал горько. Евангелие Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь».
И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву!» Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Его заставили нести крест Иисуса. И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога? Пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом
и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, очень устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему,
а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Дайте им благословение. Был отцом прекрасным Иессей. Видно, он трудился очень много, чтоб, имея 8 сыновей, воспитать их преданными Богу. И однажды сам Господь послал своего пророка к Иессею, средь сынов его царя избрал. Самуил взял свой сосуд с елеем, избранному на главу возлить. Собранные были в ожидании, по одному стали подходить сыновья се, затаив дыханье. Но не указал Господь на них властною десницею своею. «Все ли это из сынов твоих?» Самуил спросил у Иессея. «Малый еще есть, овец пасет. Позови его сюда скорее, общество все это подождет. Может, для него сосуд с елеем?» Он с полей обветренный вошел, белокур с красивыми глазами. Бог по сердцу мужа в нем нашел, избран он самими небесами. Храбрым он и мужественным был, трудный путь свой к царству начиная. Голиафа камешком убил, от филистимлян народ спасая. С помазанием Божьим он прошел, царь Давид, всей жизни своей годы. От него Христос произошел, царь царей, спаситель всех народов. О собрание любящих отцов! Может, кто у вас в пренебреженье? А его ждет Божия любовь на своем возвышенном служении. Присмотритесь, Дух Святой на них, и они сыны не только ваши, избранные Господом они, чтоб испить с особой Его чаши. Подводите всех по одному, вы к престолу Божье помазанья. Нужен Он Иисусу самому, недостойный вашего внимания. Расступитесь, пусть они пройдут, юноши последних поколений. Пусть они теперь свершают труд. Дайте им, отцы, благословенье. Впереди еще нелегкий бой. Бог мужей по сердцу избирает. Юноша, вставай, Господь с тобой. Побеждать тебя Он призывает.

Слово «терпение» происходит от глагола «терпеть» и означает спокойное отношение человека к возложенной на него тяжести, к непосильному бремени. Терпеть значит не возмущаться, не протестовать против чего-нибудь, но спокойно все переносить в ожидании облегчения. Например, в заботе о собственном непрерывном очищении и духовном росте, не отчаиваться и не унывать при виде всех препятствий и трудностей, иметь снисхождение даже к очень медленным успехам, как к своим, так и к чужим. Эта христианская добродетель, соединенная с кротостью и смирением, берет на свою душу и тело всевозможные превратности жизни. Скорбь и гонение, как Христово иго и Его крест, следует за Ним, не ропща на Бога, но с верою уповая на милосердие Божие во Христе и на то, что всякий крест будет увенчан радостным осуществлением надежды на спасение. Терпение — это кроткое и милостивое отношение к тем, кто нас оскорбляет и преследует. Обуздывая свой гнев и предавая Богу воздаяние за обиды, человек получает свыше силу прощать врагам и даже относиться к ним благожелательно. Господь Иисус Христос дал нам пример терпения, и мы должны идти по Его следам. Бог открывает нам этот чудесный источник терпения. Римлянам 15:5. Один слуга Божий сказал: «Если хочешь знать, любишь ли ты Бога, то заметь, принимаешь ли ты терпеливо, как от Бога, страдания, скорбь и нужду». Не выражая нетерпения в словах, действиях или хотя бы своим видом. Если так, то ты любишь Бога. Если нет, то ты любишь нечисто, не вполне. Ты любишь свое больше, чем Божие, хотя и не имеешь ничего своего, кроме греха. Первые христиане понимали благословение этой добродетели, и благодаря этому драгоценному духу тишины и терпения они знали, что Бог предусмотрел наилучший исход их дела, что для Него нет ничего невозможного и что Он все приведет к их благу. Они знали, что даже малейшие неприятности служат им целительными лекарствами против гордости плотского человека. Поэтому они увещевали друг друга: «Чего ты боишься, мой брат? Будь спокоен, ты не претерпишь ничего, чего Бог не допустит тебе терпеть, а то, что Он на тебя возложил, не есть наказание к погибели, но удары Отца для твоего исправления, ибо не спаслание очищающего душу страдания показывает такую же заботу Его о тебе, как и дарование радости». Когда мы, рассматривая эту драгоценную добродетель под этим углом зрения, беспристрастно взглянем на самих себя, на свое сердце, рассмотрим свою жизнь в свете Слова Божия и поищем в ней доказательства терпения, мы должны будем признать, что множество христиан не знакомо с этой добродетелью. Есть, правда, дети Божьи, безропотно переносящие тяжесть налагаемого на них Отцом наказания и говорящие: «Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господне». Многие дети Божьи проявляют терпение по отношению к обидчикам, не допуская в свое сердце желания отомстить. Многие относятся к ошибкам и заблуждениям ближних с кротким состраданием, отнюдь не как судьи, но есть и такие, которые проявляют нетерпение со всеми его недостатками и следствиями, чем они неопровержимо доказывают, что терпение, как плод Духа Божия, еще не является их собственностью, их сокровищем. Пусть же Дух Божий вырабатывает в нас терпение и поможет нам сохранить его до конца, и пусть оно проявится в нашей жизни, как детская покорность воле Небесного Отца, как смирение перед Богом и принятие с верою всех Его предопределений. Терпение — дар Святого Духа. Это значит, что источник терпения в том, кто сам был искушен. Он знает, как искушаемым помочь.
Да, терпение нужно всем, особенно в этот нервный, суматошный век, где со всех сторон на христиан нападают демонические силы. Будем же просить у Бога терпения, и Он даст. Претерпевший же до конца спасется. Матфея 10:22. А конец недалеко.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

наверное, мало кого удивлю, если признаюсь, что еще с детства принадлежал к самой скептической группе по отношению к религии – к атеистам. Мы долго жили в Эстонии, и еще со школы я был твердо убежден, что наша советская наука стоит над всем. Все окончательно доказала и открыла. Все тщательно исследовала, потому не осталось для нее ничего неизвестного и загадочного. Никакого Бога не существует, было моим окончательным решением. Я зачитывался литературой, где глубоко и мудро освещались факты непоколебимости эволюции, говорилось о существовании других миров и цивилизаций, а особенно интересно было узнать об НЛО. Биология и астрономия были моими любимыми школьными предметами. Но где-то с 9 класса меня начало сильно тянуть к познанию оккультизма, йоги, родился интерес к существованию загробной жизни. И самое удивительное, что с христианством мне нигде не приходилось сталкиваться. Верующих в Эстонии я в глаза не видел. Откуда же было взяться другим убеждением? Правда, моя бабушка, которая жила далеко на Украине, твердила, что Бог есть. Но я при встрече всегда старался убеждать ее в обратном, что все это, мол, чепуха и сказки для старых людей. Еще я себя всегда утешал тем, что я из хорошей семьи. Считал себя порядочным, без каких-либо вредных привычек, как у другой молодежи. Стоял как бы на ступеньку выше других, в своих, конечно, глазах. Я любил спорт, друзья были нормальные, интересы здоровые, не видел я у себя почти никаких пороков. Моя гордыня и превосходство в душе над менее удачными крепко росли в мое самолюбивое сердце. И когда знакомые меня за что-то хвалили, мне было приятно. Я считал это нормой, так, мол, и должно быть. А на самом деле я хорошо знал, что во мне живет, и что я не такой уж положительный, как об этом судят окружающие. И вот уже в возрасте 18 лет, перед самым уходом в армию, мы с родителями переехали из Эстонии на Украину. Те убеждения, что кое-что все-таки есть после смерти, что смерть не конец, прочно осели в моем разуме. Теперь я искал литературу и факты только об этом. Дальше была армия. И только спустя полтора года моя мама вдруг мне написала, что поверила в какого-то живого Бога, что Он действительно есть, и что Бог — великая сила. Это меня заставило задуматься. Ее слова я хорошо запомнил. Я понял, что мать увидела какие-то проявления Его в своей жизни. Меня это известие очень заинтересовало. И я едва дождался отпуска, чтобы скорее узнать самому, с чем же столкнулась моя мама. Дома она мне сообщила, что посещает какие-то собрания верующих. Это была община пятидесятников. Я начал настаивать, чтобы и меня она отвела к ним на служение. Но мать почему-то все оттягивала. Отпуск мой вскоре закончился, и я, расстроенный, уехал назад в часть. Мой интерес по этому поводу не угас, а наоборот, возрос еще больше. Господь готовил мне встречу с собой. Демобилизовавшись, я все-таки настоял на том, чтобы мама отвела меня к верующим. Прямо что-то внутри подталкивало меня к такому решению. Ведь мать раньше тоже была всегда атеисткой, и вдруг так кардинально изменила свое мышление. И вот в одно воскресенье я впервые переступил порог дома, где проводились собрания. Услышав удивительные слова «Мир вам», я был очень смущен. Простая хата, стены вовсе не серые и не черные, как я всегда себе рисовал жилье богомольцев, а напротив — все уютно и чисто. Но самое главное, что первым бросилось мне в глаза, было то, что у всех 10 человек — их столько было собрано. Были открытые, приятные улыбки и какие-то другие глаза, светящиеся по-особенному. Тогда я понял, что это действительно другие люди, с нефальшивой, истинной добротой в сердце. На их фоне я казался, увы, не таким уж хорошим. Значит, эту перемену мог им дать только Бог. Именно в те минуты ко мне пришло сожаление о том, что у меня нет того, что было у них.
На первом же собрании я поверил, что Бог есть. Это было потрясением для моего разума, зацикленного на атеизме. По дороге домой много пришлось передумать. Я тут о каких-то НЛО читаю, а Бог, сам Творец, оказывается совсем рядом. Но как это объяснить, что люди ходят, живут, что-то изучают, открывают и вовсе не замечают Божьего присутствия? И я начал как бы ненароком узнавать о тех братьях и сестрах, которых увидел на служении, интересоваться их прошлым. Оказывается, один был пьяницей, валялся под забором, другого семья была на грани распада, третий воровал и очень матерился. В общем, все со своими грехами, от которых их освободил Иисус. И я понял, что и я без Него никогда не смогу измениться, как это произошло с ними. Решение я принял сразу, когда вернулся домой, поняв, что Бога я никак не смогу обмануть, продолжая жить так, как я живу. Бессмысленно рассчитывать на то, что сначала нагуляюсь волю, нагрешу и тогда приду с повинной к Нему. Мне не хотелось лицемерить, зная, что надо решиться окончательно, или с Ним, или без Него. Все 10 дней я ходил на собрание. День своего покаяния помню как день моего второго рождения. 2 июня 1995 года. Теперь я приобрел главное в жизни и так хотелось делиться истиной со всеми, но через несколько собраний отец засек, куда мы с мамой и младшим братом ходим, и он просто озверел в прямом смысле этого слова. При встрече с нами папины глаза становились чужими и бешеными, он часто кидался с кулаками. Дома начался кошмар. Мы, сыновья, старались всячески защищать мать, когда он в гневе протягивал к ней руки. А через некоторое время, убедившись, что ничего ему не изменить, отец от нас ушел, сказав, чтобы мы не думали, будто Бог помог нам сохранить семью. Он страшно проклинал меня и брата, стараясь убедить нас в том, что, сделавшись штундистами, мы себя опозорили, из-за чего потеряем всех своих друзей, а наши дети будут всегда грязными, голодными и безграмотными. И еще много всякой гадости лил он на верующих. Но я все это принимал спокойно, зная, с кем я связал свою судьбу. Работал тогда я у отца на пилораме, и он целый год не выплачивал мне зарплату из-за того, что я хожу не в ту церковь. Еще хочется сказать о том, как Бог ответил на мою молитву, когда пришло первое испытание примерно 2 недели спустя после моего обращения. У знакомой намечалось празднование дня рождения. Надо было ехать в соседнее село, и я понимал, что там будет хорошая пьянка. Но поскольку я сам не пьющий и не курящий, то мне в той компании будет неинтересно, а не поехать нельзя. Боялся обидеть девушку. Прихожу к брату Жене из нашей общины и прошу совета, как мне поступить. И повеселиться хочется со старыми друзьями, и в то же время чувствую, что огорчу Господа, потому что то общество, увы, не святое. Стали приходить мысли. Но неужели жизнь верующего — это сплошная скука, полная мрака и страха, как мне и рассказывали раньше мои знакомые? Неужели им нельзя действительно порадоваться и отдохнуть? И тут брат, к которому я пришел со своей проблемой, посоветовал мне купить подарок имениннице, поздравить ее на работе, извинившись за свое отсутствие. Женю я послушал и сделал, как он говорил. В результате Бог меня очень благословил. Он все так чудно устроил, что мне стало ясно, каким должен быть досуг у верующего. На следующий день ребята из собрания пригласили меня на проводы в армию к брату в одно село. Оказавшись там, я просто поразился, насколько интересно и приятно можно проводить время без алкоголя и разных глупостей. Всю ночь братья играли на гитаре и пели, прославляя Бога. И вовсе не устали. «Надо же, так хорошо провели время!» — восхищался я.
Господь благословил меня настоящим чистым весельем, без всякой мирской грязи и шума. Как бы в награду за то, что я не поддался искушению веселиться в компании людей, не знающих Бога. Как я Ему был благодарен! Утром, после нашего почти всенощного общения, мы все вместе прибыли в райвоенкомат, и там Бог второй раз за сутки показал мне разницу между весельем неверующих и тех, кто с Ним, чтобы в будущем я никогда не тянулся назад и не жалел о прошлом. Вот смотрю на других призывников, которые также утром стали прибывать на призывной пункт. Все абсолютно пьяные, кого приносят, кого привозят, выгружая из автобуса, так как сами они не в состоянии были выйти через дверь. Некоторых из них тошнило, другие страшно матерились, и только один наш брат Валентин, которого мы провожали с именем Господа, стоит нормальный и трезвый. Только отъехал автобус, высадивший призывников, как началась следующая часть греховной драмы. Драка между родителями, которые тоже были в стельку пьяные. Между ними начались какие-то разборки. Видя все это, я подумал, вот, оказывается, где я был. И хоть я не участвовал в таких кошмарах, но моя жизнь была на той стороне. Я жил среди такого общества и считал это вполне нормальным. Но что тут такого? Люди выпили и повздорили. Слава Богу, что Он открыл мои темные глаза на все это. Я заметил, как Бог изменил меня, и эта разница между двумя мирами меня просто поражала. Сравнив их, я понял, что приобрел очень многое, а потерял ровно ничего. Дальше Бог стал мне открываться все больше и больше. Я сам не понимал, как так получалось. Когда я попадал в трудную ситуацию, то из четырех углов моего тупика Бог обязательно находил пятый выход из него. И все же в моем сознании осталось что-то от эволюции. Почему-то было страшно расставаться с устоявшимися годами взглядами. Я даже боялся читать литературу, где критиковалось христианство, ведь я воочию встретился с живым Богом. Но в то же время было жаль Дарвина и больно за его теорию. Тогда я попросил Господа, чтобы Он показал мне какие-то факты, где ученые-христиане доказывали бы существование Бога. Оказалось, что есть много физиков, математиков, юристов и немало свидетельств, очень уважаемых в обществе людей, которые логически доказывают то, в чем я сомневался. «Вера не абстрактна. Ты проверяй меня во всем», — говорил мне Господь. Просматривая нехристианскую литературу, я заметил, что она сводилась только к простым насмешкам типа «Ну как можно во все это верить?» И я сначала очень расстраивался, вспоминая, о чем нам рассказывали в школе и писали в учебниках. Хотелось прямо кричать к тем, кто утаивал правду. Почему? Почему вы не говорите детям о настоящих истинных фактах? Не освещаете их в прессе и литературе? Зачем вы лжете молодежи? Ведь они в неведении принимают вашу ложь и вынуждены жить с нею всю свою жизнь. А дальше? Так я подрывал в себе придуманную лукавым веру в официальную науку, атеистическое искусство. Искал все больше фактов существования Творца и очень радовался, находя эти доказательства. Друзья, за 14 лет следования за Господом я ни разу не пожалел, когда поступал так, как Бог хотел. Зато все время сожалел, когда не слушал Его голоса, поступал по-своему. Присоединяйтесь к Божьей семье. Спасайтесь, пока не поздно.

Живем здесь, как бы временно на свете, рожденный, чтобы однажды умереть. Не думают об этом только дети, но и на годы не взирает смерть. У всех особый жизненный отрезок, иному год, другим десятки лет, влачить желания с нуждами в довесок. Иной был вовсе не рожден на свет. Живем, как будто в очереди длинной, стоим послушно к смерти на прием. Иные угождают плоти тленной, другие ищут крохи под столом. Неужто просто так Бог дал нам жизни? Живи, люби, работай, ешь и пей, выравнивай духовные кривизны или сокращай свой век в кругу бомжей. И топчем землю грешную ногами, и ранимся о камни зла и бед, вцепившись в жизнь дрожащими руками, порой не зная, как живет сосед. А шар земной, как пункт распределения, глядит на смертных весь духовный мир. Кому погибель, а кому спасение, желающим попасть на Божий пир. Когда питаем плоть насущным хлебом, то будем помнить в разуме своем, что мы в долгу пред лучезарным небом не просто так питаемся и пьем. И где-то там, в глубоком подсознании, нам совесть часто говорит о том, что наши человечьи оправдания, как медный звук пред праведным Христом.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня,
был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 26 глава. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежавшему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается.
лучше было бы этому человеку не родиться. При этом и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час

0: бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще Отошед другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И Пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня? Это же все было, да совершится, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

брат Дерек Принц, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня я приглашаю вас посмотреть на ситуацию в мире вместе со мной с точки зрения, которая никогда не была представлена ни одним средством сообщения, ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио, ни в экономических обзорах. Это перспектива Божьей цели. Глядя на всемирную сцену сегодня, чувствовались ли вы иногда смущенно, как бы в замешательстве, неудачником? Иногда полное впечатление такое, что мир – это беспокойное бушующее море с сильными ветрами и струями, противоположными одна другой, и силами, которые вне нашего понимания и контроля. Мы подвержены большому количеству давлений сегодня, давлений из разных источников. Экономическое давление, политическое давление, социальное давление. Бесчисленные системы и идеологии воюют одна с другой, чтобы получить контроль над нашими умами. Соперничающие группы и союзы противопоставляют себя друг другу с напряжением, которое часто приводит к открытым войнам. Существует блок нефтяных продуцентов наций, Европейское экономическое общество, Советский блок, Третий мир, непредсказанное влияние Красного Китая. И в центре всего этого существует проблема Израиля, окруженного бесчисленными и постоянно угрожающими арабскими нациями, враждебность которых не сулит надежды продолжительного перемирия. Эта проблема уже переросла в войну 4 раза в течение 30 лет и может вспыхнуть в любое время 5-й раз. Каждая такая вспышка на Среднем Востоке приближается ближе к Третьей мировой войне, в которой будет иметь место ядерное оружие, разрушительная сила которого не может быть исчислена. Появляются неожиданно вопросы. Действительно ли всю эту ситуацию нельзя контролировать? Является ли все это суматоха, результат которой никто не может предвидеть? Видит ли, делает ли что-нибудь, глядя на эту суматоху, Бог? Есть ли у него какой-либо хозяйский план, который он вырабатывает, исходя из своих неисчерпаемых ресурсов, премудрости и силы? Я желаю поделиться с вами своими убеждениями. Я верю, что Бог находится у пульта управления миром и бодрствует над его ситуацией сегодня. Я верю, что Бог имеет хозяйский план, который выработан им еще задолго до начала человеческой истории. И я уверен, что Бог будет бодрствовать и осуществлять свой план до победного завершения и конца. Искренне говоря, если бы я в это не верил, я был бы человеком, полным страха и депрессии. Я желаю поделиться с вами так просто, как могу, сущностью Божьего хозяйского плана, как я его вижу. Чтобы понимать Божий план, мы должны сперва понимать его стандарт ценностей. Мы должны знать, в чем состоят Божьи первенства или объекты номер один. Для Бога наиболее главным объектом есть люди. Понимать это очень важно. Иисус Христос сказал нам в своем учении, что одна душа, одна человеческая душа стоит больше, чем вся вселенная. Я принимаю такую оценку. Это Божья оценка человеческой души, и я чувствую, что она верна. Она согласуется с моей оценкой. Эту оценку следует применять не только к каждой индивидуальной личности во Вселенной, но ее следует применять коллективно ко всему Божьему народу. В определенном смысле Божий народ – это совокупность тех, которые посвятили ему свою жизнь. Они – это его элемент в этом мире.
Книга Второзакония, 32 глава, 9 стих говорит следующее. «Ибо часть Господа – народ Его, Иаков – наследственный удел Его». Божий народ – это то, что действительно принадлежит Богу. Бог посвящается для тех, которые посвятились для Него. Основа Божьей верности всегда та же самая. Это завет. Мы становимся Божьим народом посредством вхождения в завет с Ним. И если этот завет учрежден и одобрен Богом, Бог заявляет уверенно, что Он никогда не нарушит свой собственный завет. Он будет его поддерживать. Давайте посмотрим на некоторые обетования, данные Богом Израилю в Ветхом Завете, потому что принцип этот применим до сего дня. В книге пророка Исаии, 41 главе 10 стихе, Бог говорит Израилю: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Какие чудные слова утешения и ободрения в пучине бедствий, суматохи и неуверенности. Как хорошо быть способным слушать голос всемогущего Бога, говорящего: «Не бойся, потому что я с тобою, не смущайся». Другими словами, решение не лежит в человеческой плоскости, решение проблемы во взгляде вперед. Потому что я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе, я поддержу тебя десницею правды моей. И опять в книге пророка Исаии, 43 главе, 2 стихе, Бог говорит: «Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Бог не говорит, что мы никогда не будем переходить через воды, через реки, даже через огонь, пламя. Но Бог обещает нам свое присутствие с нами всегда. А Он обещает нам, что ничто не повредит нам и не расстроит Его добрых планов по отношению к нам. Божий конечный план для своих детей всегда хорош. Мы опять можем здесь взглянуть на пример Израиля. В книге пророка Иеремии, 29 главе, 11 стихе, Бог говорит следующее: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это касается всех верующих людей. Божий план существует для блага, а не для зла. Он дает нам будущность и надежду. У нас всегда есть надежда. Божьи цели для своего народа могут быть суммированы единым словом – восстановление. Давайте взглянем, что говорит Петр группе евреев, собравшихся слушать его в городе Иерусалиме, в книге «Деяния апостолов», 3 главе, в стихах 19 до 21. Читаю. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Обратите внимание на ключевую фразу «до времен совершения всего», а в оригинале «до времен восстановления всего». Дело в том, что в Божьей конечной цели должен быть период восстановления всего, и этот период восстановления всего тесно связан с возвращением на землю Господа Иисуса Христа, потому что сказано, что Он должен был оставаться на небе до того времени, которое должно прийти для периода восстановления. Поэтому, когда период восстановления придет, мы будем знать, что это время для возвращения Господа Иисуса. Важно знать,
что мы не можем знать ни дня, ни часа пришествия Господа. Священное Писание говорит, что никто не знает этого, даже Иисус, а только Отец. Но Священное Писание говорит, что мы должны распознавать времена и сроки. Итак, мы не говорим о дне или часе, но о временах и сроках. Перед тем, как Бог закроет, закончит этот нынешний век, осуществляться будет такой план. Покаяние, время отрады, восстановление и затем день второго пришествия на землю Господа Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Давайте, и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную, и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам. Луки 6:38. С детства мне запомнилась история, не один раз слышанная от мамы. В давние времена на окраине леса жила одна бедная старушка. Питалась она тем, что подавали ей добрые люди. Но вместо каких-то особых слов благодарности всегда говорила дающим: «Спаси, Господи!» «Каждый для себя! Каждый для себя!» Одну барыню, к которой не раз уже заходила эта пожилая женщина, очень раздражали такие ее слова. И хотя Слово Божие предупреждает: «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых» Екклезиастам 7:9. Но кто думает об этом всерьез? А народная мудрость говорит: «Посеешь мысль, пожнешь слово, посеешь слово, пожнешь дело, а потом, в конце концов, свою судьбу». И вот однажды, разгоряченная своим негодованием, барыня приготовила для нищенки вкусную булочку, в которую положила какой-то яд. Поблагодарив ее своими обычными словами, старушка побрела домой и недалеко от своей избушки нашла заблудившуюся в лесу девочку. Желая обогреть ребенка, так как время было уже позднее, старушка привела ее к себе и решила напоить ее горячим чаем. Она доброжелательно отдала ей свою булочку, а узнав, что эта девчушка – внучка доброй барыни, совсем обрадовалась, что может хоть чем-то отблагодарить ее бабушку. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Екклезиастам 8:11. Но очень часто расплата за злодеяние наступает быстрее, чем человек думает. И притом таким образом, что и обижаться не на кого. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6:7-10.

встретишь перемены, ты на жизненном пути, или предательство, измену, взор с Христа не отводи. Пой Ему, хоть слезы льются, пой, когда вокруг темно, пусть Иисус воздается в песне славы про Него. Коль в скорбях Его прославишь, будешь счастлив вечно с Ним, всю любовь Ее познаешь, жизнь захочешь с Ним одним. Ты жемчужина у Бога, с упованием на Него, проходи свою дорогу и не бойся ничего. От врагов хранить Он будет, от несчастья защитит, не оставит, не забудет, помощь даст и укрепит. Если будет очень трудно, понесет Он на руках, ах, какое ж это чудо, жизнь с Христом, как в небесах. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Когда я заковылял к автобусу вместе с высоким священником, держащим меня за руку, я старался идти с ним в ногу, но, конечно же, не мог. Священник был настолько высок, что один его шаг равнялся трем моим. Кроме того, я очень ослаб и перенервничал из-за этого случая, так что мне едва хватало сил, чтобы идти вперед. Каждый раз, когда священник делал шаг, я старался попасть в ногу с ним, но моя больная нога подгибалась, и я мог оказаться на земле. Я несколько раз пытался идти в ногу, но ничего не получалось. Священник, лишившись терпения и жалости, поднял меня и отнес в автобус. Конечно, он не был доволен этим. С разочарованным видом и отвращением на лице он втолкнул меня в автобус. Уже сидя на своем месте, я подумал, может быть, священник наконец понял, что это значит иметь две хорошие сильные ноги и иметь возможность ходить ровно. Дорога от океана до лагеря беженцев заняла некоторое время. Я подошел к нашей палатке, когда все уже собирались ужинать. Отец, как обычно, поблагодарил Бога за пищу, и мы сели на пол вокруг приготовленной еды, которая находилась в центре палатки. Мы сидели и ждали, пока мать передаст небольшое количество пищи каждому из нас. Мои родители были очень бережливы и старались, чтобы из еды ничего не пропадало. Мы ели то, что нам давали, и в конце дня ничего не оставалось. После ужина отец сказал, что его пригласили в русскую баптистскую церковь, где он встретил прекрасных христиан. В тот вечер к нам пришли некоторые члены церкви. Наши родители хотели бы предложить им место для сидения, но у нас ничего не было, кроме наших детских кроватей, а также ящиков и пола в палатке. Люди с пониманием отнеслись к нашей ситуации и были очень дружелюбны и внимательны к нам. Они пригласили нас бывать в их церкви по воскресеньям. Мои родители были очень рады этому приглашению и с готовностью согласились. Мы были очень счастливы в этой церкви. Каждое воскресенье утром у нас были занятия для детей и взрослых. В нашей церкви был и хор, но нам, детям, сказали, что мы слишком малы, чтобы петь в хоре. А также в церкви был небольшой оркестр с гитарами, скрипками, трубами, а также и другими инструментами. Мы хотели играть в этой группе, но директор группы сказал, что мы слишком молоды и не знаем нот. Но когда мы станем постарше, нас научат нотной грамоте, и тогда он позволит нам присоединиться к церковному оркестру. Прошло несколько месяцев с тех пор, как отец молился о Божьей воле для нашего переезда в Америку. Слухи о том, что мой отец планирует отправиться в Америку, распространились по всему лагерю, а также по русской церкви. Конечно, по тем временам это было просто смешно. Все насмехались над нами, говоря о моем отце, что этот человек просто сумасшедший, даже если он просто думает о поездке в Америку, потому что у него и его жены семеро маленьких детей, нет денег, они не говорят по-английски, и у них нет никаких друзей там. У нас даже не было никого, кто мог бы спонсировать нас для того, чтобы нам поехать в Америку. Они с презрением говорили, что мы только что вылезли из пустыни Гоби, как кучка пустынных крыс, выходящих из крысиной норы. Мы попали прямо в лагерь беженцев, где на нас не было ничего, кроме драной грязной одежды с блохами и вшами. А теперь мы хотим поехать в Америку. Не смешно ли все это? Все в лагере беженцев смотрели на нашу семью и говорили, что мы сумасшедшие, если думаем о поездке в Америку.
В Америку хотели отправиться все люди, находящиеся в лагере беженцев. Но как туда попасть? Все здесь были нищими, все бежали от коммунизма, оставляя все свое имущество и богатство. Все едва оставались живы, а многие потеряли своих близких и родных, которые были убиты. Многие из нас потеряли друзей, которых тоже убили. Теперь все мы искали новую страну, где у нас мог быть дом и свобода поклоняться Богу. Даже сейчас в Шанхае коммунисты все проверяли. Они особенно искали русских людей с русским гражданством и документами. Коммунисты собирали этих людей, сажали их на поезда и корабли и возвращали в Россию. Как только все эти люди садились на корабли, у них отбирали все ценное, что у них еще было, а взамен давали простую серую одежду. Когда они садились на корабль и видели все эти ужасные условия и то, какому жестокому обращению подвергаются люди, у них уже была другая картина о коммунистической утопии в России. Многие пассажиры не могли мириться с резкими изменениями и заканчивали жизнь самоубийством. Одна молодая пара, которые были спортсменами и очень сильными пловцами, увидев все, что происходит на корабле, и зная судьбу, которая их ожидает в России, прыгнули за борт и выплыли на берег. Они рассказали нам обо всем, что творится на кораблях, и о том, что ожидает всех тех, кто направляется в Россию. Теперь понятно, почему Бог вложил в сердце моего отца такое сильное настойчивое желание, чтобы закончить путешествие как можно быстрее. Мой отец понимал, что окна возможности выйти из районов, контролируемых коммунистами, быстро закрываются по всем фронтам. Вот почему отец всегда спешил уйти. Как раньше, так и сейчас отца спрашивали о цели путешествия. И его ответ всегда был один. «Я не знаю, но я знаю одно, что это знает Бог, и Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие». Конец его никогда не был виден моему отцу. Но Бог вложил в его сердце сильное желание идти вперед и не откладывать. Отец предвидел путешествие нашей семьи. Все препятствия, болезни, голод, холод, опасности и угроза тюремного заключения и смерти были всего лишь человеческими препятствиями. Они были поставлены перед ним и его семьей сатаной, чтобы помешать нам достичь цели, которая была установлена Богом. И эта цель была намного выше человеческих препятствий, которые были ничем иным, как действиями сатаны, чтобы попытаться сорвать Божий план. Бог избрал своими орудиями верующих и неверующих людей, чтобы они сопровождали нас в нашем путешествии, и чтобы провести отца и всю нашу семью через испытания и страдания к тому месту, которое было известно только Богу. Американские миссионеры в Шанхае сочувствовали страданиям русских христиан без места жительства. Они помогали моему отцу как можно скорее добраться до Соединенных Штатов. Когда мы услышали новость о том, что коммунисты депортировали русских, отец после ужина собрал нас, и мы снова стали молиться о безопасности и избавлении от коммунистов на всех путях, которыми вел нас Бог. Самым важным в молитвах отца было следование Божьей воле. В своей молитве он говорил: «Если это Твоя воля для нас, чтобы отправиться в Америку, покажи нам, как туда добраться. Покажи нам конец нашего путешествия и место, где Ты хочешь, чтобы мы служили Тебе. Покажи нам место, в котором мы можем жить, воспитывать наших детей и восхвалять и благодарить Тебя за Твоего Сына, который пришел и дал нам вечную жизнь через Свою смерть и воскресение». В течение нескольких следующих месяцев жизнь в лагере беженцев проходила как обычно. Мы привыкли жить в палатке. Это было совсем нетрудно,
знать, как спать под теплыми одеялами и не просыпаться наполовину замерзшими, как в пустыне Гоби. Когда мы шли по пустыне, у нас никогда не было еды 3 раза в день. Нам время от времени удавалось получать сухари или лепешки с водой. Да и это случалось не каждый день. Здесь, в лагере беженцев в Шанхае, мы ели 3 раза в день, чего раньше никогда не было. Как мы были благодарны Богу за все чудесные благословения, которые Он давал нам во все время нашего путешествия. Я знал, что причиной того, что мы были здесь, в Шанхае, была твердая вера Отца в Бога. В наших классах мы продолжали изучать русский и английский языки. Некоторые из детей, включая меня, были полностью безграмотными. Мы не могли ни читать, ни писать. Во-первых, нас научили русскому алфавиту, затем показали нам, как читать и писать. Я помню, как возвращался домой, залезал на свою 2-ярусную кровать и учил русский алфавит. Старательно выписывал буквы на бумаге. Это был очень медленный и утомительный процесс. Но это нужно было делать. Учителя были с нами очень строгими. Они давали домашнее задание, и оно должно было выполнено к следующему дню, без никаких-либо исключений. Нам очень нравилось по воскресеньям ходить в церковь, хотя проповеди были мне не очень интересны. Потому они пролетали над моей головой. Я не совсем их понимал. Однако музыка была прекрасна. Каждое воскресенье пел хор, играл оркестр. Иногда оркестр выступал с хором, а иногда и без хора. В любом случае музыка была очень красивой, и в церкви мне очень нравилось. Я не мог дождаться, когда вырасту, чтобы быть в хоре или играть в оркестре. Занятия в воскресной школе также были очень интересными. Мы говорили о Библии, о Боге, о Его Сыне. Я просто наслаждался этим. Но все же больше мне нравилось слушать хор и оркестр. Мои родители тоже очень любили ходить в церковь. Много раз отцу предлагали там проповедовать. Желанием моего отца всегда было исполнять Божью волю в своей жизни, проповедуя Слово Божье всем людям. Однажды отец получил письмо, написанное на английском языке. Он не мог читать по-английски, поэтому он посмотрел на него и положил в карман. Несколько недель он носил его в кармане, не зная, что с ним делать, и даже подумал, может выбросить его. Но потом стало любопытно, что там написано. И он сказал себе: «Найду кого-нибудь, кто читает и понимает английский, и попрошу объяснить мне, что там написано». Прошла еще пара недель, и отец забыл о письме в кармане. Однажды, идя по улице, он сунул руку в карман и снова нащупал это письмо. Он с любопытством покрутил его в руках и подумал: «Ношу его в кармане уже столько времени и не знаю, что там. Возможно, это не очень-то и важно. Брошу его в мусорный ящик». Он протянул руку, чтобы бросить письмо в корзину на тротуаре. Случайно подняв глаза, он увидел одного из членов церкви, который шел к нему навстречу по улице. Отец подумал: «Может быть, этот брат знает английский, сможет прочитать это письмо и скажет мне, о чем оно, и нужно ли его сохранить или можно выбросить». Когда к нему подошел этот человек, отец спросил его: «Брат, ты говоришь по-английски?» «Да», — ответил мужчина. «А ты можешь читать и писать по-английски?» Он ответил: «Да, я учу английскому русских. Я знаю его так же хорошо, как и русский». Отец затем спросил: «Не мог бы ты прочитать это письмо и сказать мне, о чем оно? Может, мне его просто выбросить? Или там что-то важное?» Брат прочитал его и с волнением сказал моему отцу, что это письмо от американских президентских линий судоходной компании. В письме говорится, что ваш переезд в Америку уже оплачен. Вы и ваша семья можете сесть на корабль в любое время,
когда вы будете готовы отправиться в Америку», — сказал он. Этот брат был так взволнован, что прочитал письмо во второй раз, чтобы убедиться, что правильно перевел его. Он снова сказал: «Да, нет никакой ошибки. Это письмо — приглашение для тебя и твоей семьи, чтобы сесть на корабль и отправиться в Америку в любое время, когда вы будете готовы. Корабль доставит вас из Шанхая прямо в Сан-Франциско, штат Калифорния. Там русская баптистская церковь поможет вам окончательно обустроиться в Брайте, в штате Калифорния, где тебе предлагают стать пастором небольшой русской баптистской церкви». С радостью отец воскликнул: «Да это же ответ на нашу молитву! Бог наконец-то открыл нам конец нашего путешествия и даже место, где Он хочет, чтобы я служил народу и провозглашал Его великое имя. Слава Ему!» Отец поблагодарил брата и поспешно вернулся в лагерь беженцев, чтобы рассказать хорошие новости своей жене и детям. К тому времени, когда отец вернулся в лагерь, было уже довольно поздно. Мать была в палатке, а дети гуляли по лагерю. Отец быстро собрал всех детей и привел их в палатку. Он показал им письмо, хотя никто из нас не мог читать по-английски. Он сказал, что один из членов церкви перевел это письмо. И этот человек сказал ему, что в письме говорится, что наш путь в Америку оплачен. Это письмо от американских президентских линий. В письме они написали, что проезд нашей семьи уже оплачен и что мы можем подняться на борт и отправиться в Америку в любое время. Взволнованно сказал он нам и стал сразу же молиться и благодарить Бога за ответ на наши молитвы. Затем он сказал: «Мы прошли долгий путь, и мы всегда молились о том, чтобы Бог руководил нами и хранил нас в нашем долгом путешествии. Я впервые услышал об Америке от брата Казакова, который был очень ревностным свидетелем Бога. После того, как я принял Христа своим Спасителем, я встретил его, и мы вместе ходили и проповедовали по многим деревням на юге Сибири. Однажды мы были захвачены коммунистами, и когда мы убегали, брат Казаков был застрелен. Я смог убежать и спасся. Прежде, до его смерти, брат Казаков однажды сказал мне, что с этой страной случится что-то нехорошее, и он опасается за свою семью. Он отправил их в Америку, так как у него были там друзья, и Америка была для них хорошим местом, чтобы воспитывать детей и жить без преследований. Но в России нельзя было говорить об Америке. Коммунисты немедленно арестовали бы такого человека и посадили бы в тюрьму как предателя, врага государства, и расстрел был бы немедленным. Брат Казаков был очень богат. Он мог позволить себе отправить свою семью в Америку. В то время все, что мог делать отец, это молиться и благодарить Бога за прекрасную возможность служить Ему. С тех пор, как мы покинули Россию, мы никогда не говорили и не упоминали слово «Америка», до тех пор, пока не оказались в Шанхае, в лагере беженцев. Здесь, в наших молитвах, мы молились вместе с отцом о поездке в Америку. Даже здесь слово «Америка» распространялось, как лесной пожар. Все начали передавать друг другу, что наши родители с семью, детьми, без денег, без друзей и с неспособностью говорить на английском планируют отправиться в Америку. Люди думали, что мой отец сумасшедший, если думает о поездке туда. Мы стали посмешищем для всего лагеря беженцев, пока не вмешался Бог. Потом все изменилось. Бог невозможное сделал возможным. Некоторые люди в Шанхае и в лагере беженцев ждали по несколько лет, чтобы отправиться в Америку. У всех этих людей были деньги и друзья там, и они свободно говорили на разных языках. Все эти люди, имея свои связи, знания и богатства, все еще были в Шанхае,
ожидая разрешения выехать в Америку. В то время, как бедная семья из 9 человек, находясь в Шанхае менее года, готовилась поехать туда. Как это стало возможно? С самого начала своего путешествия из России нам было предназначено отправиться в Америку в соответствии с Божьим планом. Служители Русской Баптистской Церкви в Шанхае также получили известие из Сан-Франциско, в котором говорилось, что в Брайте, в штате Калифорния, теперь пригород Западного Сакрамента, есть небольшая русская церковь, нуждающаяся в русском служителе. Таким образом, эта церковь с помощью Баптистской церкви Хилса в Сан-Франциско и других людей спонсировала нашу семью, чтобы нам приехать в Америку. Церковь состояла всего из 40 членов, в основном старых пенсионеров из русских беженцев. У них не было денег. Эта церковь одолжила деньги на билеты. И, к удивлению всех, семья Шелохвостовых выплатила их через 3 года. Члены церкви плохо говорили по-английски, но были очень богобоязненными христианами и ежедневно молились. Они молились о мудрости и Божьем руководстве в выборе верного служителя, который мог бы возглавить эту небольшую общину. Они также молились, чтобы Бог удалил железный занавес, освободил народ Божий и открыл путь к тому, чтобы Слово Божье свободно провозглашалось в России и во всем мире. Благочестивые верующие во всем мире молились почти 50 лет, прежде чем Бог ответил на их молитву. Бог выбрал и послал человека из России обогнуть половину земного шара, чтобы заполнить пустую кафедру в Брайте, в штате Калифорния. Просто потому, что люди искренне молились, и Бог ответил на их молитву. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: меня как глину. Ты достал из ямы моих пороков и греховных дел. Как глину мял священными руками и на мою податливость смотрел. Я как могла тебе сопротивлялась, рвалась неудержимо в прежний мир. Но постепенно плоть моя смирялась, и ты меня водою окропил. Водой живой любви твоей и верой создал баланс, чтоб вылепить сосуд, и положил на круг гончарный тело, мое греховное, свой продолжая труд. И начал круг вращаться вместе с телом. О, как страдало собственное я! Оно ломало глиняные стены, но ты опять ложил на этот круг меня. Чем больше я смирялась, тем прекрасней сосуд воялся у тебя, Творец. Ты убирал мои былые страсти и шлифовал бесформленную плоть. Ты знал один, каким сосудом стану. Ты видел мое сердце изнутри и слышал, как душа моя кричала, в соблазнах погибая: «Помоги!» Ты шлифовал характер в испытаниях, формировал смирение, любовь. Перетирая в пыль мои страдания, ты в глину добавлял святую соль. Ты словом утончал в сосуде стенки, чтоб он звенел, неся благую весть, и форму придавал рукою крепкой, счищая гордость святостью и лесть. Нанес рисунок слов святых завета, чтоб после обжига они могли сиять, и, освещая душу нежным светом, поставил как Творец свою печать. Я на кружале до сих пор, воятель, ты трудишься, не покладая рук, чтобы не было на мне греховных пятен, чтоб стал святым, изящный мой сосуд. О, мой Отец, тебе я благодарна, что ты нашел мой глиняный кусок, бесформленный, сырой и в темных пятнах, и видел в нем значение и толк. Хвала тебе, Господь, за труд огромный и за терпение великое ко мне, за то, что я дышу твоей святой любовью, за то, что я жива благодаря тебе.
1: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио. Радио МВ. МВ. МВ.

Дорогой друг, в терпении упражняйся прежде необходимости, чтобы, когда она настанет, всеоружие его найти готовым. Бригаде строителей может понадобиться всего лишь год, чтобы возвести высокое здание, но Бог дает 100 лет, чтобы вырос могучий дух. Может показаться, что Бог слишком медленно осуществляет свои замыслы в нашей жизни, но Его грандиозные планы требуют времени. Выдающийся проповедник из Новой Англии Филлипс Брукс был известен своими уравновешенными, спокойными манерами. Временами, однако, даже он бывал подавленным и раздраженным. Однажды друг застал его ходящим по комнате, как лев по клетке. «Что вас беспокоит, доктор Брукс?» — спросил друг. «Проблема в том, что я тороплюсь», — сказал Брукс, — «а Бог нет». Не испытываем ли мы иногда то же самое? Джонатан Гоуфорд, миссионер в Китае, был убежден, что город Чингде должен быть полем его духовного труда. Но его вера подверглась неоднократным испытаниям, поскольку во время посещения города каждый раз враждебно настроенная толпа окружала его и осыпала угрозами. Наконец, после 6 лет отказов, он получил разрешение властей начать свою деятельность. И в течение 3 дней после очередного прибытия в Чангде он получил ровно 35 предложений на приобретение земельных участков, среди которых было и то место, где он мечтал построить здание миссии. Терпеливо ожидайте Господа. Поступая так, вы обнаружите, что Он посылает вам самое необходимое и в свое время».

Момент творения. Амела получает все необходимое. Замыслив амелу, Бог соединил особенности растения и пищевые привычки птиц в одну прекрасную функционирующую систему, а затем внес одно небольшое дополнение. Хотя дикая амела для поддержания жизни вырабатывает хлорофилл, она еще паразитирует на деревьях, также получая от них часть питательных веществ. Семена амелы прорастают в ткани дерева хозяина. Амела цветет ранней зимой, после чего на ней появляются белые ягоды. Они состоят из семян и очень клейкой мякоти, которая так нравится птицам. Поэтому большая часть семян распространяется через птичий помет. Отдельные семена, покрытые клейкой мякотью, прилипают к внешней стороне птичьего клюва. Наверное, все мы видели, как птицы чистят свои клювы, потирая их о ветки деревьев. И если в таком случае на клюве остались семена амелы, они, оказавшись на ветке, попадают в благоприятную для роста и развития среду. Карликовая амела – единственное исключение из правил. Когда ее семена созревают, ягоды лопаются, рассеивая семена на ближайшие ветви в радиусе 12 метров. Когда мы видим, как Бог объединил разные формы жизни ради взаимной выгоды, или наблюдаем проявление Его изобретательности в различных способах продолжения рода живых организмов, так и хочется воскликнуть: «Воистину все соделал Господь премудро». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

Разум, поле, сражение. У кого-нибудь у вас было такое, что очень сильно навязчиво лезут какие-то мысли нехорошие, непристойные даже, а мысли, которые сомнения какие-то нам просто вот внушают. Вроде так хорошо и побыл на собрании, и ничего за собой такого не замечаешь. Назойливо вот такая вот мысль. Ты не такой, вот ты не такой святой, тебе надо что-то то сделать. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Это нормально, это нормально. И все, что начинается с атак дьявола, это начинается с нашей головы, именно от разума. И здесь, почему Петр говорит: «Итак, трезвитесь и бодрствуйте, ибо противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Но вы противостаньте ему твердой верой». И он убежит, а куда ему деваться? Но здесь надо трезвый подход. Надо понимать, не надо бросаться сразу же к состоянию паники, когда что-то происходит. Или же после помолился человек, и сразу ничего не произошло. И уже, ой-ой-ой, наверное, все, я не свободный, я не свободна. Мы вот как раз касаясь вот этой душепопечения. Много людей приходили такие, которые, там, в принципе, ничего серьезного и не произошло. Но вот загнал этот дух зла человека буквально в состояние уныния, страха, депрессии. Я не прощена, я не прощен. Ой, что такие находятся? Я, наверное, Духа Святого похулил. Почему Бог не реагирует на мои молитвы? Ну а как ты? Ты специально это делаешь? Нет, я не делал. Но мне кажется. Вот эти вот вопросы кажется. Мы должны уже как зрелые христиане, взрослые, мы должны научиться отцеживать или фильтровать все, что приходит в нашу жизнь. С чего все начиналось? Конечно же, мы открываем Библию в самом начале, когда Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Евы. Пришел момент, когда пришел сатана. Дьявол был хитрее всех зверей полевых. И один из вопросов. Вот до вопроса, который поступил от дьявола. Они были счастливые? Я думаю, счастливы. Ничего их не смущало. Они жили, потому что Бог обеспечил, Он охранял их и все прочее. Началось с того, а правда ли сказал Бог, или подлинно ли сказал Бог, что вам нельзя есть ни от какого дерева в саду? Бог такого не говорил. Ну и что самое опасное? Вступать с Ним в диалог тогда, когда ты не твердо стоишь на основании спасения. Понимаете, вот ошибка Евы заключалась, что она чуть ли не как с другом начала вот эту мысль развивать. Нет, ну не запретил, ну и может быть где-то в подсознании даже и жалко стало, ну дерево хорошее, вожделенно, приятно на вкус, для глаз приятно, вожделенно, так же там написано, да? И думаю, и в этот момент, когда сатана забросил крючок, наверное, вздохнула она тяжело, думает, ну и правда. Вот до сих пор она не обращала внимания, но когда пошло искушение, ну и правда, вроде бы как и можно было бы. И тут идет следующая атака. Не умрете! Нет, не умрете, но знает Бог, что когда вы вкусите, вы будете как боги, знающие добро и зло. Вау! А почему вы мне и Богом не побыть? Я еще не была Богом, только с Богом встречаемся. Почему дьявол забросил вот так вот крючок так далеко? А дело в том, что он уже попробовал быть Богом. Он попробовал и получил. Ну, мы знаем, что произошло. И ему стало завидно, или как это, зависть. Почему? Потому что он знал также, дьявол, что человека Бог поставил на земле учредителем. Он облег его абсолютной властью. Все положил под ноги его. На тот момент, особенно, когда он имел власть над всем, что происходило. А он, увы, был лишен этой власти, и он решил забросить вот такой крючок. А вот тоже, если они попытаются быть богами, вот проявят непослушание, они точно так же получат отмашку. И у него, к сожалению, это вышло. К сожалению, я говорю, почему? Потому что очень у многих христиан, которые в свое время радовались, ликовали, пели радостные яркие песни, смотришь иной раз на лицо, и лицо такое понурое.
унылая. Ну, и задаешь вопрос, ты слушай, что-то случилось? Она, вроде ничего не случилось, но я вот так вот живу. Ну, понимаете, если Слово Божие, ну, как сказать, говорит нам и многократно, что радость – это плод Духа. При беседе с учениками в 15 главе Иисус сказал, «Хочу», то есть не, «да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Вы испытывали когда-нибудь совершенную радость? Молчите. Есть разные степени радости, если уже коснуться от этого. Радость – обычные дела, у нас хорошо пошли. Купил дешево что-нибудь, такое машину или ботинки. Ну, приятно, дешево купил. Но когда кто-то пришел и сказал, слышь, такие ботинки я еще дешевле купил, мгновенно куда-то эта радость исчезает. Бывало такое? И мы начинаем корить себя. Ну, зачем я поспешил? Ну, может быть, не стоило бы. На малых этих вещах, которые не стоят выеденного яйца, многие христиане спотыкаются, а дьявол так шепчет, да-да-да. Вот что, вот твоя радость, вот поунывай немножко и все прочее. Обидел кто-нибудь, ну как обидел? Ну посмотрел не так. Вы знаете, вот насчет посмотрел не так, для меня, я не думал, что христиане со стажем могут быть такими обидчивыми. На самом деле, ну я когда проповедую, люблю шарить глазами по людям, по лицам. Иногда не очень какие-то лестные моменты я говорю, где-то я обличаю, где-то так, обличай, увещевай, наставляй. И одна сестричка почему-то приняла это на свой счет. Я вообще не думал про это. А я ее считал очень на высоком счету. Сильная христианка, она замуж не вышла, она была одинока. Думал, вот действительно служит Богу как должно. Значит, Василий, мне надо закончить сколько часов? А, половина восьмого. Хорошо, постараюсь. Вот. Ну вот прошли годы, и немалые годы. 22 года, как она в членстве церкви. Мы с ней даже куда-то на посещение ездили, и все. И она подходит ко мне, Володя, я на тебе обижаюсь. Вау, не понял, мне смешно стало, за что? А помнишь, ты когда-то проповедовал и посмотрел в мою сторону и не улыбнулся? Или что-нибудь такое посмотрел? Ну, так я говорю, смотрю всегда в разные стороны, попадают в поле зрения все, и вот сейчас на вас смотрю. Но мне показалось, что ты нечто имел в виду, которое что-то против меня. Так это тебе показалось? Это вот что произошло? Сатана вложил в ее разум вот эту необоснованную вот эту вещь, которую она восприняла, что я якобы виноват. Я говорю, как давно это было? И она сказала, в каком году мы посчитали, 22 года. А хорошая ты моя, говорю, почему ты в тот день не пришла и не сказала мне об этом? Да поверь, никогда близко мысли не допускал такой. Но вот так обманывает сатана и обкрадывает порой нас, тогда, когда мы не бодрствуем. Бодрствуйте и трезвитесь. Затем сатана ходит, противник дьявол, затем ходит, как рыкающий лев. За людьми мира сего нет смысла ему ходить. Они уже в его пойманы, в капкан, они все гонят их так ровненько в погибель, и все. У него появляются христиане, которые против его выступают, которые проповедуют Евангелие, чего очень не нравится бесам или демонам. Поэтому он ходит за верующими людьми. И почему многие, покаявшись, придя в церковь, начинают говорить, да слушай, до покаяния вроде кое-как было нормально. А вот когда покаялся, какие-то проблемы пошли, какие-то косяки, там неустройство, там скандал, там и все прочее. А я говорю, да потому что у тебя появился противник. Но надо понимать, что противник – это не господин и не хозяин, он лжец и отец лжи. Когда у нас появился Иисус Христос как господин, очень важно передать ему себя полностью до конца. И тогда с именем Иисуса Христа ты легко оценишь, какие, чьи мысли тебе приходят. Если это касается обиды, огорчения, еще чего-нибудь такое, даже не рассуждай. Даже нет смысла время тратить на рассуждение. Сразу отметай это. Вот почему мы должны быть научены Господом и иметь определенное божественное откровение каждый лично в своей жизни. Первое послание Петра 1, 13 и немножко ниже прочитаю. 1 Петра
с 13 стиха читаю. «Поэтому или посему возлюбленные препояса чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в откровении Иисуса Христа». Вы когда-нибудь думали, что такое припоясать чресла ума? Вот мужчины припоясывают, вот они чресла, ремнем подпоясывают, чего, чтобы штаны хорошо держались. Солдат без ремня, он считается не солдат, без ремня он расхлябанным считается, или когда висит ремень. То здесь речь идет о голове. Ум наш должен был быть припоясан. Другими словами, дисциплинируй свой ум. И не давай мыслям тебе просто гулять налево или направо. Кто-то выразился, такую меткую вещь сказал. Очень часто мы, выходя на улицу, видим, как птицы летают над нашей головой. И мы так боимся, утекай, вай, вай. Да они летают, хай летают, но они птицы на это. Но единственное, что опасно, разрешить им тебе гнездо свить на голове. Так и мысли, они приходят, но здесь бодрствуй и не давай места дьяволу. Итак, вот когда мы дисциплинируем свой ум, в сегодняшнее время, я потом ниже почитаю, очень проблематично жить. Почему? Потому что информации очень много, которые нас увлекают. Можете сказать аминь? Очень много информации, и каждый из нас таскает вот эту небольшую штучку, которая как может принести пользу, так может принести очень много вреда. И многие попадаются в эту ловушку. И уже Слово Божие, а зачем я буду читать? Я в интернете найду любую проповедь, на любой вкус. Вот. А Писание говорит, Павел Тимофей говорит, будет время, когда здорового, трезвого учения принимать не будут. Если тебе пастор обличает в чем-то или где-то останавливает, а зачем мне этот пастор слушать? Я найду другого какого-то, который байки рассказывает. По своим прихотям будут избирать себе учителя. Здесь очень легко избрать учителя, вот, которые будут льстить слуху, а дальше опасность. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот эти, это вот эти серьезные проблемы. Когда я жил, еще был вот это в раннем, можно сказать, юности, нас, молодых людей, нельзя было брать в собрание. Родители ходили в молитвенный дом в деревне, там на три деревни был один молитвенный дом. И, конечно, как были научены Господом в простоте сердца, они славили Бога. Я был уверен, что они правильному учат. Но для нас была закрыта дверь. Мы были еще подростками молодыми. И вот однажды отец привез у Мицкевичах, ну, вы, наверное, не знаете такой деревни, большая, возле Новоельни такая деревня. У него были друзья хорошие, верные. И зная, что мы живем очень бедно и скудно, они подарили ему радиоприемник «Рекорд» ламповый. Он припирает в мешке этот приемник домой. У нас появился выход. Но далеко, как сказать, за рубеж. А на тот момент, старые верующие знают, проповедовали радио Монте-Карло, трансмировое радио. Кто-нибудь помнит из старых людей? Молодцы! О, помните! И что было сказано? Я лично уверен был, отец был уверен, что там говорили истину Божью. Мало было этих там передач, там вечером 31-я волна, 25-я волна. Отец прорезал на шкале проруби такие, знаете, процарапал. И говорит, хай кто посмеет повернуть ручку, что, потому что найти сложно. Глушилки стояли, и надо было чуть-чуть двинуться, и уже ты попадаешь в совершенно другой канал, и там лишь бы что ты можешь получить. Насколько четко надо было внимательно собирать свое внимание, чтобы услышать нужную информацию. Для этого определенный труд, получается, человек должен и испытать. Но передача для нас была священным делом. Он был портной, и если у него была даже работа что-то шить, он откладывал все. Он собирал всю семью, садились вокруг стола. И для нас это было, он понимал, что мы в служение не ходим. И мы вместе с молитвами молились. Мы пели те же самые песни, которые пели по приемнику.
мы входили в Божье присутствие, и Дух Святой касался, и слава Божия сходила, потому что было принято решение не слушать то, что тебе не надо. И у нас не было искушения что-то где-то лазать. Даже колхозного радио не было. Вот все, что мы могли слушать, это радио Монте-Карло. Мы иногда дорывались, когда не было родителей, длинные волны, и Москву послушать. Что так говорит Москва? Ну, слава Богу, никто не соблазнился на этой Москве. Так, ниже читаю. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Очень важный 18 стих. Зная. Понимаете, когда ты уже знаешь, тебе не надо додумывать. Ты просто это знаешь, как когда-то таблицу умножения выучили, я знал, что 2×2=4. И мне никто не мог сбить с толку, я уже это знал. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Тогда, когда ты знаешь, что ты искуплен кровью Иисуса Христа, когда ты знаешь, что ты являешься собственностью Бога, когда ты знаешь, что даже, вот здесь написано, суетная жизнь, переданная от отцов, мы обычно называем наследственное проклятие, которое может влиять, может мешать или тормозить христианину. Но если я знаю, что за меня заплачена цена, и я добровольно согласился принадлежать Богу. Я надеюсь, каждый из нас может подтвердить, скажет, так было и со мной. Я согласился. По согласию мы вступили в заветные отношения с Богом. И самое главное, что Бог очень четко, ну, как бы, свой завет хранит. Даже написано, если мы можем ошибиться, Он всегда остается верным. Верным, верен этому завету. Поэтому, когда мы это знаем, когда у нас ум дисциплинирован, и мы не стараемся входить в диалог с этими мыслями, которые приходят. Видите, сатана принимает очень часто вид ангела света, и он под доброй личиной иногда приходит, но его можно чем определить? Тогда, когда ты слово знаешь, когда на слове стоишь, то ты просто конкретно, нет, так в Библии не написано. И сразу же все ограничиваем его доступ или действие к нам. Значит, это второй пункт, который написано «Дисциплинируй свой ум». Третий пункт у меня «Определи границы дозволенного и отдели себя от мира». В Римлянам 12 глава, хорошо известные места, я вам скажу, я ничего нового не говорю, я уверен, что это вы проповедуют вам ваши служители, ваши братья. Вот, «Определи границы дозволенного». Как порой хочется выйти за черту дозволенного, особенно молодым людям. Вот все собрание, давай туда сбегай, ты давай туда сбегай. Ну, сбегал, получил по голове, потом приходишь и как-то зализываешь болячки или раны. Падают люди из-за глупого любопытства. Вот что очень хочется где-то заглянуть, что там творится. Итак, 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья». Я даже подумал, до какой степени апостолу надо было можно умолиться перед людьми, перед тем, кому, ну, римлянам писал, перед теми, он даже, я просто не приказываю даже, я не просто говорю или пишу, я вас просто умоляю. Вы когда-нибудь с детьми так разговаривали? Мамы, дедушки, бабушки. Когда уже сделали все возможное, и наставление, и путем ремня, и кнута, как говорят, и праника, все сделали, и уже руки опускают, а я умоляю тебя. Прошу просто ради чести какой-то христианской, не делай этого. Я думаю, на подобный шаг пошел здесь апостол Павел. Милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим,
Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Не сообразуйтесь веком сим. Это очень много сфер таких, когда христианину хочется быть похожим на всех остальных людей. С чего я могу начать? Привычки, сленды какие-то там, которые слова не христианские вылетают. Вот. Одежда очень сильно влияет, мода. Ее модой трудно назвать, нечто такое непонятное, то, что сегодня мир предлагает. Приходят подростки и уже: «Мама, купи мне такое». «А зачем тебе такое, не нравится?» «Ну, все так ходят. Я хочу ходить, как все». Как это можно назвать? Сообразование с миром. Я помню, когда-то Хомич Сергей Сергеевич говорил: «Нам стоило бы ателье свое христианское открыть и шить христианскую одежду». Потому что многие жалуются, да невозможно ничего приличного купить. Но вот эти все балахоны разные, непонятно, простите меня, молодые люди. Для верующего человека одежда должна быть как прилично святому человеку. Есть стиль, есть некая форма, красиво, когда одежда на тебе лежит и все прочее. Непристойная одежда, будем так говорить. Очень я просто смотрю, извращение какое-то пошло в одежде. И затормозить некому, и остановить некому. Родители перестали слушаться, дети стали непокорны родителям. Вы извините, что я на таких строгих нотах здесь вас воспитываю. Ну, им надо же воспитаны вроде как вы думаете. Вот. Поэтому это очень на поверхности лежит. Почему сообразуется с веком сим? А потому что все начинается с головы. Потому что ум не преображен. От чего он может преобразоваться? От Слова Божия, от учения, которое мы читаем. Слово Божие вселяется в сердца ваши обильно. Вселяется ли сегодня Слово Божие в сердца наши? И если где-то и слышим очень часто, прилетело и улетело, и забыл. Понимаете, что такое все ли ты живешь, и у тебя Слово живое? Оно на любой вопрос есть ответы от Бога, потому что в Библии есть ответы на все вопросы. И это серьезно. Вот когда оно не вселяется, ум остается непреображен. Когда посмотришь, у нас говорили, вот этот сестричка или брат, он не рожден свыше, а он же на небо собрался попасть. Понимаете, люди собирались на небо, не рожден свыше. Но если не рожден, значит, мертвец духовный. Как он начинается? Есть некоторые, застряли в родовых путях надолго. И на свет не покажутся, и непонятно, ни живой, ни мертвый. Это очень серьезная проблема. Поэтому для того, чтобы действовала Божья благодать, слово написано: познайте истину. Он даже уверовавшим иудеям Христос сказал: вы познайте истину, истина сделает вас какими? От чего? От чего? От зависимости, от мнения других людей. Потому что многие говорят: ну как я пойду в школе в таком прикиде, да? А что обо мне подумают? Вот я знаю, что так отвечают многие молодые люди. А что о тебе Бог подумает? Никто не думал, что а как обо мне подумает Христос? Ну вот что подумают сверстники, это важно. Но опять же я это вот Сергею Сергеевичу мысли передаю. Он сказал: братья и сестры, а может быть, нам хватит прогибаться под эту, как сказать, моду непонятно какую-то, да, а задать, как сказать, хорошую моду, да, пусть нам подражают, пришли, чем аккуратно одеты. Да, смотрите, а о нас написано, а вы письмо, читаемое, узнаваемое всеми человеками, потому люди Христа узнают, потому что увидели христианина, его посланника или последователя. И тогда вот этот характер Христа, образ Христа, он должен быть на поверхности, и этого нам нельзя стесняться. Христос однажды сказал: если вы постыдитесь меня и моих слов перед этим родом прелюбодейным и грешным,
Придет день, я постыжусь, я вас постесняюсь перед ангелами, перед Отцом Небесным. Нам этого не хотелось бы. Поэтому нам очень важно, я говорю, вот так жить, как нам Слово Божие говорит. Итак, мы не сообразуемся, мы преобразуемся. И ниже уже из этой главы есть просто, что нам сделать, чтобы нам все-таки сохранить форму. Хороший совет. 11 и 12 и 13 стих прочту. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». От кого зависит, буду я пламенеть в молитве или не буду? От Бога. «Господи, зажги меня!» Мы молимся. «Зажги! Вот я потух, зажги!» Ну, так тебе же сказано, ты почти лица моего. Соединись со мною, соединись с огнем. Ближе стань возле огня, ты вспыхнешь и будешь гореть. Далеко находясь от костра, ты никак не загоришься. Приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам. Утешай так, усердие не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждой. Скорби будьте терпеливы, молитвы постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ну и так дальше. Следующий тоже как бы вот графа такая. Надо понимать, что наша жизнь христианина, она сопряжена с постоянной борьбой. Вы согласны с этим? Налегке прокатиться по жизни не получится. Не получится, я уже опять напоминаю, потому что у нас есть противник, противные ветры. Через людей, через обстоятельства какие-то, он пытается на нас каким-то образом повлиять. И в Ефесянам есть такой хороший стих. В Ефесянам, здесь 6 глава, 10, 11 и 12 стих возьмем. Ефесянам. 6, 10, 11, 12. «Наконец, братья мои!» Ну, я думаю, сестер тоже это не должно минуть. «Наконец, укрепляйтесь Господом!» А как можно Господом укрепляться? Как? Сила у Него, Духа Святого Он нам дал. Чтобы вы не ослабели, Духа даю. В Нем все это сила для служения. «И могуществом силы Его». Облетитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.

И это не ответственность даже пастора и служителя. Некоторые думают, раз ты мой пастор, значит, будь добр, гоняй от меня всяких нечистиков, ходатайствуй постоянно, за меня записку напишу, и вы ходатайствуйте, и вы стойте в проломе, да, противостаньте, все прочее, а мы налегке можем приходить. Нетушки, дорогие, наконец, братья мои и сестры, это касается всех спасенных, всех, кто собрался на небо попасть. Укрепляйтесь Господом, знает Отец Небесный, что мы без Его силы не пройдем никто путь. У нас будет и уныние, у нас будет переживание, у нас будет все, что хочешь. Но тогда, когда мы понимаем ответственность и укрепляемся Господом, Он тут, как тут, готов помочь нам. Он дает утомленному силу, изнемогшему дает победу и так дальше. Это тоже нам хорошо известно. Потому что наша брань. И эта брань не происходит только однажды, один раз, можно сказать, задать хорошего тропу этому духу зла, и он уже забудет дорогу к нам. Вы знаете, ни в коем случае. У нас были на молитвах люди, которые были серьезно связаны бесами, которых надо было усилия проявлять, молиться, изгонять, связывать, запрещать. И люди получали свободу. Но через какое-то время они возвращались опять в такое же состояние. Почему? Потому что они думали, что однажды вот выгнал его, и он уже все, а ты будешь как в куполе под коконом. Нет. Лично каждый человек ответственен за территорию своего сердца и души перед духовным миром. И каждому из нас сказано, храни сердце свое больше всего хранимого. Не деньги в банках надо хранить, а сердце свое, потому что из него источники жизни. И последнее, это будет уже власть, духовная власть. Во-первых, даже когда мы читаем, можно сказать, любимый для нас отрывок, когда Христос рассказывал притчу о блудном сыне, какой вам сын больше нравится, младший или старший? Но все равно вы не ответите, по-разному говорят. Ну, да. Конечно, на первый взгляд, младший накуролесил. Ну, причинил страдания, боль отцу. Но даже после всего этого, когда он от свиного корыта принял решение, разум вернулся к нему тогда, когда он был в очень тесных обстоятельствах, и когда он пришел к отцу с молитвы, «Я согрешил против неба и перед тобой». Это какая молитва? Покаяние, признание своей вины. Он констатировал факт, он сделал это плохо. Он плохо. А сейчас я не хочу умирать, отче. Я готов выполнять в твоем доме любые работы, которые ты мне поручишь. Ну и на первый взгляд папа мог бы сказать, слышь, давай год испытательного срока. Вот давай, короче так, будешь чистить там за овцами, за стадами, там еще что-нибудь. Вот я посмотрю на твое поведение. Мы иногда так делаем или нет? Иногда так делаем, но что делает отец? Он поверил сыну, и он приказывает слугам срочно переобуть, сменить обувь. И еще дальше что говорит? Перстень ему на руку. Я хочу ввести его в свой дворец как сына, а не как какого-то проходимца. Понимаете, вот это в духовная власть. Что такое перстень на руке у властелина? Он печатью скрепляет все договорные документы. Он подписывает серьезные документы. И если он приказал, чтобы ему одели этот перстень, это значит, он статус не поменялся, он был сыном. И он остается сыном. Понимаете, когда мы верующие люди, иногда что-то происходит, очень у многих появляется на сердце такая мысль, наверное, Бог уже от меня отказался. Вот я уже ослабел духовно, наверное, Бог отвернулся, и уже, Господи, вот-вот, ну, бичуем себя, ну, это, так вот унижаемся, уничижаем. Это неплохо, что мы признаем вину, но надо еще понять, что статус у вас остался прежним. Вы по-прежнему дочь и сын у Бога, слышите? И дьяволу очень хотелось бы, чтобы Бог отбросил кого-то, который ослабел. И, наконец-то, он набросится и вас просто будет уничтожать. Но у Бога по-другому расклад идет.
Он сразу. Почему одежда? Одежда была его собственная, грязная, вонючая. Он надел свою одежду, праведность через Иисуса Христа. Обувь, готовность благовествовать через Иисуса Христа. Обувь, готовность

Отцу. Я хочу к Его сердцу вернуться. И делайте шаги навстречу к Нему. И дальше поверьте в то, что Иисус, что Отец вас любит. И даже все время вот этих походов, понимаете, Отец был во внимании, потому что, ну, есть песню такую, даже поем. Он все время стоял на дороге, взирая на поле кругом. Он смотрел в ту сторону, да. Он смотрел, ждал, когда произойдет переворот в его мышлении, в его сердце. Поэтому без того, чтобы применять духовную власть христианину, очень трудно будет сражаться. Пришла одна девочка, молодая девочка, говорит, у меня очень сильные страхи. За меня молились, и в церкви молились. Ну, и страхи переросли на то, что у нее начались... как припадки даже, знаете, такие конвульсии. Вот. Я же понимаю, что за этим стоит духовный мир. Это не просто так, вот человек боится, да все. Мы все, наверное, немножко боимся, когда неприятности какие-то. Но это был уже преодолевший такой вот барьер всего. Вот. Ну и когда мы побеседовали, я выяснил, что ничего там особо, она никуда не влезла, ни в духовный мир. У нее просто был обыкновенный испуг. Да, собака выскочила и сильно-сильно набросилась на нее. Она не покусала, но сильно испугалась. И с этого момента даже сам по себе обычный страх физически может повлиять на психику человека, особенно когда люди бывают боязливые, трусливые. Ну и в итоге мы молимся, а дальше я говорю, веду тебя молитвой. Иисус Христос, ты мой царь, ты мой Господь, ты любишь меня, ты умер за меня, все повторила. А потом обращаемся к этому духу, дьявол, я не боюсь тебя. Как же я не боюсь, если я боюсь? Понимаешь, пока ты не начнешь говорить, ты враг моей души. Да, ты атаковал меня. Да, ты хотел разрушить мою жизнь, мою нервную систему. Но зная, что ты принадлежишь Иисусу, собственность Бога, ты должен дальше знать тем, которые приняли Его. Помните место Иоанна? Иоанна 1 глава, по-моему, 10-11 стих. Верующим во имя Его дал что? Власть быть чадами Божьими, не только называться, быть. Власть, за этим стоит определенная, можно сказать, ответственность наша. Если мы не хотим принимать духовную власть, чтобы противостоять этому духу зла, мы будем постоянно угнетаемы этим духом. Знаете, вот где проблема. В этой битве благодарим Богу, даровавшему нам победу. Господом нашим Иисусом Христом. Не то, что когда-нибудь, Господи, ты дашь мне победу. Он уже даровал. Он уже даровал. И тебе только надо принимать. Вот вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Или так, все даю власть наступать на змей, скорпионов, всю силу вражью. Это для обыкновенного рядового христианина, дорогие. Марка в 16 главе, вот последняя формула крещения, почему-то а в одного евангелиста так написано только. Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, ну, творению будет красивее. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. А дальше? А уверовавших будут сопровождать сии знамения. Скажите, какое самое первое знамение там обозначено? Именем моим будут изгонять бесов. А дальше положат руки на больных, они будут здоровы, будут говорить новыми языками и так дальше. Почему в самом начале мы должны это понимать? Потому что если ты, я не говорю, что идти за других молиться бесноваты, и если ты в своем сердце не наведешь порядок путем той власти, которую ты имеешь от Бога, ты будешь постоянно угнетаем этими же бесами. Это духи беспощадные. Они не имеют сострадания, сожаления ни к детям, ни к старикам, никому. И когда ты понимаешь, что я, дитя Божие, искуплен кровью, нетленным серебром и золотом, искуплен от суетной жизни, ты должен держать это в своем разуме, зная, что ты принадлежишь Иисусу. Есть песня такая: «Принадлежу Иисусу, Он мне принадлежит». Не на короткий жизни срок, но вечно буду с Ним. Вы знаете даже эту песню. Вы меня услышали немножко, дорогие мои? Я ничего нового открытия не сделал. Я все старался опереться всегда на Писание, на Слово Божие. А Слово Божие, оно написано «живо и действенно, острее всякого меча, обоюдо острого». Вот. И когда мы становимся на это Слово, не бойтесь только.

Кто-то подсчитал, что в Библии 365 раз написано слово «не бойся» разными формами. Значит, на каждый день у каждого из нас есть обетование освобождения от рабства, от страха, от уныния, от депрессии, в конце концов. Но это произойдет при условии, если я принадлежу Иисусу. И если я ищу отношений с Ним. И если для меня отношения с Богом являются самым главным вопросом, который я должен решать. Самым главным. Вот сегодня звучало в конце концов, когда истратила все имение на врачей, потом дошло, я приду, прикоснусь. А если бы она вначале это сделала? Сколько таких людей к нам приходит, как говорят, уже все истративший, шишек набитые, семья 5 раз развалена, все в проклятии, и потом, наконец, Господи, помоги мне. Но ты ж мог это сделать в начале пути. И Господи всегда готов помогать. Я искренне люблю вас и благословляю вас.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118, 116, 117.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

учит в слове нас Господь по Писанию жить, за проступки не карать, ближним дорожить. Если ближний наш не прав, мы простим его, станет на душе тогда радостно, светло. Будем совершать свой путь в мире и любви, на земле уже слышны Господа шаги.

0: Хорошо летом в деревне. Ну где же Иван с Василисой? Куда-то они пропали. Ваня! Василек! Вы где?
1: Нас мама зовет, пойдем.
2: Сейчас, подожди, а вдруг она еще снесет? Я хочу посмотреть.
0: Вот вы где. А что это вы тут делаете?
1: Мама, мама, сейчас наша курица снесла яйцо.
0: Да вы что? Вот здорово.
2: Скоро будет новый цыпленок.
1: А потом он станет курицей?
2: Или петухом.
1: А эта курица тоже была цыпленком, да ведь?
2: Конечно.
1: И что, она тоже вылупилась из яйца?
2: Откуда же еще?
1: А то яйцо снесла другая курица.
2: Ну, конечно, Василиса. Ты перестань задавать глупые вопросы.
1: Это не глупые вопросы. Если курица появляется из яиц, а яйца появляются из курицы, то откуда появилась первая курица?
2: Откуда, откуда? Из первого яйца.
1: А откуда тогда взялось первое яйцо?
2: Первое яйцо?
1: Да, вот.
2: А правда, мам, вот откуда взялось первое яйцо?
0: Вопрос, что было раньше, курица или яйцо, человечество не может решить все свое существование.
2: Все свое существование? А как тогда началось это существование? Ведь люди из яиц не вылупляются. Вот я и Василиса родились у тебя и у папы, правильно?
0: Правильно.
2: Ты родилась у бабушки и дедушки. Они у прабабушки и прадедушки. А те у своих родителей. И так до бесконечности.
1: Как это до бесконечности? Ведь с чего-то все началось. Правда, мам?
0: Да, все началось с первых людей. Адама и Евы.
2: С Адама и Евы? Откуда ты знаешь? Тебе что, бабушка рассказала? А ей прабабушка?
0: Нет, я прочитала.
1: А что, есть книга, в которой написано, с чего все началось?
0: Есть. И называется она «Библия».
2: Библия? Это что, сказка про Адама и Еву?
0: Нет, это не сказка. Библия – это священное писание.
2: А почему это писание священное?
0: Священное оно потому, что написано по вдохновению Создателя Адама и Евы и всего мира, Господа Бога.
1: А почему это писание так странно называется? Библия.
0: Библия в переводе с греческого языка означает «книги», потому что представляет из себя целое собрание древних священных книг, в которых рассказывается история взаимоотношений человека со своим Создателем от самого начала, то есть от сотворения мира и человека, и до самого конца, то есть до конца существования человека на земле.
2: Как ты до конца существования человека на земле? Ведь мы же живем до сих пор.
0: Да, но когда-нибудь существование этого мира закончится, и Бог открыл людям, как это произойдет.
1: А когда закончится это существование?
0: А это тайна, которая известна одному Богу.
2: А кто написал эти книги? Адам и с Евой?
0: Нет, конечно, их писало много разных авторов на протяжении многих сотен лет. А потом эти книги сложили в одну. Так сначала появился Ветхий, а потом Новый Завет.
1: Ветхий? А что, за сотни лет стал рассыпаться на части?
0: Нет, ну что ты. Просто Ветхий в данном случае значит старый, древний. А Завет – это союз. Союз Бога с человеком. В Ветхом Завете говорится о сложной истории взаимоотношений человека с Богом.
2: А почему сложной?
0: Ну, потому что первые люди, Адам и Ева, когда еще жили в раю, нарушили то, что завещал им Бог, и были за это изгнаны из рая. Вот здесь и начались все сложности. Господь создал человека по своему образу и подобию, поместил его в рай, где не было ни болезни, ни смерти, где была пища в изобилии, где человеку не надо было бояться диких зверей, потому что все звери были ему послушны, где, одним словом, не было никакого зла, и человек жил в мире с Богом. Надо было только не нарушать того, что заповедал им Бог. Он дал тогда людям только одну заповедь – «Не ешьте плода с дерева познания добра и зла». Но человек, по наущению нечистого духа, который принял образ змея, все-таки нарушил Божью заповедь и съел этот запретный плод. Так первые люди потеряли рай.
2: Ну а потом они смогли вернуться в рай?
0: Да, Адам и Ева вернулись в рай – Но это произошло гораздо позже, через несколько тысяч лет.
1: Несколько тысяч лет?
0: Да, через несколько тысяч лет. И об этом говорится уже в Новом Завете. А вся история Ветхого Завета – это стремление Бога вернуть к себе того, кто стал непослушным его сыном. Бог пытался обличать, вразумлять людей, не желающих жить по высшему закону, живущих лишь по своим прихотям. А однажды люди на земле стали вести себя так отвратительно, стали так злы, что Господь затопил всю землю водой, чтобы смыть с нее таких злодеев. Это был всемирный потоп. Спаслась только семья человека по имени Ной, который любил Бога. И Бог предупредил его о потопе и велел построить большой корабль, ковчег, и взять туда по паре каждого животного и каждой птицы, чтобы жизнь на земле после потопа возобновилась. Когда Ной строил вдали от морского берега огромный корабль, то люди смеялись над ним, не верили тому, что он говорил им о надвигающемся наказании Божьем. Забывшие Бога люди думали, что Ной сошел с ума. Всемирный потоп смыл все живое с земли. Спаслись только те, кто был в Ноевом ковчеге. И когда воды потопа сошли с земли, то семья Ноя вышла из ковчега, став родоначальницей новой человеческой общности. Жизнь на земле началась с белого листа.
1: И все стали после этого хорошими?
0: К сожалению, нет. Люди, потомки Адама и Евы, несли в себе совершенный ими грех и поэтому часто склонялись к злу.
2: А как это они несли в себе грех, Адама и Евы? Ведь их потомки его не совершали. Они же не ели плодов запретного дерева.
0: Да, они не ели этих плодов. Но когда это сделали Адам и Ева, то они испортили грехом человеческую природу, которая была совершенна. До этого человек не болел и не умирал, а совершив грех, человек нарушил связь с Богом и стал подвержен болезни и смерти. И все потомки Адама и Евы стали рождаться с этой испорченной природой. И эта врожденная испорченность стала называться первородный грех. Но Бог очень любит людей, как своих детей, и не хочет, чтобы люди погибли, но хочет их спасти. И эта история спасения начинается еще в Ветхом Завете, где говорится о том, как Господь избрал Авраама, праотца избранного Богом народа, который стал впоследствии называться Израиль, как потомки Авраама переселились в Египет, как попали там в рабство к египтянам, как послал Бог к ним пророка Моисея, чтобы тот вывел их из этого рабства.
2: А кто такой пророк?
0: Бог избирает человека, которому он сообщает свою волю. И этот человек передает эту волю всему народу, прорекает ее. Поэтому он называется пророк. Так вот, через этого пророка Моисея Бог дал людям уже не одну, а 10 заповедей, которые каждый человек должен обязательно соблюдать, чтобы не совершить греха и не отделять себя от Бога еще больше. Господь завещал людям любить Бога, не поклоняться никаким другим ложным богам, уважать своих родителей, не убивать, не воровать, быть верным своим мужьям и женам и не желать того, что принадлежит другому. Но люди часто нарушали этот завет, и Господь посылал им других пророков, которых люди, к сожалению, далеко не всегда слушали. Эти пророки сообщали людям, что настанет день, когда к людям придет Мессия.
1: Мама, а кто это?
0: Мессия значит спаситель.
2: А от чего этот спаситель должен спасти?
0: От первородного греха, от смерти.
2: И что, он пришел?
0: Да, он пришел. И это случилось более 2000 лет назад.
1: А как это было? Как он пришел?
0: Об этом говорится в Новом Завете. потому что с момента пришествия Спасителя к людям Богом был дан Новый Завет, заключен Новый Союз. И началась новая жизнь.
2: А как? Ну как началась-то новая жизнь?
0: Все началось с благой вести. Собственно, Евангелие, часть Нового Завета, в которой рассказывается о земной жизни Спасителя, и переводится с греческого как «благая весть». Если вы хотите, мы можем почитать Евангелие.
1: Давай, мам.
2: Мы тоже хотим услышать эту благую весть.

Сегодня над городом чайки летали, а буря на море они возвещали. Деревья, качаясь, скрипели, стонали, и туч почерневших нависшие стаи, как кони стальные, по небу бежали. И я с восхищением на чаек глядела, какое свершают великое дело. Летая над городом громко и смело, кричат они: море уже почернело, спешите укрыться за буря пределом. О, дети Господни, и вы, карте чайки, кричите, будите, зовите, вещайте, о бедах грядущих напоминайте. Мир слеп, люди глухи, а вы исцеляете.

0: Когда мне было лет 10, я провел один месяц летних каникул у моей тетушки. Она жила в деревне с тех пор, как была освобождена из заключения. Тетя мне казалась такой старой, что могла бы быть моей бабушкой. Она болела и ходила всегда сгорбленная. Взрослые говорили, что это от многих лет, проведенных ею в тюрьме. Они говорили, что сидела она за веру в Бога. Но старой она казалась, если не заглядывать ей в глаза. Глаза ее были такие лучистые, сияющие, что за ними был виден целый мир. Мир, которого я не знал. К сожалению, задумался я об этом только к концу каникул. Это было в один из последних вечеров. Темнота на юге наступает очень быстро. Как только солнце скрывается за горами, наступает ночь. Мы с тетей сидели на веранде, увитой виноградными лозами, и наблюдали закат солнца. И я опять обратил внимание на ее глаза.
1: «Тетя, ты совсем не такая, как вся наша родня. Ты такая, такая счастливая, такая умиротворенная. В тебе столько жизни. Что это? Что делает тебя такой?» – спросил я ее.
0: «Знаешь, Леня», – заговорила тетя после долгого молчания.
1: Такого долгого, что я думал, она вообще уже не ответит на мой вопрос.
0: Я такая же, как и все наши родные. Но я верю в Иисуса Христа. Это Он живет во мне. Посмотри на эти грозди винограда. Ты обратил внимание, как они выросли за месяц? Они растут и растут, получая сок от лозы. Так и с нами. Христос сказал, что и мы можем приносить добрые плоды, только если будем пребывать в Нем, а Он в нас. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. И всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Эту беседу с тетей я вспомнил много лет спустя, когда стал уже взрослым. Тетя моя давно уже у своего Господа, которого она так любила, и который давал ей живую силу, преобразившую ее и изменившую мою жизнь, жизнь моих родителей, брата и сестер. Вся наша семья – плод виноградной лозы моей тети.

Ложите работать около 2 месяцев до конца полевого сезона. Внизу тянулась Северная Камчатка, край удивительный, ни на что не похожий, как будто кусочек иной планеты, упавшей на Землю. Несколько тысяч лет назад в этих местах бушевали геологические потрясения, катастрофы, вызванные потопом. Взрывались вулканы, трескалась, как яичная скорлупа, Земля. Из кратеров вулканов, трещин извергалась магма, огненно-жидкая масса, туча пепла. Постепенно могучие подземные силы передвигались на юг полуострова. Нет-нет, и дадут они о себе знать и в наши дни. А на севере Земля успокоилась надолго, быть может, навсегда. Из тех далеких времен остались памятники. Строго конической формы сопки со срезанными вершинами, погасшие вулканы, окаменевшая ноздреватая магма на склонах и у подножий. Хребты, долины, сопки. В долинах речка или ручей. Кристальной прозрачности вода в белых бурунах неслась с гор с бешеной скоростью. Что это за водичка, я недавно испытал на собственной шкуре. В маршруте довелось переходить неглубокую, по колено, речку. Правая бахилина возле лодыжки была разорвана. Резинового клея в отряде не оказалось. Забыли в центральном лагере. Снял бахилину, стянул портянку и зашагал на другую сторону. На середине реки нога ниже колена онемела, как от наркоза. Кое-как выбрался на берег и колотил по ноге кулаками, и щипал. Бесполезно, не чувствую боли. Даже струхнул. Лишь минут через 10 ожили застывшие капилляры, и началось яростное жжение. В долинах теснилась плотная тайга. Лиственницы, ели, согнутые в 3 погибели каменные березы, карликовые ивы. На склонах эти деревья не росли. Их оцепил стланник кедрач, невысокое, в 1,5–2 человеческих роста дерево, ствол и мохнатые лапы которого, спасаясь от жестоких камчатских ветров, стлались по земле. Выше и стланник не рос. До самых вершин — беспорядочное нагромождение больших и малых камней. Камни, камни, камни. Они покрыты дегтярно-черной и твердой коркой, которая трещит под сапогом, как ореховая скорлупа. Эта корка — живой организм, разновидность камчатского мха. На черном фоне камней белели узенькие дорожки, выбитые копытцами тропы снежных баранов. Перевалив очередной горный хребет, Ми-4 вышел в долину и полетел над быстрой рекой, рывками снижаясь. Через несколько минут машина должна была приземлиться. Глядевший в иллюминатор Борис, начальник отряда, рослый бородатый мужчина, работавший на крайнем севере 20-й полевой сезон со студенческих лет, вдруг резко поднялся, пробрался по груди рюкзаков к пилотской кабине и прокричал: «Командир, развернись на 180! В реке какая-то зверюшка тонет!» «Уж не мышка ли полевка?» — раздалась в ответ из кабины. Борис не понял иронии. «Нет, что-то покрупнее». «Надо знать нашего начальника отряда, чтобы понять по меньшей мере странную его просьбу. Ради какой-то попавшей в беду зверюшки изменить линию полета машины». В зверей и птиц он буквально влюблен и знает о них больше иного зоолога или орнитолога. Он может часами с просветленным лицом слушать пеликанье синицы или наблюдать, как лущит орехи белка. Его городская квартира смахивала на зверинец. В ней обитали арктический суслик-евражка, летяга, обыкновенная белка, похожий на обугленную головешку северный ворон, четко говоривший каждому гостю «Привет!», горностай и даже рысенок с волчонком. Правда, рысенка с волчонком пришлось подарить зоопарку, потому что подросшая лесная хищница однажды через приоткрытое окно проникла во двор и перерезала всех вышедших на прогулку хозяйских кошек и собак. А таежный гангстер, скучая о тайге, выводил по ночам такие арии, что на Бориса написали жалобу в ЖЭК. Командир экипажа выполнил просьбу начальника отряда. Не видя его за стенкой кабины, я представлял саркастическую улыбку на лице вертолетчика. «Ладно, мол, сделаю одолжение, раз ты с таким приветом». Машина развернулась и легла на обратную линию полета. Мы прильнули к иллюминаторам. Вскоре среди белых бурунов и повсюду торчавших из воды острых камней я увидел круглую голову с длинными острыми ушами и часть серебристо-рыжего туловища с резкими черными пятнами на шкуре. Это была рысь. Быстрое течение тащило зверя по стремнине, не прибивая ни к тому, ни к другому берегу.
Иногда он выбрасывал лапы, цеплялся когтями

за проплывающие мимо камни, но удерживался на одном месте считанные секунды, не в силах сопротивляться бешеному напору воды. Попавшая в страшную ловушку рысь то и дело раскрывала ярко-красную пасть, кричала. Но грохот вертолетного двигателя, режущий свист винта, заглушали панический крик. Борис встал на железную перекладину лестницы, просунул голову в пилотскую кабину. Горячо жестикулируя, он уговаривал командира экипажа посадить машину, чтобы попытаться спасти зверя. Уговорил. Ми-4, намного обогнав плененную рекой рысь, пошел на посадку. Машина опустилась на каменистую косу. Еще не перестал вращаться винт, а начальник отряда, пригибаясь под лопастями с топором в руке, выпрыгнул из багажного отделения и побежал к плотной таежной стене. Один за другим мы ступили на землю, подошли к воде. Стояли до боли в глазах, всматриваясь в горящую солнечными бликами реку, высматривая зверя. Борис, между тем, вырубил длинную жердь, пристегнул вверх бахилин к поясному ремню, пошел в реку. Шел он осторожно, боясь поскользнуться на осклизлых донных камнях и упасть. Жердь перекинул через плечи, как коромысло. В одном месте течение сбило начальника отряда с ног, но, окунувшись головой, он сумел подняться и вновь стал продвигаться к стремнине. Наконец, в мокрой, отяжелевшей одежде Борис достиг середины. Прислонился боком к лобастому валуну, торчавшему из реки, приготовил жердь. Там, где он стоял, было довольно глубоко, вода скрывала его по пояс. Я живо представил, каково ему сейчас в ледяных струях. Напряженно смотрели на реку. Ждали. Первым рысь увидел молоденький бортмеханик. «Вот она!» — прокричал он. «Левее порожка мелькнула! Опять!» Вглядываясь в солнечные блики, я, наконец, увидел четвероногого пленника, точнее, лишь круглую, остроухую голову зверя. Она то показывалась над бурунами, то ненадолго исчезала под водой. И только теперь до слуха донесся крик. Он был слабый, осипший и едва покрывал шипение бурунов, беспрерывное бормотание светлых струй. Так однажды под окном моей городской квартиры кричала тяжело раненая кошка, попавшая под колеса автомобиля. Борис выставил жердь. Он держал ее над поверхностью воды, как держат копье. Рысь ближе, ближе. Поймет ли зверь, зачем протянута жердь? А поняв, доверится ли своему извечному врагу, человеку? Мы замерли. И вот хищник вровень с человеком. Жердь в руках Бориса пружинисто дернулась. Рысь ухватилась за конец передними лапами и зубами. Стоя на одном месте, начальник отряда медленно развернулся, протащил зверя по воде. Затем также медленно, приподняв жердь, направился к берегу. Рысь висела на ней, как гимнастка. На мели она, круто выгнув спину, сорвалась в воду, тяжело запрыгала на берег, а когда выбралась на сухое, растянулась на мелких камнях косы. Силы оставили ее. Мы нерешительно приблизились к зверю. Он тотчас перевернулся на спину, поднял лапы с выпущенными когтями, оскалил пасть с длинными иглоподобными зубами. В такой позе раненая рысь защищается от врагов. Так есть подручней ударом лапы распороть живот, выпустить кишки кабану, росомахе, медведю и даже человеку. И только теперь я заметил с правого бока страшную, от шеи до хвоста глубокую рану, очевидно оставленную острым подводным камнем. Но крови было мало, ее вымыло водой. Зверь был самкой. Борис зашагал к вертолету, достал из груды рюкзаков свой рюкзак, переоделся в сухое. Потом развернул маршрутку, одноместную палатку. Безбоязненно подошел к рысе и накинул на нее крепкую материю. Маршрутка, как живая, задергалась, забилась на земле. С каждым движением зверь скручивал себя все больше и больше. Борис взял в охапку плененную рысь и понес ее к вертолету. Вскоре прибыли на место, выгрузились. Вечно спешащие вертолетчики сейчас не торопились улетать. Они хотели еще разок взглянуть на рысь. Борис вытряхнул из брезента таежную хищницу. Она была совсем плоха. Немного отползла от людей, растянулась на мху. Дышала часто, с мокрыми хрипами. «Кровью изошла», — сказал командир экипажа. «Не жилец ваша киса». «Киса? Чем не имя?» — отозвался Борис. «Так и назовем ее кисой». «А жить мы будем, уверен. Мы живучие, не то что люди.
как она в реку угодила? Элементарно. Переходила по порогу на противоположную сторону, а камни-то скользкие. Или вплав пустилась, а на стремнение понесло, сил не рассчитала. Простились с вертолетчиками. Машина взлетела. На прочных жердяных каркасах разбили жилую палатку и палатку-склад. Устраивались основательно. Жить в этой выкидушке предстояло не день и не два. Покончив с устройством лагеря, Борис вспорол банку говяжьей тушенки. В миске поднес пищу зверю. Киса понюхала говядину и брезгливо фыркнула. Ни падаль, ни консервы рыси не едят. Они питаются только свежим мясом. Непуганной дичи в этих краях предостаточно. Не успел я со своей ижевкой отойти от стоянки, как наткнулся на стаю куропаток. Я убил на взлете парочку птиц и вернулся. Завидев в моих руках лакомую добычу, киса пришла в сильное волнение. Она шумно нюхала воздух, скалила пасть. Черные кисточки на ушах вздрагивали, седые бакенбарды распушились. Я бросил куропаток зверю. Он разорвал передними лапами одну из птиц и с жадностью стал пожирать птичье мясо. «Умирающий зверь не ест с таким аппетитом», — успокоенно сказал Борис. «Ночью я то и дело просыпался». Откидывал полог палатки. Ушла ли рысь? И каждый раз в густо-дегтярной, влажной от близости Берингова моря тьме, видел яростно горящие фосфорическим светом глаза. Утром мы покормили рысь парочкой кедровок, птиц с черным оперением, которых здесь, что воробьев в деревне, и ушли в маршрут. Вернулись поздно, в сумерках. Киса лежала на прежнем месте. Она усердно работала языком, зализывая рану. Я бросил ей убитого в маршруте селезня. Этой ночью киса исчезла. Как мы полагали, навсегда. Через несколько дней мы с Борисом шагали очередным маршрутом. Я был у начальника отряда маршрутным рабочим. Геолог молотком с длинной ручкой откалывал образцы пород, записывал в толстую записную книжку характеристики местности. А я снимал показания радиометра, висевшего на груди, складывал образцы в свой рюкзак. Спустились с хребта в долинку, густо заросшую тайгою. То и дело встречались свежие визитные карточки медведя и лося, отпечатки следов этих зверей. Медвежьи лапти были такими огромными, что становилось не по себе. Когда углубились в тайгу, мною овладело, казалось бы, беспричинное беспокойство. Все чудилось, что из дебри за нами кто-то неотступно следит. Говорят, якобы пристальный звериный взгляд излучает какие-то колебания, которая, как радар, легко улавливает человек своим мозгом. Очень может быть. Борис верно чувствовал себя точно так же. Беспрестанно крутил головой, часто останавливался, напряженно прислушивался. И когда где-то наверху раздался громкий звук сломанной ветки, мы, как по команде, резко вскинули в том направлении ружья. С лиственницы на звериную тропу спрыгнула крупная рысь. «Не стреляй, киса!» — прокричал Борис. «Да, это была наша киса». «Ни одна рысь, если она не поражена бешенством, не поведет себя так, непременно уйдет от людей». Киса стояла, слегка выгнув дугой спину, и смотрела то на меня, то на Бориса. «Присядь», — попросил меня начальник отряда и присел сам. Я понял, зачем он это сделал. Большой рост живого существа обычно пугает зверя. «Киса, киса, иди ко мне!» «Ласково, как домашней кошке», — сказал рысь и Борис. Зверь прыгнул в чащобу, сделал небольшой крюк и оказался позади нас. Я заметил, что страшная рана на правом боку, казавшаяся нам смертельной, затянулась твердой коричневой коркой. Мы двинулись маршрутом. Киса пошла за нами, как привязанная. Останавливались для работы, замирала и рысь. Склонив голову на бок, она с любопытством наблюдала, как люди откалывали от камней куски и складывали их в зеленый мешок за спиной. Но вот она скрылась. Мы стояли и ждали. Рысь не появлялась. «Киса, к ноге!» — в шутку крикнул Борис. И случилось невероятное. Дикий, не знавший жалости хищник, пулей выскочил из тайги и с собачьей покорностью улегся неподалеку от людей. Вскоре, когда зверь опять исчез в дебрях, этот же эксперимент проделал я. Ничего подобного, рысь не появлялась. Но едва команду подал Борис, киса выбежала из тайги. Конечно, она не понимала команды и, стало быть, не могла ее выполнить. Но киса отлично запомнила голос Бориса. Голос того, кто однажды спас ей жизнь. И тотчас откликалась на него. Она проводила нас до лагеря. До темноты мельтешила возле палаток, а с наступлением ночи исчезла.
Рысі – ночные хищники. Утром, едва мы вышли в маршрут, киса вновь появилась и увязалась за нами. Именно за Борисом и мной, а не за другой маршрутной парой. Начальник отряда не звал ее. Значит, зверь запомнил запах и облик Бориса, своего спасителя. В полдень, когда я развел костерок, чтобы вскипятить чай, киса попятилась задом, глухо зарычала и убежала в чащобу. Запах дыма, очевидно, напомнил ей тревожный запах таежных пожарищ, которого панически боятся все звери. Человек быстро привыкает к самым необычным и диковинным штукам и через малое время утрачивает способность удивляться необычности, диковинности. Помню, как я был потрясен видом дикого белого медведя на острове Врангеля, который околачивался на окраине поселка возле свалки или подходил к избам и стучал лапой в дверь, просил пищу. И что же? Через неделю белый медведь производил на меня такое же впечатление, какое корова производит на сельского жителя. Точно так же мы привыкли к постоянному соседству кисы. Она стала почти ручной, правда, только для Бориса. Он кормил ее с руки и фамильярно трепал по холке. Зверь ластился к начальнику отряда, как кошка. По утрам до позднего вечера маршрутные пары расходились в разные стороны. Киса следовала за Борисом и мною по пятам. Изредка она ненадолго исчезала, а когда вновь появлялась, ее морда была в кровавом пуху. Киса сыто облизывалась и урчала. Мы то и дело натыкались на остатки пиршества хищников, кучки перьев, головы и лапки куропаток, каменных глухарей, кедровок. И лишь однажды мне довелось видеть, как рысь охотилась. Это было занятное зрелище. В полдень, уставшие и разморенные жарою, мы решили с полчаса прикорнуть в тени под лиственницей. Борису удалось заснуть, а я ворочался сбоку на бок, мешала проклятая мошка, бич крайнего севера. Не спасали ни накомарник, ни диметилфталат. Ближе к осени эти твари особенно зловредны. Киса лежала в ногах Бориса. Вдруг раздалось шуршание пересохшего мха. Глянув на рысь, я увидел, как она поднялась, вытянулась в струнку и неотрывно смотрит в одном направлении. Я тоже посмотрел туда, но ничего подозрительного не увидел. Пришлось достать из рюкзака бинокль. Мощные окуляры приблизили деревья, скалы, обширную бугристую от кочек поляну, тянувшуюся за редколесьем. И только тогда я заметил белые точки на мху, стайку куропаток. Они кормились созревшими ягодами голубики. Обоняние у рысей так себе, неважное. Но остротою зрения они могут сравняться разве что с орлом. Как бы стелясь по земле, наша киса быстро побежала к живой добыче. Я поймал ее в окуляры бинокля и с интересом следил за охотой. Чем ближе она подкрадывалась к желанной цели, тем осторожнее становились ее движения. Иногда рысь ложилась на моховую кочку и подолгу лежала на ней, наблюдала за птицами. Те, не чуяли беды, кормились на поляне. Но чу, самая крупная куропатка, вдруг издала резкий гортанный звук. Стая снялась. Птицы пролетели 200 метров и сели на той же поляне. Вообще-то камчатские куропатки, с точки зрения людей, очень глупые существа. Человека они не боятся, подпускают почти вплотную. Местные жители не тратят на них заряды, бьют камнями, палками. У птиц не выработался условный рефлекс боязни человека, потому что население Северной Камчатки ничтожное. Но четвероногих хищников они научились опасаться. Рысь была обнаружена птицами и решила изменить тактику охоты. Теперь она не пряталась, таиться было бесполезно. Киса поднялась в полный рост. Всем своим видом, поведением плутовка хотела показать, что куропатки ее вовсе не интересуют. То примется раскапывать норку мышки-полевки, то ляжет на спину, дрыгая в воздухе лапами, отмахиваясь от мошки. Я разгадал хитрейший маневр рыси. Она ходила кругами вокруг стаи и с каждым кругом, как бы невзначай, без всякой задней мысли, приближалась к птицам. Наконец киса растянулась на мху. Суживать круги еще больше не следует. Куропатки и без того начали крутить головами, проявлять беспокойство. Лежала она задом к птицам, якобы дремала. Куропатки успокоились, стали кормиться. 5-10 минут спит киса. И вдруг резко разжатой пружиной зверь бросается на стаю. В последнем прыжке уже на лету хватает зазевавшуюся куропатку. Летят перья. Отчаянный предсмертный крик птицы.
трудная добыча,

ще в лапах звіря. І починається пиршество. В середине августа в отряд с проверкой прилетел начальник экспедиции. Он привез нам собаку. Еще в прошлой выкидушке, до появления кисы, в медвежьих лапах погиб отрядный пес – Лаечка. Тогда же Борис по рации попросил привезти из поселка, в котором базировалась экспедиция, собаку. Благо там в изобилии водились бродячие псы. Вертолет с начальником экспедиции прилетел рано утром. Из радиограммы мы знали, что нам везут собаку. Думали Лайку. Были приняты все меры предосторожности. Из длинного многожильного провода Борис сделал кисе ошейник и поводок. Конец поводка привязал за ствол лиственницы. Рыси явно не понравился плен. Она металась на привязи, рычала, пыталась перегрызть провод. Когда Ми-4 приземлился, начальник отряда поднялся в багажное отделение и сделал собаке точно такой же ошейник и поводок. Казалось, все предусмотрели. Ведь неизвестно, как поведут себя извечные враги – собака и дикий зверь. Не учли лишь одного. Привезенный в отряд пес, помесь лохматой северной лайки и овчарки, был размером с тилка и обладал невероятной силой. Едва Борис вывел его из багажного отделения, собака узрела зверя и так рванула поводок, что свалила с ног начальника отряда. Он упустил поводок. Дальше все произошло в считанные секунды. Пес со всех ног бросился на рысь. Киса отпрыгнула на ствол лиственницы на всю длину поводка. Собака заплясала возле дерева. Киса, улучив момент, бросилась с высоты на врага. Тот от неожиданности упал навзничь. Мгновение, и бедняга растянулся на земле. Кто-то из геологов в горячах схватил карабин, щелкнул затвором. Его остановили. Так уж ли виновата рысь в смерти долгожданного пса, без которого туговато людям в дикой тайге? Во-первых, рыси были бы обречены на голодную смерть, если б не убивали. Во-вторых, первым напал пес, а дикий зверь лишь оборонялся, защищал свою жизнь. Утром начальник экспедиции улетел. Киса обнюхала пахнущее псиной жесткое мясо, брезгливо фыркнула и не притронулась к нему. Собаку предали земле. И чрезвычайное происшествие забылось. Рысь по-прежнему ходила с нами в маршруты, ластилась к Борису и ненадолго исчезала в тайге, чтобы насытиться парным мясом. Близился конец полевого сезона. Выпал снег. В полдень он таял в долинах, а на вершины скал и хребтов лег прочно. Наконец-то заметно поубавилась гнуса, хотя некоторые виды этих тварей не исчезают и с первыми морозами. Киса была в растерянности. В это утро люди не вышли, как обычно, в маршрут. Позавтракав, они начали заниматься странными делами. Вытаскивали из палатки рюкзаки, геологические приборы, затем разобрали жердяные каркасы, повалили брезентовые домики и свернули их в рулоны. Она не могла знать, что сегодня, 1 октября, закончились полевые работы и что из штаба экспедиции получена радиограмма. Ми-4 летит на стоянку отряда. Приказано не отлучаться от выкидушки ни под каким предлогом. Срочно подготовить к погрузке личные вещи и экспедиционное имущество. Вещи упакованы и сложены в одну большую кучу. Мы сели на них. Без палаток и кухонного тента вид у стоянки был осиротелый. Молчали. Сейчас я испытывал настоящее чувство вины перед нашей кисой, как перед человеком, который был предан мне и которого я хотел тайком подло покинуть. Борис избегал смотреть на рысь и сидел, хмуро сдвинув брови. Без сомнения, он чувствовал себя Иудой, предателем. Киса вдруг вытянулась в струнку, устремила взгляд куда-то поверх тайги. Слух у рысей превосходный. Мы услышали вертолетный гул лишь 10 минут спустя. Когда грохочущая вертушка, перевалив хребет, нырнула в долину, зверь зарычал и со всех ног бросился в тайгу. Но вот Ми-4 приземлился на каменистой площадке, затих, и киса немедленно прибежала к стоянке. Она неотрывно следила, как люди затаскивали в багажное отделение вещи, как один за другим исчезали в чреве машины. Все, кроме Бориса. Начальник отряда присел на корточки, потрепал зверя по загривку, затем резко поднялся и зашагал к вертолету. Но не тут-то было. Киса в два прыжка догнала Бориса, когда тот уже поставил ногу на дюралевый порожек багажного отделения. Она вцепилась зубами в его бахилину, упершись задними ногами в землю, потянула на себя. «Дайте-ка карабин», — попросил он. Я отыскал в груди вещей оружие, щелкнул затвором, протянул его начальнику отряда. Гулкий, как из пушки, звук карабинного выстрела в небо ненадолго напугал зверя. Он отбежал в сторону. Борис поспешно забрался в вертолет и захлопнул изнутри.